Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Наслаждайся осенью с Бим Радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: «Любимое радио». Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Действуй, брат. Звоните 258-30-58. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в полицию.
2: Алло, алло, полиция, приезжайте скорее. Тут двое хулиганов, моего мужа бьют. Быстрее приезжайте. А, нет, все нормально, это он их бьет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Французский палеонтолог Марселин Буль первым составил описание неандертальца на основе найденных в 1908 году костей. Не зная, что ему достался скелет неандертальца, больного артритом, Буль сделал иллюстрацию, где представил его сгорбленным и гориллообразным. Похожие изображения несколько десятков лет печатались в учебниках.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров и все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

Доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM Media. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы Илман. Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в Илмане отличный цемент. Илман. Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможен. Можно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
6: Мое любимое радио – это Бим-радио.
5: Признание наших любимых слушателей.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, происходящее может разбудить внутри интуитивные способности. Особенно вы будете хороши в поиске и раскрытии тайн. Тельцы, приложите усилия, чтобы сделать большой шаг вперед. Начинается новый период и пора принять решение. Близнецы, не советуем выделяться, охладите свой мотор. Все произойдет само собой, а вы пока копите силы. Раки, звезды советуют избегать общения со странными людьми и выбирайте проверенные дороги. Львы, это ваш день. Он совершенно не подходит для рутины и суеты. Девы, пока на звездном небе зреют перемены, советуем заняться здоровьем, спортом и бытовыми делами. Весы, у вас появится ощущение, что вот-вот что-то поменяется. Главное – ожидать хорошее и строить амбициозные планы. Скорпионы, не ждите от этого дня многого. Вы, как обычно, будете думать о своем. Уделите особое внимание выбору еды. Стрельцы, окружающие будут настроены откровенничать с вами, рассказывать личные подробности, спрашивать совета. Козероги, будьте внимательнее к организму. Было бы лучше устроить разгрузочный день, добавить растительной пищи. Водолеи, в личной жизни все будет предсказуемо, ничего нового. Все самое интересное будет происходить на работе. Рыбы, пришло время включить коммерческую активность. Выполнение множества других целей тоже будет вам по силам. Всем знакам зодиака желаем успеха в делах.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «СМР Инжиниринг».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане утвердили выплату в 350 тысяч рублей для женщин до 25 лет при рождении второго и следующих детей. Мера поддержки будет действовать с 1 января 2027 года по 2032 год включительно. С 1 февраля 2027 года материнский капитал будет проиндексирован с учетом фактической инфляции. Семьям, которые еще не использовали эту меру поддержки, выплата на второго ребенка превысит 1 миллион рублей. А вы знали, для чего слону большие уши? Они помогают ему не перегреваться. Благодаря большой площади и густой сети сосудов они эффективно сбрасывают тепло в жарком климате, а размахивание ими дополнительно обдувает тело. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бимрадио. Подъем татарстанского масштаба.
3: И погода.
4: О, как ты
3: решил. И вообще начать. Сегодняшний эфир, вот весь такой сегодня.
4: Такой?
3: Да, на чили, на расслабоне.
4: Медленный, спокойный. Куда торопиться? Вторник же еще. До пятницы много
3: времени. Мы как джиган будем лежать такие, на чили, на расслабоне. Потом пойдем в охранника постреляем.
4: Я не взял то, из чего стреляем.
3: Оксанку Самойлову кого-нибудь погоняем.
4: У нас редактор же.
3: А, тоже Самойлова.
4: Ну, тоже хорошо.
3: И мы ее любим, мы ее гонять не будем. Ну, погода реально такая вот, Андрюх, смотри, реально.
4: А где мы общих детей возьмем с тобой, Фарид? В большом количестве.
3: Попросим у нас у коллег ездить. У тебя есть, кстати, ребенок.
4: Ну, у меня один только. Ну, у меня общий с моей женой же.
3: Ну, Оксанкину дочку возьмем сейчас.
4: Оксанкины дети нужны точно.
3: Это точно. Ребят, такой вот сегодня расслабленный день, потому что что? Потому что вторник. Потому что сегодня, смотрите-ка, у нас Маргарита Тихонова, к сожалению, не сможет прийти. Это раз.
4: Да, но она готовится.
3: Она готовится у нее.
4: Готовится, и нам обязательно, я думаю, в следующий раз расскажет, чему готовилась.
3: Какая-то выставка там, что-то такое. Лейла Ринатовна не придет тоже. Она, что еще раз? Утромань зато будет. Ну, надеюсь, уже совсем скоро. Но вы не забывайте, друзья, хоть тупняк, как говорится, такой вот расслабон, но прямо сейчас начинается лучшее на свете. Утреннее шоу под названием «Утромэнэй». Да-да-да-да, ладно, друзья, не будем расслабляться, будем вам говорить доброе утро, хайрлифта, здравствуйте!
4: Вот как классно же, что сегодня 13 число, вот суеверные люди радуются, что не на пятницу этот день вышел.
3: Это счастливый день, мне кажется, счастливый.
4: Счастливый, счастье принесет всем по-любому, конечно.
3: Да. Друзья, доброе утро всем, как у вас проходит сегодняшнее утро, пишите, плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8, у нас работает, собственно, и Макс, и Телеграм.
4: Да, ну... сейчас хвастаешься просто, вот у нас работает, а
3: у вас работает, а у вас чем? Да-да-да-да. В нынешних реалиях у нас очень весело. Пишите, кто где, как, друзья, как у вас дела. Ну, а мы с Андреем уже готовим историческую справку, которая будет совсем скоро. В конце часа, как обычно, утромании. К нам должна сегодня прийти девушка, зовут ее Анна. Анна Пискунова.
4: С нетерпением ждем.
3: Будем ждать Анну, да, надеюсь, что придет. Вот Димка пишет, центр на связи. Дим, привет, дорогой, привет, с добрым утром. Напомню, что сегодня, друзья, вот такой у нас состав. Напротив меня Андрей Дмитриев.
4: А вот меня объявил, получается, Фарид Галимов.
3: Вот точно это я. Ну что ж, всем доброе утро, друзья. Давайте начинать. Let's go, поехали!
0: Шоу «Утромены».
5: А я думал, слова.
0: Реклама на Бим-радио.
6: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».
7: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226 93 45. Крутовская 20.
8: С
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
8: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное: печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
10: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
11: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
10: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
11: А метро далеко?
10: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
12: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Не выношу кронштейны на стенах.
15: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
16: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
17: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
18: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Мне бы кухню побольше.
21: А мне место для работы.
22: А где моя комната?
23: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
24: 18+.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В моем тихом омуте можно и лещей выхватить.
2: Опа! Соусы пилявых!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Поехали! Историческая справка.
4: Итак, историческая справка прямо сейчас специально для вас.
5: Будем рассказывать, что же такого происходило в истории 13 октября, соответственно, народный календарь. Ну, в общем, все по полочкам.
4: Да, но вот 13 октября, вот смотри, уже из истории, нам пришли сообщения.
5: Ага, да?
4: Доброе утро, Фарид и Андрей, передайте Альберту, чтобы больше не ходил на хоккей на Акбарс.
5: Ну, проиграл Акбарс.
4: Впервые за 3 года Сочи проиграл по хоккейному клубу Сочи, представляешь?
5: Да, а я увидел информацию, что 18 сентября тоже проиграли наши.
4: Да? Нет, Сочи именно за 3 года впервые. Хоккейного клуба Сочи, они никогда не проигрывали. 3 года. Ага. Ни разу не проигрывали. Ага. И вот проиграли.
5: Вот такая вот ерунда. А я посмотрел, там Альберт Гузиахметов ни одной шайбы не забросил.
4: Нету. А что там делаешь?
5: Претензии к нему. Ну.
4: Претензии к Альберту.
5: Конечно.
4: Да, Мир пишет. Доброе утро. Фарид не сразу узнал твой голос. Готовлю завтрак любимый. Видишь, как он молодец. Молодец. Дим прислал нам классные фотографии утренней Казани.
5: Ой, Димка вообще фотограф, конечно.
4: Безлюбный такой, да, красивый. Ну и Алекс Вульсон написал нам. Он говорит, привет, утромен, Аракчино на связи.
5: Все, и вам тоже привет большой.
4: И говорит, терпеть не могу, это про американскую песню. Про какую, он говорит? Про эту кантри, что ли?
5: I don't know.
4: Я тоже не знаю. Ну что, ребят, давайте-ка посмотрим, что происходило. Начнем с праздников. Поехали! Ну, смотри, сразу, я не знаю. Я думаю, с него надо начать. Мне нравится праздник. Он называется... Так, где он, подожди.
5: Потерял праздник, который нравится, Фарид.
4: Нет, не потерял. Все, сейчас покажу. Короче, вот. Мой, можно сказать, любимый праздник. Сегодня Всемирный день без бюстгальтера.
5: Тот ты его никогда не носишь. В честь праздника как раз, да?
4: Мне нравится, когда его не носят тоже.
5: Ну да, слушай, а кто вот зачем вы вообще его придумали, да?
4: Не знаю, ну как зачем?
5: Ну знаем, да, для чего.
4: Чтобы, да, поддержать.
5: Ну это, понимаешь, риторический вопрос был отчасти.
4: Поддержать.
5: Поддержать, да. Ну, поддержка не всегда требуется, так можно сказать.
4: Да.
5: Порой мы сами стойкие,
4: это
5: сильные.
4: Это же домик.
5: Домик?
4: Для этих. Ну, Титькин дом, короче. Друзья, что сегодня отмечается? Давайте смотреть. Международный день по снижению риска бедствий учрежден ООН. Вот сегодня такой праздник.
5: Серьезное мероприятие очень, да?
4: Всемирный день борьбы с тромбозом сегодня.
5: А чем вот эта труба не угодила людям? Что с ней бороться-то надо?
4: С тромбозом?
5: А, тромбоз, болезнь.
4: С тромбозом не борется.
5: С тромбозом, да, да. Все, понял, разобрались.
4: Сегодня также день Ады Лавлейс. Кто бы это ни был, но праздник, короче, в честь женщин в науке и технологии.
5: О, поздравляем всех, да, женщин, которые в науке и в технологиях.
4: Смотри, сегодня день инфобизнесмена. Он же инфо-цыган, получается?
5: Ну, получается так.
4: Как там? А я же Шагабудинова?
5: У меня купите курс, пожалуйста. Если кратко, то так, наверное.
4: Или день Блиновской. Кто сегодня? Кого там?
5: Даже не знаю, если честно. Но обе судьбы, так скажем, за решетку пришли все равно.
4: К сожалению. Как, к сожалению? К сожалению, может быть, так и должно быть, наверное. Но, друзья, сегодня также день гидрографа в МФ России.
5: Это, кстати, очень важные люди. Представляешь, там не просто графов брали, а прям гидрографов брали.
4: Да, да, да, да. Но также, друзья, такие интересные есть праздники, как день целомудрия сегодня. День засыпающих деревьев. У нас клен тихонечко засыпает уже за окном. Осталось немножко лить.
5: Надо подойти потрясти немножко, чтобы он...
4: Не спи, брат. Сегодня также день такой интересный. День побалуйте себя.
5: О, обязательно надо.
4: Побалуйте. костюм себя, да. Международный день костюма. К нам особо относится, потому что мы костюм часто с тобой используем.
5: Да, классический. Ну что, костюм — это красиво.
4: О, сегодня Международный день неудачников.
5: Да.
4: Это не про нас.
5: Не будем поздравлять друг друга тогда.
4: День рождения битломании сегодня. Ну, битломания, видимо, от слова The Beatles, видимо, да.
5: Ну, видимо, да, да, да. Тем, кто восхищается творчеством этого коллектива.
4: Да, ну и что еще? Международный день скептиков, день глупых высказываний, Международный день ханга. Вот такие вот праздники.
5: Да, я тогда глупое высказывание какое-нибудь скажу. О, у меня есть, тем более, поговаривают, что ИИ придумали первые вот заики.
4: Ага, возможно, возможно. Ну и давайте пройдемся по другим странам. Поехали. Какие праздники в других странах? Вот смотри, сегодня во Вьетнаме день предпринимателя. Я, кстати, был во Вьетнаме разочек. Прикольно.
5: Вьетнамские предприниматели, да? Это же прям праздник всего рынка, может быть, тогда?
4: Ну, получается, да. Ну, там, на компрессорном.
5: А он все функционирует?
4: Да, вроде да.
5: Я тысячи лет там не был, если честно.
4: Мадам, как там? Чой, хой, как оно? Главное там. Ну, не суть.
5: Не знаю, да.
4: Сегодня день шоколадного дрожжа M&M's в США.
5: Ух ты.
4: Да, вот так остается. В Гуаме сегодня день посадки деревьев. В Индии день индийского кино. О, Джимми, а
5: чачу. Болливуд, вот это все, да.
4: Кстати, они молодцы. А в США также день встречи с вашими страхами. В Азербайджане день железнодорожников, поздравляем.
5: Железнодорожников, поздравляем,
4: конечно. В Аргентине день психолога. А в Японии праздник Оэсики, день памяти основателей буддийской школы. И в Польше сегодня день скорой медицинской помощи. Ну, окей. А что еще? И также, друзья, в США день йоркширского пудинга. Йоркширского.
5: Нормально. Конечно, собрали они там все самые неудобные буквы.
4: Ну и в Боливии день юриста. Поздравляем, друзья. Но у нас есть свой любимый народный календарь. Давайте посмотрим, что там. Поехали! 13 октября, друзья. Он называется Днем Михаила Соломенного.
5: Эх!
4: Также вспоминает святителя Григория. Вот так вот. Традиции, собственно, и что нужно делать в этот день.
5: Давай, давай.
4: Сегодня надо обновить постель. Главная традиция дня — менять солому в матрасах и подушках. Ну, мы сейчас в соломах не спим, что
5: солома. Как не спите?
4: Старую солому сжигали, считал, что вместе с ней в огне исчезает, накопившийся за лето болезни из глаза и невзгоды. Все, ага. Сжигайте свои одеяла.
5: Да, там еще говорят, что...
4: Вот эти дорогие бамбуковые.
5: Бамбуковые?
4: Да. В этот день надо защитить детей от простуд.
5: А это каким образом? Теплее ходить?
4: Засунем чеснок везде. Младших детей обливали водой прямо на пороге дома через решето, чтобы они не болели зимой.
5: Именно младших детей?
4: Младших именно. Ага. Ну, у тебя один, поэтому его и обливаешь.
5: Все, все. Он скажет, я же не младший. Я скажу, в семье-то младший.
4: В семье-то младший, ну. Также прибираться и утепляли дом в этот день обязательно. Хозяйки проводили генеральную уборку, перебирали сундуки и выбрасывали ненужные вещи. А мужики утепляли жилье и хлев. В этот день надо было приготовить каши и моченые яблоки.
5: О-о-о.
4: Обязательно стол вот это подавали. Что нельзя делать? Принимать подарки от незнакомцев и поднимать вещи на перекрестках. Ну, это в нынешнее время точно ничего поднимать не надо.
5: Не стоит, да.
4: Ходить в гости и звать к себе чужих людей тоже нельзя. Ну, в принципе, я думаю, никто так и не делает.
5: Ну, бары делают так. Ходят к чужим гостям.
4: Ходить в лес и к открытым водоемам нельзя. Все, к кабану не ходим.
5: А если вот забором огражден, туда, видимо, надо идти, да?
4: Быть неопрятным и лениться тоже нельзя. Грязная одежда сулила безденежье. Мы с тобой чистенькие, все нормально.
5: Конечно.
4: Все, классно. Ну и народы приметы, друзья. Если выпал первый снег, то настоящая зима наступит еще не скоро. Снега нет.
5: Да.
4: Если журавли уже улетели на юг, зима начнется рано и будет очень холодной.
5: Надо срочно перепечь журавлей и провести.
4: Сухой снег в этот день обещает теплый урожайный лет в следующем году. Какой снег у нас? Плюс 15 на улице. Если луна бледная и мутная, то да, она просто мутная.
5: Протрите очки, скорее
4: всего. Скоро начнется затяжной ненастье. Вот такой народный календарь. Мы переходим к хроникам событий. Поехали! Так, что, Андрюх, происходило в этот день? Давай шмотреть.
5: Насколько далеко хочешь сегодня копать?
4: Как обычно, уж вообще прям первый какой найдем, самый древний что-нибудь.
5: У меня вот тут 54-й год есть.
4: 54-й, вот.
5: Ну, событие такое, конечно, не особо.
4: Что там, жена римского императора, этот, который?
5: Да, я что-то не знаю. Клавка, конечно, может, наша.
4: О, зато прикольно, смотри. Жена римского императора Клавдия Агриппина-младшая отравила его грибами.
5: Ого.
4: Вот. И Нерон, Клавдий Цезарь, друс Германии, объявлен императором Римской империи под именем Нерон. О, друс! Это тот самый друс, что ли?
5: Из «Что, где, когда»?
4: Друс ты имеешь, да. Весело, весело. Так, что дальше? 1492 год. Христофор Колумб, знаете такого, я думаю,
5: мореплаватель,
4: впервые высадился на берег Нового Света. Остров Сан-Сальвадор. также известный как остров Уотлинга. Остров и район на Багамских островах.
5: Да, в 1534 году на папский престол вступил Павел III.
4: О, Павел III. Прекрасно, прекрасно. Так, вот, 1792 год. Заложен первый камень в основании резиденции президента США, который с 1809 года стал называться Белым домом. А в 1902 году это название было узаконено. У нас тоже есть свой Белый дом, если что так.
5: Да?
4: Да, в Москве же.
5: У меня такой, знаешь, бежевый, что-то там синеньким, что-то такое.
4: Ну да, ну что ж. Так, поехали дальше. 1843 год. В Нью-Йорке создана старейшая в Америке еврейская организация «Дети Обета». Вот такой интересный.
5: Такое тоже было, да, интересно, конечно.
4: Ага. 1884 год. Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.
5: Гринвич сказал, я сразу вспомнил вот этого зеленого человечка из мультфильма новогоднего.
4: Это Гринвич.
5: А мне почему-то Гринвич сейчас вспомнился.
4: А вот за год до этого, кстати, в 1883 году организовано Всероссийское театральное общество, которое возникло в Петербурге как общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям. Интересно. Это очень прикольно.
5: Общество
4: пособия нуждающимся сценическим деятелям.
5: Интересно.
4: Помогали артисты, получается. 1900 год. Вышла основная книга Зигмунда Фрейда, на которой называлась «Толкование сновидений». Ну, тот самый знаменитый Зигмунд Фрейд,
5: конечно.
4: Австрийский психолог, психоаналитик, психиатр, невролог, вот и так далее. Так, что еще?
5: В 1917 году произошло одно из событий, известное как «Фатимское чудо». Это что за «Фатимское чудо»? Даже
4: Фатима пришла, Фатима.
5: И это было чудо просто,
4: так,
5: да?
4: Это было чудо. Чудесный Фатима. Так, 1923 год. Столица Турции перенесена из Стамбула в Анкару. А я все думал, почему Стамбул такой гигантский, почему в Анкаре столица, хотя Стамбул-то больше и все такое. 1929 год. Открыт Минский трамвай, кстати. В Минске, вот, в 29-м году. Ничего себе, как давно уже. Скоро 100 лет будет, получается.
5: Трамваем.
4: Да, 1930 год. Образован Ленинградский институт инженеров связи. Поздравляем, это замечательно.
5: Конечно.
4: Работа до сих пор. Так, что еще? 1944 год. Советские войска вступили в Ригу. Ох, тогда мы наваляли всем этим, вот этим, как этим, нехорошим людям, скажем так. Что еще? Давай еще событие какое-нибудь скажем и пойдем уже под днем рождения.
5: А у меня уже тут вот все, дальше нет событий.
4: Да?
5: Нет.
4: Все остальные какие-то, да.
5: Все уже, ты все рассказал, все, что можно было рассказать.
4: Да, и не говори. Ну, тогда давай расскажем, собственно, ну, буквально вот давай только на нашего дня событий скажем, вот так вот. 1998 год НАТО предъявило Союзной Республике Югославии ультиматум с требованием вывести войска из Косово.
5: Ну, и потом это все,
4: и это все началось, да. Ну, а у нас есть друзья еще именинники, которых мы быстренько сейчас поздравим. Поехали. Вот, смотри, я почему этот человек хочу назвать. В 1880 году он родился. Русский поэт, прозаик и журналист. Один из представителей Серебряного века. Звали его Саша Черный.
5: Саша Черный?
4: Да. Я просто так из-за этого назвал. Есть Саша Белый же, я знаю.
5: Там еще «Пчелы» и «Космос» рядом тоже написано.
4: «Пчелы», «Космос», есть Саша Белый. «Пчелы», «Космос», есть Гендальф Серый. Есть Саша Черный, оказывается, еще. Ну, с днем рождения, что, поздравили бы его.
5: Конечно, конечно.
4: В этот день, друзья, в 1925 году родилась та самая знаменитая Маргарет Тэтчер. Британская государственная политическая деятельница. Премьер-министр Великобритании, который тоже очень не любил наш Советский Союз, как оказался.
5: Максим Лагашкин родился в 1976 году. Актер, продюсер. Вот на лицо посмотреть, если сразу помните, кто это такой.
4: Я понял, ты что-то скакано. Подожди-ка. В 1933 году родился Марк Захаров. Наш замечательный советский российский актер и режиссер театра и кино, сценарист и так далее. Но, к сожалению, он покинул нас вот буквально недавно, кстати, в 2019 году. В возрасте 85 лет. Также Савелий Крамаров, тот самый косой из... Помнишь, «Джентльменов удачи».
5: А, все, теперь сразу стало понятно. Так-то имя и фамилия знакомые.
4: Который, ну, английский-то я почти уже знаю.
5: Между прочим, заслуженный артист РСФСР.
4: Да, он причем же, он же считается еще советский и американский актер. Он же еще в Америке посниматься успел, да.
5: Сейчас даже Юра Борисов завидует.
4: Ну, у него такая достаточно тоже трагическая судьба была. Вот его же, к сожалению, тоже не стало. Ну и давай-ка из людей, которые ныне живущих, поехали. Пол Фредерик Саймон, или Пол Саймон, родился в отделе американский рок-музыкант, певец, гитарист, тоже знаменитый. А также Сэмми Хагер, это, собственно, фронтмен группы, рок-группы Ван Хален. Помнишь Ван Хален?
5: Конечно.
4: Барон Коэн, Саша Барон Коэн, знаешь такого?
5: Саша Барон Коэн, что за знакомое?
4: Ну, этот же, который играл тут этот, как фильм-то самый знаменитый. Ну, вот такой комедийный, Борат, помнишь, Борат он играл.
5: Турецкий.
4: Диктатор, вот этот, да-да-да.
5: Mortal Kombat, что ли, там,
4: Борат
5: там был, да-да.
4: И еще Тиффани Трамп родилась в этот день, дочка Дональда.
5: А, да?
4: Да, вот такой, друзья, вот такой сегодня исторический день. Давайте мы с вами тоже этот день, как говорится, поможем. Что сделать? Сделать его великим?
5: Конечно,
4: чтобы
5: конечно.
4: Потом кто-то рассказал о нем, друзья. Ну, а мы продолжаем. Доброе утро!
5: Доброе!
3: Историческая справка.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Слушай, я все смотрю на машины. Хочется новое, но цены пугают. А ты про новый автосалон Тенет Плюс ТТС слышал? Там цены на новый Тенет Плюс от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Я сам на тест-драйв ездил. Уже в базовой версии богатая комплектация.
8: Серьезно? А где смотреть?
7: В ТТС. На Даурской, 18. В октябре. Действуют спецпредложения на все авто. Не упусти. Ждем на Даурской, 18. В ТТС. Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта.
9: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-47-41.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
13: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
14: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
15: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800. Shake that.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, происходящее может разбудить внутри интуитивные способности. Особенно вы будете хороши в поиске и раскрытии тайн. Тельцы, приложите усилия, чтобы сделать большой шаг вперед. Начинается новый период и пора принять решение. Близнецы, не советуем выделяться, охладите свой мотор. Все произойдет само собой, а вы пока копите силы. Раки. Звезды советуют избегать общения со странными людьми и выбирайте проверенные дороги. Львы. Это ваш день. Он совершенно не подходит для рутины и суеты. Девы. Пока на звездном небе зреют перемены, советуем заняться здоровьем, спортом и бытовыми делами. Весы. У вас появится ощущение, что вот-вот что-то поменяется. Главное – ожидать хорошее и строить амбициозные планы. Скорпионы, не ждите от этого дня многого. Вы, как обычно, будете думать о своем. Уделите особое внимание выбору еды. Стрельцы. Окружающие будут настроены откровенничать с вами, рассказывать личные подробности, спрашивать совета. Козероги. Будьте внимательнее к организму. Было бы лучше устроить разгрузочный день, добавить растительной пищи. Водолеи. В личной жизни все будет предсказуемо. Ничего нового. Все самое интересное будет происходить на работе. Рыбы. Пришло время включить коммерческую активность. Выполнение множества других целей тоже будет вам по силам. Всем знакам зодиака желаем успеха в делах.
5: Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Кстати, даже Димкович писал, что вот он желал доброго утра, говорит, всем хорошего дня. А Петру, говорит, Нежинскому скорейшего выздоровления. Что у нас, Петр заболел?
7: Может быть.
6: Да? Ну, ладно, значит, выздоровеет скоро.
7: Вчера Альберт Ботанин и Игорь Никитин.
6: Заболел. Вот Димка также писал, что приложение такси, говорит, работает, навигация тоже, это прекрасно.
7: Мы рады за вас.
6: Были проблемы, Кирюха нам очень много чего написал, вот он пишет, давайте не будем ругать Акбарс. В том году, в октябре, Акбарс выиграл все 10 матчей, а в этом году уже 4 поражения подряд в октябре. Рубинга тоже позавчера проиграл дома. Вот. Хочу, говорит, Альберт и Анастасович, а также вас, Фарид и Андрей, позвать на футбол. Вот он зовет в четверг. Он говорит, билеты, говорит, недорогие. Вот и приедет, говорит, тренер из Казани. Тренер Татарин Ахмедзянов. Вот. Прям билеты, говорит, прям такие недорогие. Вот. Классно же. Здорово. Что?
7: Спасибо за приглашение.
6: Спасибо. Реально. Вот Эдуард пишет. Акбарс проиграл, говорит, не из-за того, что кто-то из ваших пришел, допустим, так, говорит, Фарид, на игру, говорит, просто они расслабились. Да.
7: Ну ладно, это же спорт,
6: что ли? Да, Акбарс, типа, расслабились. Так что, говорит, приходите на хоккей всегда. Может, говорит, и айфон выиграть. Кстати, говорит, там мужик, говорит, выиграл айфон. Забил, говорит, в ворота, говорит, и выиграл айфон.
7: Ого.
6: Прикинь. Круто же.
7: Ну, мотивируют как могут, да.
6: Ну,
7: чтобы люди ходили.
6: Завлекают, Джош, ну. Че, Антон, говорит, меньше пить, говорит, надо.
7: Что-то кто-то там упал с лестницы в пятницу.
6: А, да?
7: Да.
6: Надо будет выяснить эту информацию. Так, что еще? Смотрите, ребят, какую новость я интересно нашел. Ну, мне не нравится она, эта новость, на самом деле.
7: Ну, давай рассказывай, интересно.
6: Почту России нашу, вот есть же Почта России, хотят вывести из кризиса.
7: Ну, хорошо же.
6: Знаешь как?
7: Как?
6: За счет повышения комиссии на доставку пенсии до 1,5%.
7: А во как!
6: Да, это принесет компании дополнительный доход, сообщил Шадаев. Мне кажется, уже совсем что-то они уже...
7: Ну, как будто бы, да. Сейчас пенсионеры скажут, нет, мы сами пойдем за пенсией своей, пожалуй.
6: Да, мы, говорит, сами тогда сходим, да его нафиг.
7: Не, ну, слушай, есть пенсионеры, которым тяжело перемещаться уже.
6: Ну, далеко, допустим. Да, ну и давай еще с них денег возьмем.
7: Не, я не призываю.
6: Да, потому что я сейчас смотрел, 20 тысяч, допустим, пенсия, это же такая большая пенсия, допустим, что 20 тысяч, это 300 рублей выходит.
7: Ну, я думаю, комиссия. Это все-таки значимо.
6: Блин, сколько это? Мясо полкило, можно сказать, практически, да? Сколько сейчас мясо стоит, кстати?
7: Ну, смотря какого.
6: Ну, говядина.
7: Говядина?
6: Нет, ну, курица, ладно.
7: За 500 рублей, конечно, полкило не возьмешь.
6: 600, нет, сколько?
7: Не знаю, ну, 1000 с чем-то, наверное, говядина стоит.
6: Да? Ну, хорошо, курицы. Курица же будет полкило?
7: Ну, будет, наверное,
6: Ну, нехорошо же. Что это такое вообще? Зачем? Зачем пенсионеры так деньги уже? У них копеечные пенсии эти. Ой! Рабис говорит, доброе утро, на Алием Булаке работает камера на телефон. Да, мы в Куэн давно уж работали, кстати, там. Ладно, ребят, давайте-ка расскажем, какая погода будет прямо сейчас. Поехали.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
8: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Точнейший прогноз погоды на волнах любимого радио. Андрей Дмитриев, прошу вас, пожалуйста, коллега, что там происходит?
7: Ну, прогноз погоды по Республике Татарстан на следующие сутки. 13 октября, переменная облачность, без существенных осадков. Если осадки увидите, то это несущественные осадки.
6: Да.
7: Ну, вот вам повезло, получается. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Днем местами порывами до 12 метров в секунду.
6: Класс.
7: Минимальная температура воздуха ночью по Республике плюс 5, плюс 10. Ночью для октября очень даже неплохо. А максимальная температура воздуха днем плюс 18, плюс 23 даже, представляешь себе?
6: Да ладно?
7: Да, ну вот конкретно Нижнекамск, набережные Челны, Елабуга, здесь днем обещают плюс 19, плюс 23, ночью плюс 5, плюс 9.
6: 23, ничего себе.
7: Красота вообще. Ну. Альметьевск, Бугульма, Лениногорск в этой стороне ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 20, плюс 22. Нурлат днем плюс 6, ночью плюс 6, плюс 10, днем плюс 19, плюс 22. Ну а в Казани уже на данный момент плюс 11, облачно с прояснениями, сегодня осадков не ожидается, максимальная температура. Температура воздуха, ну, в Казани обещают 19.
6: Класс, класс. Mm-hmm. Ребят, наслаждаемся прекрасной осенью. Кстати, я сегодня с утра вышел, когда вот на студию поехал. Ага. Выхожу, такой воздух такой осенний, такой приятный, тепло, самое главное. Ну,
7: да,
6: класс.
7: Да, да. Еще вообще. По понедельнику можно будет, да, мне кажется, это чувство испытать. Потому что ну, только в понедельник у нас обещают днем 7. Еще... А до этого, там вот, плюс 17, плюс 18, плюс 15.
6: Класс, класс. Еще время перевели хотя бы на час вперед, было вообще замечательно.
7: Да, да.
6: Вот
7: да.
6: Такой он, друзья, прогноз погоды. А мы продолжаем, немножечко послушаем классной музыки.
9: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Ну, Артем говорит, что говядина стоит 650 рублей. Нет, ну это оптовый, Артем. Мы залезли посмотреть. Там до 1800 доходит даже килограмм.
2: Не, я думаю, там есть какую-нибудь мраморную еще считать тогда вообще уже будет.
1: Там уже, да.
2: А есть же вот это японское еще, как, я не помню.
1: Вагю.
2: Да.
1: Очень дорогое.
2: Красивое такое.
1: Я пробовал как раз. Да. Мы делали такой этот гастроужин. Приезжал к нам в ресторан повар из Дальнего Востока. И он прям привез с собой вагю. И вот мы пробовали там. Просто вот они клали на камень такие тонкие вырезки. Вот просто есть же горелка такая.
2: Ну.
1: Вот так просто опаливают, и все. Оно прям во рту тает. Ну, шикарно, конечно.
2: Интересно.
1: То есть не жарить, ничего сомненного. Просто опалили, и все.
2: Нормально. Интересно, да. Доброе утро. На танковом кольце ДТП. Троллейбусы, две машины. Собирается пробка. Сообщает нам Лилия. За это ей спасибо.
1: Роберт тоже об этом писал. Спасибо большое, ребят, за информацию. Действительно, если вдруг вы все края, друзья, объезжайте, мало ли чего. Мало ли чего. Кстати, у нас время тоже 7:44 практически. Мы ждем сейчас, кстати, прибытия нашей утроманщицы.
2: Mm-hmm.
1: Сегодня должна прийти к нам Анна. Надеюсь, что она доберется. Что-то ходим, ищем ее. Все, нет.
2: Сейчас, наверное, придет уже.
1: И не говори. Может, придет, действительно, может, придет. Да, друзья. Многие телеграм-каналы пишут о том, что вот вообще осень у нас такая теплая, не аномально теплая даже.
2: Ну, есть такое, ощущается это.
1: Да, кстати.
2: Вот я, опять же, года два назад я ездил на Лебяге, катался в октябре примерно, как раз в эти числа, наверное, на катамаране. Я сейчас понимаю, что, ну, вот в этом году примерно такая же погода, тоже совершенно спокойно, можно идти отдыхать на свежем воздухе, и тепло, хорошо, кайф прям.
1: Ну да, это же здорово. Ой, наслаждаемся. Вот тут еще вот я вижу телеграм-канал, что, оказывается, вчера, когда Акбар в Сочи играл, значит, драка там была у меня,
2: смотрю. Да?
1: Да, вон даже видео прямо, махач прямо там.
2: Видишь, мою психику этот пытаются спасти, поэтому мне такие новости не показывают просто. Димка нам сразу присылает тут что-то теплое-теплое.
1: Прекрасно. И, кстати, вот еще потом расскажем вам об одном парне. Зовут его Александр Локалов. Вот я нашел тоже такую интересную информацию. Путешественник из Казани. Доехал на велосипеде до Монголии.
2: Ого!
1: За 94 дня. Прикинь. А вообще он держит путь в Китай. Из республики он выехал еще 8 июля.
2: Mm-hmm.
1: А вот за это время он преодолел 6,7 тысяч километров. Почти 7 тысяч уже, прикинь.
2: Обалдеть. А как он потом велосипед будет продавать с таким пробегом?
1: Не знаю. Ну, об этом еще поговорим, друзья, чуть позже. А у нас, кстати, скоро утро магии. Надеюсь, что Анночка до нас доберется.
3: Утромены сделают твое утро.
0: Реклама на Бим-радио.
4: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
5: «Глобал 7».

0: Снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: IT-Skills. Школа будущего в Казани. Программирование для детей проще, чем кажется. Первый проект уже на первом занятии. Пробное занятие бесплатно. Программы обучения для детей с 6 лет. Улица Барри Галеева, 3А, на территории техникума связи. Подробности на сайте IT-Skills. Будущее начинается в школе IT-Skills. 12+.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: Максидом. Вот бы полный привод, чтобы сугробы, как орешки. Японскую надежность, чтобы наверняка. И теплые опции для комфорта.
4: Проще сказать, вот бы ГАК. С выгодой до 800 тысяч рублей. В Диалог Авто. Успейте за выгодой этого месяца в Диалог Авто на декабристов.
5: Не оферта. Подробности в автосалоне.
6: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
7: Мама, а мы ничего не забыли?
8: Кажется, ничего.
7: А зрение проверить?
9: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием -30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.

Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится «проезжая перекресток».

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что ж, быстренько давайте пробежимся по ситуациям на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, 5 баллов. Ну, все традиционно, как обычно в это время. 5 баллов. Самая мощнейшая пробка – это улица Петра Виттера от улицы Дементьева до проспекта Фатыха Амиркана. 16 минут времени потратите. Улица Мира от парка улиц до Сибирского тракта – 14 минут. Улица Академика Сахарова, улица Аделя Кутуева от проспекта Альберта Камалеева до Гвардейской улицы – 13 минут. Аграрная улица, улица Космонавтов от улицы Назиба Жиганов до Советской площади – 11 минут. И ТЭЦК улицу от улицы Белинского до улицы Копылова – 11 минут. Мосты и дамбы. Ленинский мост Миллион. 0 в обе стороны. Кировская дама в центре 3, из центра 1. 3 из транспортных, в центре 1, из центра 0 баллов. Ну и давай на карте быстренько глянем. Вот, да, ДТП сразу вижу. А, это у нас Амитская магистраль. Ага. Если двигаться в сторону, собственно... Так, это где у нас получается?
5: В сторону Даурской.
4: Да, но...
5: Проспект Универсиады.
4: Наоборот, да, в сторону проспекта Универсиады, да, действительно. Вот там, друзья, есть ДТП указано. Какой ряд-то? Правый ряд. Ну, вроде там нет затруднений из-за этого ДТПшки.
5: Ну, немножко пожелтевший, конечно.
4: Чуть-чуть,
5: на проспекте,
4: да.
5: Победы тоже есть отметочка. Ага. Это, получается, после дорожного переулка. А там чуть дальше еще и ремонт дорог, значок стоит.
4: Ну так. И вот танковое кольцо, то, что нам писали, да, вот здесь указано левый ряд, и я вижу, что на танковой улице такая вот все черная, аж бордовая, там, не знаю, не проехать.
5: Угу.
4: Короче, там, друзья, есть ДТП, будьте внимательны и аккуратны.
5: И на Лебяжьем есть тоже еще в районе железнодорожного моста, непонятно в каком направлении, тоже отметочка.
4: Ну что ж, вот такой, друзья, вот такая ситуация на дорогах. Ну а мы давайте пойдем поиграем в утромании.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Бим-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить. Потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим-медиа. 2-930-800. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Старт продаж в жилом комплексе «Октава». Студии для студентов и трешки для семей. Подземная парковка рядом, торговый центр «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес. «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru. Вот такой вот сайт. Но что скажешь, друзья? А как мы писали, говорили, к нам должна была прийти Анна. Анна. Анна не пришла.
5: Да.
4: А не знаю, что случилось. Кто-то разлил масло.
5: Кирюх хотел предложить это как вопрос задать первый прям. Кто разлил масло в романе «Мастер и Маргарита»?
4: Кстати, надо было реально. Она, мне кажется, знает. Но что-то случилось, не знаю, что случилось, но ее вот, к сожалению, нет. Что же теперь делать? Значит, будем с вами играть, друзья.
5: Да.
4: Ну, а что делать-то? Пишите нам +7 927 242 102 8 свои ответы прямо в МАКОС.
5: Да, у меня есть первый вопрос, самый неожиданный. Хочешь задать?
4: А, да?
5: Да.
4: Ну, окей.
5: Неожиданный.
4: Давай, поехали.
0: Утромани.
4: Самый неожиданный вопрос Андрею Дмитриеву. Поехали.
5: Первый вопрос, да. У нас есть слушатели постоянные. Ага. Дима, он нам фотки всегда красивые шлет.
4: Ага.
5: Вот вопрос, в чем сегодня Дима? Он просто фотку прислал, я сначала не понял, что это такое, а потом понял.
4: А,
5: ну,
4: да?
5: Потому что он писал, да. Ну, как вы думаете, в чем сегодня Дима?
4: А там уже есть ответ, прикинь.
5: Там, смотри-ка, да, мои знают, он говорит, Дима. Руслан, в одежде, логично, да.
4: В одежде.
5: А ты написал в шорте. В ударе, Ильяс. Илья знает больше остальных, наверное, да.
4: Дим говорит, мои знают.
5: Максим говорит, с нами даже интереснее подумать, даете времени больше.
4: Не, в одежде согласен, что в одежде. В какой?
5: Ну тут Андрюха сразу прям...
4: Аленький пишет, что это в шоке.
5: В шоке?
4: Димка в шоке.
5: Мне в ударе больше понравилось, конечно, чем в шоке.
4: Да. В себе кто-то пишет.
5: В себе.
4: Ну давай, правильный ответ.
5: Правильный ответ, он в шортах.
4: О, в шортах.
5: Молодец, Андрей был прав.
4: Ему жарко, видимо.
5: Откуда Андрей знает, мне интересно только.
4: Ну так вот, друзья, есть первый правильный ответ.
0: Утро мании.
4: Ну ладно, давайте-ка вопросы помощнее.
5: Ответ Париж от Сергея Юрьевича.
4: А, да, прекрасно.
5: В Париже.
4: В Париже? Класс. Ну, давайте какие-нибудь вопросы помощнее, что ли, будем задавать?
5: Прям помощнее?
4: Да, let's go. Вопрос такой, друзья. В средние века во Франции... Не знаю, сдавали этот вопрос, не сдавали. Короче, в средние века во Франции этот предмет одежды считался признаком невиновности.
5: Невиновности?
4: Да. Если подозреваемый в преступлении мог доказать, что в момент злодеяния на нем было это, его оправдывали. Что за предмет?
5: Что-нибудь белое, может быть, я не знаю.
4: Что за предмет? Что это такое, может быть?
5: Белые перчатки. Ну, на них бы следы остались, о том, что он там кого-то...
4: Сергей пишет, без лифчика, это, видимо, про Димку что еще.
5: Про одежду.
4: То трусы, говорят. Нет, друзья, не трусы.
5: Давай еще раз вопрос, ну-ка, сейчас мы внимательнее послушаем, сейчас как ответим.
4: Еще раз вопрос. В средние века во Франции этот предмет одежды считался признаком невиновности. Если подозреваемый в преступлении мог доказать, что в момент злодеяния на нем было это, его оправдывали. Что за предмет?
5: Ну, точно трусы тогда остаются еще.
4: Точно трусы, да? Кто-то пишет, шляпа,
5: шляпа, да.
4: Смирительная рубашка. Нет, ребята, нет.
5: Смирительная рубашка очень даже подходит. Но мне смирительная рубашка была. Вы что, как я мог это сделать вообще?
4: Подсказочка вам, ребят. Подумайте, вот куда вот прячут руки, если не хотят оставлять.
5: Я придумал, но у меня другой вариант. Не связанный с твоей подсказкой. Оружие какое-нибудь в руках. Вот оружие в руках, и все ему не предъявишь.
4: Иди предъяви, попробуй.
5: Да, конечно.
4: Роба, говорит, тюремная.
5: Я рыба тюремная сначала.
4: Андрей говорит, муфта. Эльвира говорит, крестик.
5: Белый фартук. Ну, крестик тоже, да.
4: Опять пишет крест. Нет, ребят, я же говорю, подсказка такая. Куда вот руки обычно вы хотите спрятать, чтобы следов не оставлять?
5: Ночнушка.
4: Вот, есть, есть.
5: Что, ночнушка, это правильно?
4: Нет, есть правильный ответ от Раиля. От Раиля. Вот люди пишут, без карманов одежды. Да, друзья, правильный ответ. И это, конечно же, перчатки. Отсюда пошло выражение «чистые руки». Без перчаток на месте преступления обязательно остались бы следы. Ну, или там грязь, кровь на руках и так далее. А вот перчаток нет. То есть, если он доказывал, что на него перчатки, все, его оправдали, представляешь?
5: Я считаю, ты предвзятый. Я белые перчатки сразу почти сказал. Ты прям не засчитывался?
4: Тебе нет. Ну, вот такой, друзья, правильный ответ. Давайте-ка еще никакой вопросик вам зададим. Поехали.
0: Утро мании.
4: Много-много ответов было. Карманы, варежки.
5: Мне варежки понравились. Ну, это на резинке, да, варежки вот эти, которые?
4: Да. Кстати, вот тут нам Эдуард пишет. Доброе утро, друзья. На Амирхана при выезде с разворота напротив самолета фура зацепила фокус. Собирает серьезную пробку.
5: Надо было сказать, фура зацепила? Что?
4: Что? Вопрос. Вопрос, что? Да, действительно, надо было так задать. Но нет. Есть еще один вопросик у меня. Поехали.
5: Давай.
4: Смотрите-ка, друзья, вот смотрите-ка. Писатель Марк Твен утверждал, что первый он в истории человечества был самым несчастным, потому что ему абсолютно некому было рассказать свой новый анекдот. Кто он?
5: Комик?
4: Юморист? Кто вот он?
5: Стендапер?
4: Кто? Кому мне, а? Вот кто это? Ребят, писатель Марк Твен утверждал, что первый он в истории человечества был самым несчастным, потому что ему абсолютно некому было рассказать свой новый анекдот.
5: Первый кто, человек?
4: Кто он? Может быть. Кто он? Вот Илья говорит, человек?
5: Ну, я тоже так предполагаю, да.
4: Шут, говорят. Человек. О! Я вижу сразу правильный ответ. Во-первых, два правильных ответа. От господина врага и от монстра.
5: Да?
4: Да. И вот Рафиль уже правильно написал. Все, пошли приоритеты.
5: А, тут имя прям нужно было, что ли?
4: Прямо первый он, конечно, друзья. И, конечно, правильный ответ. Адам! Первый человек на Земле, согласно известной истории.
5: Ну, вот. Я считаю, он человек, поэтому вариант человек тоже правильный. Ну,
4: тоже верно, но тут надо именно про Адама сказать. Верно!
0: Утро мани!
4: Так.
6: Этот беспупковый.
4: Беспупковый? Да, вот такой, друзья, вопросик я вам нашел. Ну, что, еще никакой вопросик раздадим?
5: Давай.
4: Так.
5: Есть тебя или...
4: Есть, есть. Не знаю, сдавали мы его, не сдавали. Поехали, попробуем угадать. Поехали, поехали. Ну, допустим, представляете, допустим, вынесли нам черный ящик.
5: О, давай.
4: Да-да, в черном ящике, друзья, находится предмет, который, по мнению писателя Ивана Бунина, является лучшим изобретением человечества, позволяющим путешествовать во времени, не выходя из комнаты. Что в черном ящике? Был ли этот вопрос? Не был, я не знаю.
5: Ну, что-то очень знакомое.
4: Как будто знакомый, да.
5: Вот динозавр предполагают. Водка.
4: Кстати, то тоже подходит.
5: Очень много вариантов книг нам прислали. Тут и Лола, и Андрей.
4: И глобус, и фотоальбом. Ребят, ну, конечно же, правильный ответ, по мнению, собственно, Ивана Бунина, конечно же, это книга!
0: Утро мани!
4: Вот так вот, друзья. Не даже с вами поиграли, подурачились. Вы молодцы, кстати, все угадываете. Ленарго-телевизор.
5: Фильм, календарь, фотография, карта, телевизор. Что только не вспомнили.
4: А ведь реально все это подходит тоже. Ну, если так поразмыслить, подходит. И телевизор даже подходит.
5: Все, давайте, прям засчитывайте это себе как победу.
4: И не говори.
5: Все, ваша первая утренняя сегодняшняя победа, а этих побед сегодня еще будет у вас предостаточно.
4: Вот, прям. Абсолютно верно. А, друзья, записывайтесь, оставляйте заявки, приходите к нам на игру. Вот Романе, вот, к сожалению, сегодня Анна не смогла прийти, но, а вы обязательно приходите. Главное проснуться и прийти вовремя.
5: Это все масло виновато.
4: Все масло, масло, действительно, масло все виновато. Вот, все еще книги, все еще правильные ответы, все сыпется для нас. Друзья, приходите, оставляйте заявки, и будем с вами играть и пытаться выиграть 10 тысяч рублей.
0: Утро мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В 2027 году в старших классах изменится содержание обучения. Обновления затронут сразу 9 учебных дисциплин. Кроме того, школы начнут предлагать ученикам профильные траектории от инженерных и медицинских до психолого-педагогических и лингвистических. В Госдуме выдвинули инициативу о введении бесплатного проезда для школьников на автобусах на территории всей страны. Также предлагается обеспечить учащихся вузов и колледжей транспортными картами. Они дадут скидку 50% на поездки в городском и пригородном транспорте. В Совете Федерации выступили с инициативой обязать курьеров на электровелосипедах получать права. Кроме того, предлагается переместить такой транспорт с тротуаров на проезжую часть. По мнению авторов предложения, это поможет снизить уровень аварийности. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
0: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Итак, друзья, мы уже в новом часе, 8.04 на часах в студии.
5: Ура!
4: Ура! Кстати, народ, вот многие пишут: доброе утро, Петру Нижинскому, скорейшего выздоровления, все бим-болталки, привет. Вот и пишет нам Светлана, говорит, он, говорит, в больнице вообще-то. Так, ребят, мы вот утромены, мы же по утрам, мы даже не знаем, что у нас вечернее происходит. А что с Петром, кто знает? Точно информация есть?
5: Ну, только вот может, предложения
4: он рок,
5: были.
4: Может, он рок из 90-х так классно провел, что заболел?
5: Скорее всего, так и было, да.
4: Интересно, интересно. Ребят, если вдруг кто-то в курсе, напишите, пожалуйста. А, нифига, нам Дим пишет, он локоть сломал.
5: Димка, это ты ему локоть сломал?
4: Ну, Дим, ты ему сломал, что ли? Кто побил Петра? Так, ребят, кто знает, пишите, или мы даже сами сейчас все выясним, ладно.
5: В интернете сейчас полетим.
4: Да, скоро вернемся, друзья.
6: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
8: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
6: ТТС.
9: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
10: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова. От 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги. Комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Мне бы кухню побольше.
12: А мне место для работы.
13: А где моя комната?
14: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей. 18+.
15: Стол уже накрыт. Ресторан Улар. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. И сочный шашлык. Назовите промокод радио и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
16: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
17: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
4: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
6: Октябрь – время менять правила. Планета Фитнес запускает главную акцию осени. Хочешь заниматься фитнесом полгода? Без пауз, заморозок и отговорок? Легко. Нужен запас времени? Бери 8 или 12 месяцев и получи до 60 дней заморозки в подарок. Никаких компромиссов. Предложение действует до 28 октября. Подробности по телефону +7 843 212 21 20.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Любишь купаться? Люби искусственным дыханием заниматься.
1: Жесть, как она есть.
0: Соус Шепелявых.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
3: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.
5: Ну что, Андрей нам пишет, он говорит, про Петра, говорит, подскользнулся, упал, очнулся, гипс. Mm-hmm. Реально, я залез к Петру в сторис, написал ему, пока молчит, спит, наверное. Он реально в больнице, прикинь, ходит с гипсом на руке, прям по локоть.
6: Ну вот это да, конечно.
5: Что-то случилось.
6: Бывает такое, да. Ну да. Вот, по всей видимости, Ленар знает все точно, он пишет, дядя Петя, походу, на вечеринке дебошира с локти прописал.
5: Вот что это точно Петра не похоже.
6: Он у нас миролюбивый довольно.
5: О, да, он даже такой, позитивный.
6: Он хоть и рокер, но...
5: Да-да.
6: Добрый.
5: Он же худой.
6: Да, я имел в виду, это добрый. Да.
5: Димка предлагает, чтобы его кто-то сглазил на вечеринке. Народу, говорит, было много.
6: Ну,
5: кстати, говорит, в субботу, говорит, едем к нему. А что, он прям до субботы, чтобы лежать в больнице-то?
6: Ну, не знаю, даже если не будет лежать, к нему все равно приедут.
5: Ну, зато, смотри, отдохнет, трехразовое питание. Mm-hmm. В больничке же там вот такая штука же все. Да. Так.
6: Да, Кирюх тут тоже пишет нам в сентябре, да, говорит, да, да. Альберт Кузяхметов заболел, в октябре Петр Нежинская, какая-то неудачная осень. Главное, чтобы в ноябре никто не заболел. Но это вообще не только с нами, с ведущими, это в целом,
5: ну да,
6: период,
5: ну,
6: такой.
5: Мы постараемся. Да. И, кстати, Кирюх добавляет, говорит, насчет вечеринок от Бима. Получается, следующая вечеринка от Бима будет 20 ноября. Кто-то из ведущих на той неделе про это говорил в эфире?
6: А, ну так день рождения Бим-радио уже подходит, конечно.
5: Об этом речь, ребят. Конечно, будет вечеринка, конечно. На ней будем мы все.
6: Там будет что-то прям.
5: То есть не как обычная вечеринка, там только один, условно, ведущий, мы вообще все там будем. Да, мы там что-то готовим уже во всем. Что-то там готовим уже.
6: Ты сейчас спалил, что конкретно мы с тобой ничего не готовим, потому что что-то абстрактно так.
5: Кстати, Кирюх предлагает, говорит, ну, говорит, пора снимать татарский фильм «Бриллиант в рукава татарский».
6: Ну, все, через 10 дней, вот, потому что Димка написал, что 10 дней ему лежать.
5: Ничего себе.
6: Димка еще и врач же. Обход как раз сделал, сейчас посмотрел.
5: А, да?
6: Ну, дней 10, говорит.
5: Петру там, это, клизму пропишите. А вон, кстати, нам прислали кружочек от Петра. Да. Ничего себе. Вот, ну, что сделал-то?
6: Да. Это нам переслали от Ярослава, как раз, видимо, да. А, да. Ну вот Дима сообщает, что даже операция сегодня. Смотри, как.
5: Даже операция?
6: Все благодаря нашим слушателям узнали, получается.
5: А, блин, где он упал-то так мощно-то? Что даже операция еще?
6: Не знаю, но надо заказывать мандарины. Ну, с мандаринами и апельсинами, мне кажется, обязательно надо ехать в больницу.
5: Ну, я тоже так думаю.
6: Все, заказываешь мандарин уже?
5: Пока Петр что-то вот молчит, я ему написал, что там с тобой? Может, что-то там уже делал?
6: Ну, на тему молчания шутить не будем, что это.
5: Да. Петру желаем, конечно, скорейшего выздоровления. Ну, бывает, ребята, что такая, да, жизнь. Вот, видимо, где-то подскользнулся или что, он там запнулся. Да, мы сами, говорит, все купим, Димка, говорит. Спасибо, ребят, спасибо вам, нашим слушателям, что за такую поддержку, видите, вот один ведущий Бим-радио вот так вот слег, видите, а слушатели...
6: Рауф, он шутит, Ярослава, как теперь без Нежинского? Получается, женский эфир будет теперь.
5: Женский?
6: Ну, до этого был не женский,
5: получается, так, да. Хайрита Игатляр пишет нам, Артем, привет, Артем. Друзья, всем доброе утро, это шоу «Драмэн», Андрей Дмитриев, Фарид Галимов в студии. Сегодня эфир у нас такой...
6: На лайте, да.
5: Да, на лайте, действительно. Поэтому, друзья, наслаждаемся, кайфуем, хорошей погодой, прекрасным настроением.
7: Утро мэны сделают твое утро.

0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: А Кирюха говорит, а может, говорит, Петр во время одного из конкурсов поломал руку, которую он проводил на вечеринке? Ну, это только догадка, говорит.
2: Это что там, армспорт, что ли, был в рамках интерактивчика?
1: Не знаю, а что это, какой-то конкурс, видимо, делал?
2: На планке стояли.
1: Ксения пишет нам, доброе утро, мынята. Легкого вам эфира, жгите, говорит, спасибо. А Петру говорит, скорейшего выздоровления. Спасибо. Да, ребят, кстати, вот я тут нашел такую удивительную новость. Вчера на Амирхана, ничего себе, вот если ехать с Миллением, съехали, вот, допустим, вы, но. И вот уже практически спускаетесь вот к этому первой эстакаде, под эстакаду.
2: С Чистопольской, да. Где пересечение, да?
1: Нет, еще с Сибгаткой.
2: Сибгат Хакима.
1: Да, Сибгат пересечение.
2: А, ну все,
1: да.
2: понял. Да. Ага.
1: Так там ребята сбили оленя, представляете? На Амирхана. Оленя. Вот в видео есть прямо...
2: Прям настоящий
1: олень? Большой олень с рогами, причем все как полагается. Самец. Да. На водитель Kia Rio. Вот, и сейчас все там недоумевают. Вот, комитет по биоресурсам пока не знает, откуда в Казани взялся олень.
2: Ну, действительно, это, слушай, прям и леса-то рядом нет вроде.
1: Причем ведь на Амирхана, это же, ну, вот откуда он мог прийти? Ну смотри, мне один...
2: Нет, ну, там рядом улица Козина, но это коза бы должна была прийти какая-нибудь.
1: Ну да, какая-нибудь. Козе. Может быть, он вот вдоль Казанки вот это есть же там, вот, ну, условно вот...
2: По набережной по Новой гулял.
1: Нет, вот это, там же есть, вот этот центр единоборств. Но. Вот оттуда, там же дикие места такие.
2: Ой, борец, лось-борец.
1: Да, борец просто был.
2: А олень, да, там не...
1: А может, на ММА проехал просто, не добежал?
2: Может быть. А может, с горки скатывался в аквапарке и улетел просто туда.
1: А, может быть, кстати, приехал кататься.
2: Нет, на самом деле, вообще, прям очень странно, если
1: честно. Это удивительно, реально. И, кстати, он напишет, что Салям говорит, Игнар, еще вчера оленя в Юдино видели вечером. Ну, в Юдино не мудрено.
2: Да, там и лес.
1: Там лес рядом, все. А вот на Амирхана сбить оленя, представляешь, ты такой едешь в центре города такой и сбиваешь оленя.
2: Ну, тут тоже,
1: не дай бог.
2: С другой стороны, сейчас посмотреть на оленя, они такие наблюдают, значит, ситуацию. Что-то, говорит, медведи куда-то уходят, не возвращаются. Говорит, давай тоже сходим, посмотрим, что там. Тоже решили выходить.
1: Слушай, а может, медведей так много стало, что они сейчас просто в город все бегут?
2: И олени тоже от них уже, от медведей?
1: Да. Типа, ну нафиг, медведей слишком много. Рустем предлагает, что он сбежал из зоопарка. Да нет, откуда нет?
2: В зоопарке у нас есть олени, что ли?
1: А ворон предполагает, он говорит, что, двуногого оленя? Нет, ворон, настоящий прям олень, вот прям видео есть прям.
2: Прям с рогами?
1: Прям с рогами, причем самец прям такой вообще. Я, кстати, тут сгонял же вот прям буквально позавчера на эту ферму, где вот эти дикие...
2: А, ну, может, это ты привез, точно я увидел.
1: Но он далеко, это же прям далеко, это 120 километров от Казани.
2: Ну, а что, он тебе в багажник запрыгнул просто незаметно втихаря и доехал до Казани?
1: А, он спрыгнул, да?
2: Ну.
1: А я не заметил.
2: Здесь в районе Амирхана как раз.
1: Вряд ли, ты не заметишь, там такая тушь старовенная.
2: Не-не, мы уже не про Петра, мы уже про оленя говорим. Просто скорейшего выздоровления Петру.
1: Не-не-не, да, у Петра нет рогов. Он болит, все нормально. А вот олень, к сожалению, пострадал.
2: Это грустно, да.
1: Не знаю, откуда взял, друзья, но вот так вот. Так что будьте аккуратны даже в городе.
2: Надо бдительным быть. Друзья.
1: Походу, скоро в городе поедут вот эти знаки. Осторожно, олень.
2: Осторожно, олень. Ну, вот именно на Амирхан уже пора бы повесить.
1: Шуток-то сколько будет по этому поводу. О, ребяшки, весело, мы продолжаем.
3: Утромены сделают твое утро.

0: наслаждайся осенью с Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио. Слушай, я все смотрю на машины. Хочется новое, но цены пугают. А ты про новый автосалон Тенет Плюс ТТС слышал? Там цены на новый Тенет Плюс от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Я сам на тест-драйв ездил. Уже в базовой версии богатая комплектация.
2: Серьезно? А где смотреть?
1: В ТТС. На Даурской 18. В октябре. Действует спецпредложение на все авто. Не упусти. Ждем на Даурской 18. В ТТС. Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 4. 440.
6: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
7: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Количество подарков ограничено. Не оферта.
9: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лио. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: 15 октября, 18:30. Стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
11: Приходи на футбол.
10: Поддержи команду.
11: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань. Каталова 2. 0+.
12: Тренировка начнется через 5 минут.
13: Успеете. В ЖК «НК Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «НК». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на nk.ru.
14: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «НК Финанс» со сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на nk.ru. Договор требует участия. Предложение ограничено. Не оферта.
15: «Автору» хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
16: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
17: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
18: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Пробежимся по сообщениям. Да, нам пишет Эдуард. Скорее, поздравления Петру Нижинскому. Самое главное, здоровья и бодрости. Спасибо, спасибо. Ирина пишет. Доброе утро! К сожалению, дикие животные становятся ближе к людям не потому, что их стало больше, а потому, что люди отнимают их среду обитания.
2: Есть такое,
1: тоже, да. Тоже с тобой согласен, Селина, абсолютно, действительно. Mm-hmm. Посмотри, как вот коза во все стороны растет.
2: Да.
1: Реально, вот я просто, не, вот реально ездил вот туда, вот я, посмотрите, коленей, mm-hmm. ездил вот на эту ферму, и вот я еду и понимаю, что вот уже, то есть я живу за городом около аэропорта, а уже после меня там еще... Сакуры, все застроено, за сакурами дальше, и все, коттеджи, и все это идет так далеко уже, до Ладожского поворота практически, понимаешь?
2: Ну так, место у нас хорошее, люди хотят тут жить.
1: Согласен.
2: И люди сами хорошие, да. Вот Иван предполагает вообще, что олень приплыл просто, и все.
1: Ну да. А Артем говорит, оленей много на дорогах, это вопрос к ГИБДД.
2: Да.
1: Это немножко другие олени. Тут настоящие прям, четвероногие, так вот. А Айрат говорит, да, оленей в городе хватает. Ну, это опять же про других оленей.
2: Ну так. Вот Альфир переживать начал больше не за животное, а за водителя такси. Машину делать надо еще 70 тысяч штраф выписали. То, что олень — собственность государства. А если еще и машина арендована, ну беда, конечно, да.
1: Слушай, так интересно, вот мне интересно. Они выписали штраф за вот сбитого оленя, 70 тысяч штраф.
2: Угу.
1: Я понимаю, на трассе, когда висит знак «Осторожно, олень», да, все остальное, ты сбиваешь оленя, понятно. Но а тут в городе, откуда он мог вообще, ну, предполагать, что олень?
2: Взяться.
1: То есть, понятно, как бы штраф за условно наезд препятствий, это понятно, но тут же 70 тысяч, получается, за погибшего оленя выписали.
2: Ну, насколько я знаю, там в любом случае, если ты сбиваешь дикое животное, будет штраф, соответственно. А уже где, как, при каких условиях, неважно, знак есть, нет, видимо, так работает это.
1: Вот, да, кстати, очень интересно. Да. Каждый, говорит, вот пишет там Татьяна, каждый второй на дороге олень, причем самец. Настоящий. Если, говорит, что я говорит, блондинка, но за рулем 20 лет. Но, говорит, с другой стороны, по гендерному признаку водитель, говорит, не делится.
2: Угу. А вот олень делится, соответственно.
1: Добрый день, это был Маран. Марал, наверное, хотел написать, или сам? Марал?
2: Ну, нет. Скорее всего, это хотели написать.
1: Ну да, да, вроде непонятно по видео там олень. Да.
2: Ну и сразу тут слушатели задают вопрос тоже, а мясо разрешили забрать?
1: А вот вряд ли, наверное.
2: Вряд ли, конечно, да.
1: Штраф, говорит, надо на егере вешать за ремонт, пусть следит за своими оленями. Ну нет, как он со всей может следить?
2: А с другой стороны, смотри, тут же вообще скоро Новый год уже, да? Мы все ближе и ближе к нему. Санта-Клаус там вот приезжает как раз на оленях. Может, это один из его банды?
1: Ну тогда мы, значит, боремся с американцами. Наш-то без оленей ходит с девушкой. Это же у них там американский, это Санта-Клаус.
2: Да,
1: всегда на оленях всегда один и трезвый. А наш всегда пьяный с бабой.
2: Да, Кирюха говорит, что срочно звоните Анасу. Ананасович, он главный по дорогам. Он ответит, откуда олень вышел. А может, и он спешил на свидание. Это, видимо, про оленя тоже. Клиники,
1: ну, да? Вот пишет там, кстати, Рауф пишет, если сбил оленя в лесу, надо платить штраф, ведь в лесу не действуют правила дорожного движения. Это же не дорога, говорит.
2: Ну, а что, американский лес наш знаменитый, не знали, что ли? Есть же у нас такой.
1: Кстати, смотри, нам прислали прям возможные последствия и ответственность. Штраф за ущерб природопользованию. Голубь может относиться к объектам животного мира, охотничьим ресурсам. За его уничтожение предусмотрен штраф в размере 600 рублей.
2: Ага.
1: А с составлением места ДП, если вы скрылись, о происшествии зафиксировали камеры или свидетели, это могут квалифицировать как покидание места аварии. По закону за это грозит лишение прав срок от 1 до 1,5 лет, либо арест на 15 суток.
2: И это с голубем, обратите внимание.
1: Ничего себе.
2: Да.
1: Одинокий голубь на карнизе за окном.
2: Там уже не одинокий голубь, уже не на карнизе, получается, если история. Да. Тут же лось, говорят, все-таки.
1: Ну да.
2: Олень или лось? Кто же это был?
1: А Арсу говорит, это был осенний гон оленя.
2: Может быть.
1: И что, самку в город пошел искать, что ли? По клубам? Олень пошел по клубам? Не, ну, конечно, удивительно, друзья, удивительно, чтобы на Амирхана вот действительно настоящего дикого оленя сбили. Это просто, ну, это какой-то нонсенс.
2: Да.
1: Будьте внимательны, друзья, за рулем. Это вам еще раз, мы вам еще раз это скажем.
0: Шоу «Утро, мэны».
3: А я думал, сова.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вот смотри я на данные Яндекс.Погоды, а тут показывают уже плюс 12.
5: Плюс 12
4: уже? Ничего себе. Ну-ка, Андрей, расскажи, что там у нас погода-то?
5: Ну, я сейчас чуть масштабнее сначала.
4: Масштабнее, давай,
5: немножко,
4: масштабнее,
5: да?
4: давай.
5: 13 октября, переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, южный, 4,9 метра в секунду, днем местами порывами до 12 метров в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, максимальная температура воздуха днем, опять же, по республике, плюс 18, плюс 23. И вот это будет плюс 23, самая высокая вероятность увидеть, конечно же, жителям Нижнекамска, Елабуги, набережных Челнов. Там ночью плюс 5, плюс 9, обещаю, а днем плюс 19, плюс 23 как раз-таки.
4: Ничего себе.
5: Алексеевск, Бугульма, Лениногорск, в этой стране плюс 5, плюс 7, ночью, днем плюс 20, плюс 22. Нурлат, ночью плюс 6, плюс 10, днем плюс 19, плюс 22. Ну, а в Казани чуть прохладнее, ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 18, плюс 20. В целом, очень даже неплохо, по-моему.
4: Ничего себе. Я смотрю, что сегодня даже будет 19 градусов плюс.
5: Ну.
4: Солнце, он вышло уже великолепно.
5: Ну.
4: Слушай, ну красота. 14-го тоже плюс 17 завтра.
5: Да, вообще здорово, да.
4: И в четверг плюс 16.
5: Угу. А в пятницу плюс 17, обещаю.
4: 18 даже мне показано.
5: Да ж так.
4: Ничего себе, жара какая.
5: Угу.
4: Ну, вот нам вот Яндекс погода вот такой вот погода дает, друзья, дает.
5: Но,
4: классно.
5: Но пока из такого холодного понедельник пока обещает нам. Днем плюс 7, а ночью вот минус 1 даже будет.
4: Да, класс. Слушай, друзья, кстати, а мы не только вот Яндекс погоды пользуемся, мы же еще и пользуемся браузерами всякими.
5: Mm-hmm.
4: И будет прикольно, друзья, будет спасибо, мы вам скажем, если вы какой-нибудь нам отзыв оставите где-нибудь в Яндекс.Картах, да?
5: Или
4: в 2GIS, допустим, mm-hmm. да? Что-нибудь позитивное, скажете, о, ребят, там, да даже вот можете Петру пожелать там чего-нибудь, почему нет?
5: Как вариант, да.
4: Да, классный позитивный отзыв оставите, друзья, нам это очень поможет. Да, почему нет, да?
5: Мы любим такие вещи, да.
4: Ну, это будет прекрасно. Мы вам скажем бигзур рахмет, большое спасибо и так далее, и тому подобное.
5: Ой, смотри, тут все начали присылать, у кого сколько градусов. Тоже 15 градусов, 18, 16 с половиной. Когда зима, шиномонтажники плачут уже.
4: Шиномонтаж. Да, у них еще работы, хватит шиномонтажников.
5: Конечно.
4: Сейчас первый снег, и все, и понеслась. У них там начнется потом. Так что, ребят, пока классная погода. Наслаждаемся. Я смотрю за окно, вот солнце.
5: Очень красиво.
4: Голубое, прекрасное, красивое небо. Прямо, ребят, пока есть возможность, погуляйте. У нас же самый лучший город Земли.
5: Это вон, точно.
4: По Кабану хотя пройдитесь, там все замкнуто. 5 км получается, кружочек дали, и кайфанули. Класс. Ну, а мы продолжаем, кстати. У нас впереди такая прикольная песня, кстати. Наша Ярославка поет.
5: Да?
4: Да, прикинь, сейчас послушаем.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
4: Да. Почему нет, да?
5: Мы любим такие вещи, да.
4: Ну, это будет прекрасно. Мы вам скажем бигзур рахмет, большое спасибо и так далее, и тому подобное.
5: Ой, смотри, тут все начали присылать, у кого сколько градусов. Тоже 15 градусов, 18, 16 с половиной. Когда зима, шиномонтажники плачут уже.
4: Шиномонтаж. Да, у них еще работа, хватит шиномонтажников.
5: Конечно.
4: Сейчас первый снег, и все, и понеслась. У них там начнется потом. Так что, ребят, пока классная погода. Наслаждаемся. Я смотрю за окно, вот солнце.
5: Очень красиво.
4: Голубое, прекрасное, красивое небо. Прямо, ребят, пока есть возможность, погуляйте. У нас же самый лучший город Земли.
5: Это вон, точно.
4: По Кабану хотя пройдитесь, там все замкнуто. 5 км получается, кружочек дали, и кайфанули. Класс. Ну, а мы продолжаем, кстати. У нас впереди такая прикольная песня, кстати. Наша Ярославка поет.
5: Да?
4: Да, прикинь, сейчас послушаем.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: мы, получается, кружочек дали и кайфанули. Класс! Ну, а мы продолжаем, кстати. У нас впереди такая прикольная песня, кстати. Наша Ярославка поет.
1: Да?
0: Да, прикинь. Сейчас послушаем.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.
1: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-4-7-4-1.
3: Замуровали с двух сторон Зимана, честное слово. Только салон и уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
4: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: все.
1: Мама, а мы ничего не забыли?
2: Кажется, ничего.
1: А зрение проверить?
3: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием -30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230-30-30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлин и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Саженцы и растения.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: На 1 балл стало меньше, 4 балла по данным Яндекс.Карты. И крупнейшая пробка — улица Тетцевская от улицы Белинского до улицы Копылова 11 минут. А проспект Альберта Камалеева от улицы Тулпар до улицы Академика Сахарова 9 минут. Улица Клары Цеткина от Боевой улицы до улицы Несмелого 8 минут. Улица Комиссара Габишева от улицы Софиульна до улицы Рихарда Зорге 7 минут. Улица Софиульна от улицы Комиссара Габишева до улицы Юлиуса Фучика 6 минут. Мосты и дамбы. Ленинская, Миллениум, 3 транспортная, 0. В обе стороны Кировской, в обе стороны 1 балл.
5: На Кировской дамбе еще есть отметочка ДТП, даже 2, если честно.
4: Да ты че?
5: Да, сейчас скажу. Одна в одну сторону, другая в другую сторону, соответственно.
4: Прекрасно.
5: Ну, в целом зелененько, проехать можно.
4: На проспекте тоже вижу 2 отметки. Вот если по проспекту ехать в сторону РКБ, вот подъезжая к перекрестку с улицы Рихарда Зорге, ДТП правый ряд. Ну, там вроде ничего такого страшного не происходит. И еще до ДТП на проспекте, это уже ближе к Мамадышской вот этой вот развязке. Вот если вы едете в сторону квартала, вот подъезжая практически вот к ТТСу, вот средний ряд ДТП указан. Да.
5: Также есть отметочка ДТП на проспекте Ямашева, прям посерединке между Амирхана и Мусина. Если, опять же, двигаться Амирхана в сторону Мусина, в среднем ряду 8.44 отметка появилась.
4: Да, друзья, соблюдайте правила дорожного движения, и тогда будет все великолепно.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Смотри, какая новость. Самый большой СИЗО в России построят под Москвой за 37,7 миллиарда рублей.
5: СИЗО?
4: СИЗО.
5: Я подумал сначала сезон какой-то.
4: Нет, СИЗО. Он рассчитан на 4000 заключенных и появится недалеко от Солнечногорска. На территории комплекса будут общежития для работников СИЗО, пожарное депо, питомник для собак, корпус для больных туберкулезом, аквапарк, дискотека и фудкорт.
5: Аквапарк, дискотека даже?
4: Нет, это уж я придумал. После туберкулеза это все придумал. Да, аквапарк, прикинь, да.
5: Нет, тут сразу возникает вопрос. А что вы так, Фарид, интересуетесь этой темой? Что вы натворить собирались? Что тут?
4: Нет, просто у нас же недавно тоже СИЗО построили. Супер СИЗО же. Просто нету, видишь, опять строят. Я к тому, что, ну, видимо, не хватает, что ли, видимо, настолько много уже.
5: Может быть. Ну, или, может, есть какие-то все-таки суперлюди, и для них вот супер СИЗО. Для суперманов всяких.
4: Кстати, вот тот СИЗО, который здесь на Епиевой, говорят, все его.
5: Да?
4: Там уже, говорит, никого нет, я слышал.
5: В центральной части города надо.
4: Ну, ну давно пора уж. Ну, реально, прям под Кремлем же практически. Это прям, ну, смешно было. Даже такой СИЗО прям в самом центре, прям, где земля просто золотая.
5: Ну, согласен, согласен.
4: Мне интересно, вот сносить его будут или что будут делать?
5: Что-нибудь другое, наверное, там будет.
4: Ну, что-то будет, точно. Но
5: место такое точно не пропадет.
4: Ну, да. Но земля-то, видишь, получается, раз это СИЗО, скорее всего, принадлежит земля в Сину, наверное.
5: Может быть.
4: Скорее всего.
5: Ну, решится как-то, я думаю, этот вопрос. Они там сами между собой договорятся.
4: Ну, да.
5: Ну, и тем более, вы в строительном районе у нас же построили что-то такое тоже мощное, масштабное.
4: А Кирюха, он говорит, ого, там в Солнечногорске есть санаторий, про который шутил один футбольный эксперт Александр Бубнов. Я чуть не знаю, не слышал.
5: А, что-то знакомое как будто. А, я понял. Александр Бубнов... А, ну все, ладно, сейчас неправильно что-то скажу, на всякий случай. Илья с мамой, ты помнишь,
4: Ворон, говорит, старые устарели, поэтому новые открывают. Ну, вполне вероятно.
5: Может быть, конечно, да.
4: Да, еще вот такая новость, смотри-ка, ребятушки. Девчонки, вам вот на заметку. Женщин без планов на детей будут направлять к психологу. Это прописано в методичке Минздрава. На диспансеризации к специалисту отправят россиянок от 18 лет, если в анкете они укажут, что хотят 0 детей. Сразу им скажут, вон туда иди-ка сразу к психотерапевту.
5: Да. А чё ты 0-то хочешь?
4: Да, чё это такое вообще?
5: Да.
4: У нас child-free запрещено. Не надо, ну.
5: Но, с другой стороны, это же и личная анкета, она же что хочет, туда и пишет.
4: А вот идее. Видишь, вот не будут отправлять туда.
5: Ну, чтобы поговорил, да?
4: Ну да, видимо, чтобы как бы переводил, что ли, видимо, все остальное.
5: Может быть, да. Но с другой стороны, представляешь, ну, это женщина, девушка, которая почему-то не хочет стать матерью. Хотя, ну, где-то в природе как будто бы это есть, да?
4: Ну да.
5: Может быть, действительно, здесь помощь психолога порой нужна. Ну, порой, наверное, не нужна.
4: Тут интересно, короче.
5: Да, сложный вопрос, конечно.
4: Сложный, сложный, сложный.
5: Отцы и дети, и матери тоже.
4: Да, ну и вот вам еще на затравку, друзья, еще одна такая новость интересная. Она, новость называется так. Россияне остались без пива.
5: Это как так?
4: Из-за атак на дата-центры Яндекса. Один из крупнейших операторов электронного документа оборота Калуга Астрал перестал работать из-за сбоев. Теперь пивовары не могут оформлять путевые листы и делать поставки пива. О, алкоголь как. Вредит здоровью.
5: Ну, чуть здоровее нация станет, значит.
4: Ну, получается так. То есть нет худа без добра.
5: Позвонить другу успокоить надо.
4: Ой, ребят, время-то уже 8:57, мы скоро войдем в новый час. Пишите, как вас, как проходит ваше утро. Плюс 7-927-242-102-8, а мы скоро вернемся.
6: Утромены сделают твое утро.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Dim Novosti. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
3: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В ноябре у жителей Татарстана будет 11 выходных дней, при этом рабочих останется лишь 19. Дополнительный выходной связан с празднованием 6 ноября Дня Конституции Республики. В рейтинге российских городов по размеру зарплат Казань оказалась на 14 месте. Показатель средней чистой зарплаты в городе достиг отметки почти в 102 тысячи рублей. Сегодня отмечается день «Побалуйте себя» – праздник маленьких удовольствий. В этот день стоит порадовать себя. Съесть любимое блюдо, купить вещи, которые давно мечтали, или просто отдохнуть и заняться чем-нибудь приятным. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Мы уже в новом часе, время 9.02. Дорогие друзья, кстати, Антон пишет, что Серова Линская в сторону речного техника на перекрестке ДТП.
6: Это же новый час, новые цели должны быть.
5: И не говори, а люди что-то там колотят, что-то, я не знаю. Ну, вот зачем нечего, зачем вам все это надо? Кстати, давай, Айда расскажет с тобой про сериал «Айда».
6: Айда.
5: Кстати, ребят, вот такой пришла новость, сериал «Айда» требует запретить.
6: А кто требует?
5: Все из-за романтизации и популяризации криминала. Смотри, короче, зрители раскритиковали сериал про казанскую ОПГ «Тяп-ляп», который еще даже не вышел. Он же еще не вышел только, да. После трейлера в соцсетях начался хейт. Людей воротят от оригинальности сюжета про подростков, уличные банды, разборки и сомнительные понятия о чести. Уже, ну, и там такие комментарии. Уже тошнит от фильма про ОПГ 90-е, тюрьму и проституток. И я потом удивляюсь поведению молодежи. Снимали бы лучше про докторов, учителей, космонавтов. Опять бандиты. Мерзость, вот так пишут люди. Вот как вы думаете, друзья, вот наш, давай спросим наших слушателей. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Ваше вот мнение. Вот вышел фильм, помнишь, был фильм у нас...
6: Слово пацана 18+.
5: Да, 18+. Сейчас вот новый фильм опять про Казанск, кстати, ОПГ опять же.
6: Но мне кажется, тут еще, знаешь, вот от предыдущего сериальчика как раз не до конца еще отошли, а тут раз, и еще один подобного плана. И сразу такие, ой, как много. Ну, странно, конечно, да. Кто-то просто на это посмотрит, тот скажет, эх, как плохо, а кто-то будет романтизировать это, да. Так мне или иначе, такое... люди разные, поэтому смотрят на это они все, и выводы делают тоже разные.
5: Мне такое ощущение, что, смотри, вот, допустим, вот снялись фильм, вот тот первый сняли, да, посмотрел этот режиссер на сборы и все такое, и такой, о, можешь срубить бабла, и давай-ка такую же тему, это как с этими вот дурацкими сказками, которые нас просто без остановки снимают, которые уже надоели всем уже просто что ни глянь, все сказки. Как там сказали, гребаные сказки.
6: Да. Вот есть сообщение от наших слушателей, от истории не уйти. Ну, то есть к тому, что это, ну, было частью нашей истории, получается, и вот экранизация теперь получается. А с другой стороны, если посмотреть всякие итальянские мафиози, там сколько фильмов на эту тему снято?
5: Очень много.
6: Огромное количество.
5: Реально, сериалы, и фильмы, и продолжают снимать еще.
6: И романтизировать тоже продолжают, да.
5: Ну, по логике, да, вот посмотри, все эти «Крестный отец» 18+, да много их там было, «Однажды в Америке», там, да их полно. Ну, на самом деле, фильм.
6: Да. Тоже, но, да. Может быть, здесь задевает как раз то, что, ну, это немножко правда была, что ли? Как-то не хочется верить, что такое у нас тоже было. Ну, было, к сожалению, уже.
5: Ребят, пишите ваше мнение. Вот вообще, ну, стоит ли такие вот снимать сериалы, фильмы вот про вот это все? Или все-таки надо что-то более романтичное и так далее?
6: Про любовь.
5: Да, плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Скоро вернемся.
2: Шоу «Утромены».
7: А я думал, сова.
2: Реклама на Бим-радио.

0: Одессе.
1: 15 октября, 18:30, стадион «Акбарс-Арена», Фонбет Кубок России по футболу, Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика, билеты на официальном сайте клуба.
2: Приходи на футбол,
1: поддержи команду.
3: О, футбольный клуб «Рубин», ОГРН 118-169-00-13-120, Казань, Каталова 2-0+.
4: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
5: «Максидом».
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Неуверенность в себе – это когда тебя спрашивают «Ваше имя?» Ты отвечаешь «Олег!» А тебя опять спрашивают «Точно Олег?» И все, ты попал.
1: Сепелявых соусов, сепелявых соусов, сепелявых.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Утро мэны на Бим-радио.
3: Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Примерно 2 миллиона сообщений пролетело от наших слушателей. Вот Рафис пишет: молодежь, кроме виджетов, ничего сейчас и не видит. Мне, кстати, реально дети сейчас играют прямо вот все в телефонах. Есть такой же прикол. Дети играли во дворе. Каждый в своем телефоне.
5: Не-не, вот я про свой двор могу сказать. Они там и по гаражам бегают уже, знаешь, и вроде поругать им хочется, с другой стороны.
4: А с другой стороны.
5: Ну, ностальгия.
4: Мы тоже так бегали, да? Ностальгия же какая-то.
5: Прям хочется, давайте, вот там еще зимой сугробчик появится, вот туда сигануть.
4: Только, чтобы там под сугроб ничего не было.
5: Ну, это я буду советовать, когда моего рядом не будет, соответственно.
4: Ворон говорит, просто молодежь смысла не понимает, что все плохо заканчивается для них.
5: Ну, да. Ну, господин Ворон, а если вы себя в молодости вспомните, может быть, тоже что-то подобное было все равно?
4: Ну, да.
5: Хулиганили же.
4: Было и не было.
5: Да, это возрастное, мне кажется.
4: Не говори.
5: Перерастут и... придет понимание в голову. Ну, кому-то, может быть, и не придет. Это, конечно, грустно, да.
4: А Максим говорит, просто не смотрите, снимать не будут эту ересь.
5: Да, ну тоже, с другой стороны, ведь ну, если нас... снимают, значит, есть спрос какой-то на это.
4: Согласен. Ну, смотрите, вот у нас в Казани, как у нас в Казанске казанцы не будут смотреть?
5: Ну.
4: Ты жил в этом городе.
5: Ну.
4: А, те, кто постарше, в принципе, и знают людей из тех событий, с кем-то знакомые, может, даже сами принимали там участие условно, да?
5: Сидит, краснеет возле экрана, такой, что, не меня, что ли, такое показывают?
4: Такой, блин, аж про меня. Вот это, да. И у нас просто будут обязательно смотреть, так как, ну, ну типа...
5: Ну, у меня, кстати, есть друг, который вообще не разделяет вот этой романтики, и он не смотрел ни один из подобных сериалов. Ему просто неинтересно.
4: Ну, да.
5: Хотя тут же в Казани живет довольно много, на самом деле, да.
4: А Димка говорит, нельзя, говорит, запрещать к показу.
5: Нельзя
4: запрещать? Пусть, говорит, молодняк посмотрит, как жили в 90-е.
5: А с другой стороны...
4: Это не 90-е, тяп-ляп, это уже вообще 80-е, ребят. Даже, по-моему, правильно, 80-е.
5: Главное, чтобы тяп-ляп не сняли нормально, чтобы снять тогда.
4: Или даже 70-е, по-моему, это было, если не ошибаюсь.
5: А с другой стороны, смотри, вот если запретят, опять же, это же может вызвать какой-то дополнительный интерес у определенной группы граждан. Такие скажут, запрещено, значит, еще интереснее.
4: Вот об этом и речь. Да. Главное, чтобы обратный эффект это не возымело, что скажет, о, слушай, прикольно.
5: Да, привет, можно снимать, но только не романтизировать криминал, молодежь сразу подхватит, сам вырос в это время, не хочу такое своим детям. Ну, действительно, тоже не хотелось бы, чтобы повторялось все-таки. Мне кажется, общество уже чуть выросло, дальше пошло.
4: Ну да, вот, кстати, я тоже подтверждаю, обязательно нужно снимать такие фильмы, чтобы молодежь знала, что это путь в никуда, сам вырос, ходи так дальше.
5: Мнения в корне разные, кто-то говорит, не нужно снимать, кто-то говорит, нужно снимать. Ну,
4: да, вот смотрите, получается, если человек адекватен, вот, допустим, как вот этот фильм, который с «Слово пацана», который был, да, 18+, еще раз напомним, там реально в конце же показано, там прямо в конце показано, этот умер, этого посадили,
5: вот
4: этого,
5: вам мораль,
4: этого убили, да, вот мораль сразу, типа, ребят, ну, не, в путь в никуда, условно, да, но ведь кто-то это действительно адекватно поймет, что действительно нафиг надо, а как кто-то ведь может по-другому все воспринять.
5: Да, ну вот опять же, мы здесь люди просто разные. Вот что нам пишет Ранель на эту тему? Да достали, говорит, эти недокритики, все им не нравится, пусть тогда эти сказки переделанные смотрят. Кому вообще нужно это мнение? Кто хочет, тот и смотрит. А кому не нравится, просто не смотрите, и все, хоть историю знаем.
4: Слово,
5: ну, это, конечно, не документальные все равно картины-то, я думаю, да?
4: Слушай, прикольное слово, недокритики.
5: Недокритики?
4: Такие маленькие животные такие зовут, недокритики такие, живут в лесу.
5: В красную книгу бы их, конечно.
4: Живут в диванах обычно. И что-то там недокритикуют.
5: Радик считает, что главное, чтобы конец фильма был грустным. Тогда молодежь проверять не будет за героями, повторять не будет за героями сериала.
4: Ну, тоже верно. Доброе утро, пишет нам Юлина. Утро, Мэнчики, Казань. Всем теплого солнечного дня. Я фильм, говорит, «Слово пацана» вообще не смотрел и даже не интересует. Я согласен с большинством. Уже надоели эти фильмы про убийц, криминал, полицейский. Хочется комедии больше. Можно мелодрамы и хорошие, добрые, жизненные фильмы. Вот я, кстати, тоже про то, чтобы снимать побольше мелодрам таких прикольных. Ну, какие-то такие, знаешь... просто добрые фильмы, знаешь.
5: Что-нибудь вот, добрые, веселые.
4: Да.
5: Я вообще обожаю комедии какие-нибудь смешные. Да.
4: Ну, Кирилл, у нас комедии что-то не получается у наших почему-то в последнее время.
5: Комедии?
4: Да, вот когда вот времена Гайдая, вот тогда вот эти комедии были, да, мы пересматриваем, до сих пор смешно.
5: Не, ну сейчас тоже есть неплохие, более-менее, что смотреть можно. Я не буду название говорить, чтобы рекламы не было, ну, на всякий случай. Да. Кирюх пишет, я за сериал, говорит, за этот Айда. Этот сериал наберет хайпа, и вот все, говорит, хотя бы про Six Seven забудут. А вообще, ведь именно после слова пацана, он, говорит, вспомнил, что наш Маратик стал популярным. И даже тут, в общем,
4: Никит Белогривый, да.
5: То есть такие стали популярны. Может, и после сериала Айда кто-то тоже станет популярным, однозначно.
4: Ну, я посмотрел трейлер, там в основном-то все уже известные. Там опять тот же Белогривый, там и Фил, который из бригады, есть же?
5: Безрукова не хватает.
4: Безрукова там нет, кстати. Вот я
5: понял.
4: Серебряков там уже такие монстры уже киноискусства, скажем так. Привет, Бим Радио, пишет нам Ильнар. И господа смотрящие, думаю, кому не нравится, пусть не смотрят. Найдутся зрители, кому нравятся такие фильмы. Вот такой объединение тоже.
5: Нормально, да.
4: Кстати, вот Ильнар пишет. Туристы много интересовались про слово пацана и про мое отношение к нему. Я им всегда отвечал, что чтобы они лучше смотрели документалку «Страшные игры молодых» 88-го года. И посмотрим, как эти пацаны убивали друг друга. Ну, действительно, ну, мы осуждаем все это, ребят. Осуждаем.
5: Однозначно, да.
4: Ладно, вернемся. Сообщений очень много, кстати, друзья. Мне чуть позже, да, давайте немножко прервемся, послушаем классную музыку.
2: Шоу «Утро, мэны».
6: А я думал, вставать.

0: шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Давай дочитаем сообщение. Да, мы спросили ваше мнение вот насчет всех этих сериалов, про всякие 90-е, про вот эти группировки. То сейчас выходит новый сериал как раз, «Айда» про Казань, про Тяп-ляп, друзья, 18+. А Артур пишет такой: любой сериал или передача типа «Криминальная Россия» — это пища для размышления. Призадуматься стоит.
2: Ну да. Ну и Решат тоже пишет: доброе утро. Если исследовать такой логике, то нужно запретить фильмы о войне. Там тоже людей убивали. «Бригаду», говорит, запретить. «Место встречи изменить нельзя». Про «Черную кошку», ликвидация. В общем, что за бред, говорит. Просто показать, что все в итоге наказали и их тоже устранили. То есть такое неотвратимость наказания, чтобы мысль была, опять же, в конце.
1: А вот тут тоже такое мнение, когда раньше все снимали, говорит, по заказу, допустим, там писали, там фильм снят по заказу, госфильм фото, допустим, да, говорит. А сейчас, говорит, почему, говорит, делают культ бандита? Если звезды зажигаются, значит, это кому-то надо, говорит. Ну, такая теория заговора такая, говорит.
2: Да, конспирология немножко запахла, да,
1: сразу. И не говори. А я даже, говорит, «Бригаду» не смотрел, пишет Влад. Ну и прекрасно.
2: Вот тоже Айгуль задает вопросом. А раньше никого, говорит, не смущало? «Бумер», «Жмурки», «Бригада», «Криминальная Россия» смотрели взахлеб.
1: Ну да.
2: Следствие вели. Но в конце всегда их или сажают, или убивают. Понятно же, что создатели не одобряют.
1: Ну и вот золотые слова от Руслана. Говорит: какая разница, какой и о чем фильм? Неважно. Если у человека кисель вместо мозгов, чтобы, посмотрев фильм, идти что-то там такое плохое делать. Говорит, это не проблема искусства. Но тоже верно. Сколько он фильмов из Голливуда посмотрел, там что только не делал. Там и про маньяков, и кого только нету.
2: Да, согласен.
1: Да, пусть, говорит, Леонид Каневский снимает документалку про Казань. Там лишнего не покажут.
2: Ну, как вариант, да. Выводы понятные.
1: А, Даша Рубин использовал кадры слова пацана в своем клипе. Да, я помню этот. Мы отшиваем, говорит, этого. Помнишь, что они там сделали такой юморный ролик?
2: Ну, один игрок уходил. Да. О, тут замечен Альберт, смотри, говорит. Альберт Бородатый Потукай куда-то идет. Сюда идет, собственно.
1: Куда-то едет, говорит. Да сюда едет, куда он едет.
2: Да,
1: да, он сегодня потоспался, рахатленеп. Но. Да, потому что решили собраться как раз после эфира-то. Ну и хватит, друзья, про этот сериал вот этот уже. Давайте вот о чем поговорим. Смотри-ка, предстоящая зима. Ребята, ведь скоро уже зима. Что-то, вон, кстати, синичка за окном у нас бегает. Предстоящая зима может быть бесснежной, заявил климатолог.
2: Прям совсем, что ли, бесснежной?
1: Снегопады будут короткими, а снег быстро растает. Шанс увидеть устойчивую сугробу в декабре 50/50. А новогодние оттепели станут климатической нормой. Но после прошлогодней зимы пусть лучше не будет снега.
2: Немножко перерывчик нужен для этого дела, да.
1: Нет, немножко снег нужен, надо все равно покров был, чтобы как бы это для растений.
2: Светлее сразу становится на улице.
1: Светлее, красивее. Красивее. Это, ну, и для тех, кто зимует, всякие насекомые.
2: Да.
1: Бежаклят, они же прячутся там, живут.
2: Ну и почва, чтобы не промерзла тоже.
1: Почва,
2: да.
1: Озимые культуры.
2: А дети-то как ждут снег, они же тоже хотят и на санках,
1: конечно,
2: и на всяких там штуках покататься, и в снежки поиграть, что-нибудь построить из снега.
1: Снег нужен, но вот не как в том году, чтобы не настолько было. Да. Евгений пишет: на Альберта точно не похож. Альбин Джон какой-то. Альбин Джон. Альберт Джон, наверное, тогда уж будет.
2: Как вариант, да.
1: Да. Так что, ребят, видите, как обещают. Снега, типа, особо много не будет. Ну, посмотрим, будем посмотреть. Сейчас вообще ничему верить нельзя.
2: Ну, тенденция обычно такая. Если все-таки была снежная зима предыдущая, то следующая полегче. Обычно так бывает.
1: Это точно, это точно. Вот так вот, друзья. Ну, что ж, время тоже 9:23. Кстати, будешь в следующей части, то будем петь. Ребят, предлагайте свои варианты. Что нам петь в утро? Оки.
2: Плюс Пора 7... бы задуматься уже, да?
1: +7 927 24 20 128. Ну, да, чтобы хотя бы нам время было подготовиться. Пишите, ну а мы попробуем спеть потом.
3: Утромены сделают твое утро.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мама, а мы ничего не забыли?
2: Кажется, ничего.
1: А зрение проверить?
3: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, происходящее может разбудить внутри интуитивные способности. Особенно вы будете хороши в поиске и раскрытии тайн. Тельцы, приложите усилия, чтобы сделать большой шаг вперед. Начинается новый период и пора принять решение. Близнецы, не советуем выделяться, охладите свой мотор. Все произойдет само собой, а вы пока копите силы. Раки, звезды советуют избегать общения со странными людьми и выбирайте проверенные дороги. Львы, это ваш день. Он совершенно не подходит для рутины и суеты. Девы, пока на звездном небе зреют перемены, советуем заняться здоровьем, спортом и бытовыми делами. Весы, у вас появится ощущение, что вот-вот что-то поменяется. Главное – ожидать хорошее и строить амбициозные планы. Скорпионы, не ждите от этого дня многого. Вы, как обычно, будете думать о своем. Уделите особое внимание выбору еды. Стрельцы, окружающие будут настроены откровенничать с вами, рассказывать личные подробности, спрашивать совета. Козероги, будьте внимательнее к организму. Было бы лучше устроить разгрузочный день, добавить растительной пищи. Водолеи, в личной жизни все будет предсказуемо, ничего нового. Все самое интересное будет происходить на работе. Рыбы, пришло время включить коммерческую активность. Выполнение множества других целей тоже будет вам по силам. Всем знакам зодиака желаем успеха в делах.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: 9.32. Уже вот так просто для информации.
7: Тоже полезная информация.
6: Не говори. Впрочем,
7: надо чтобы за временем
6: знали.
7: Следить.
6: Да.
7: Тут же с каждой минуткой прям рабочий день уменьшается. Все ближе его завершения, соответственно. А там уже и среда, середина недели не за горами. Завтра уже она буквально.
6: Да.
7: Новость мне попалась тут в глаза. Прям я, конечно, уже не студент, но за них, если честно, переживаю. Да?
6: Давай.
7: Тут смотри, как пишут. Отчисленных студентов могут лишить права поступить в тот же вуз в течение 5 лет. То есть, ну, если тебя отчислили, соответственно, ты такой там академку взял, через годик снова продолжил, вот не получится, видимо, теперь так. Ну как,
6: это
7: пока еще Минобр планирует изменить правила приема в высшее учебное заведение пока.
6: Нет, а с чем связано-то? Ну, человек действительно из нее вышел так вот, ну, пошел в академку.
7: Не знаю, ну вот, видимо, все, да, что ты хотел-то? Надо было учиться сразу. Мысли, наверное, такие.
6: Чё,
7: к сожалению, тут комментарии тут отсутствуют.
6: Несправедливость какая-то, тебе не кажется?
7: Ну, а с другой стороны, что, все время, что ли? А хотя, какая разница, сколько лет учиться? Главное, чтобы знания в голове были же.
6: Ну да. Ну, вот прикинь, когда обстоятельства такие сложились, семейные обстоятельства, ну, надо им академку взять, что, не знаю.
7: Ну, если...
6: Особенно девушкам, допустим, жене замуж, вышла, она и родила.
7: Ну, смотри, академку, это, наверное, его не отчислили, это он сам пришел, такую академку взял все-таки. А здесь, видишь, об отчислении речь идет, да? Поэтому, скорее всего, если все-таки какие-то семейные обстоятельства, ну, вот что-то произошло такое в жизни, что необходимо взять академку. Наверное, можно, я думаю, будет. В таком случае вряд ли будут накладываться такие ограничения. А вот если тебя прям отчислили, там кучу всего не сдал, все, 5 лет, можешь сюда не приходить.
6: Интересно. Это очень интересно. Кстати, про утроки нам с тобой предложили спеть, и бабушка курит трубку.
7: Да?
6: Да, курение вредит здоровью.
7: Серьезно, конечно. Прям про бабушку.
6: Ну, нам давно предлагали эту песню спеть, она классная, кстати.
7: Ну, может быть, рассмотрим как вариант.
6: Why not, как говорится. Так ведь? Ну что, друзья, время 9.34 уже. Потихонечку мы движемся уже в последний 10-й час. Поэтому предлагайте еще нам какие песни можно спеть. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Так что мы обязательно будем готовиться с Андреем.
7: Распеваться уже будем.
6: Конечно.
7: Да. Красиво.
6: Ну а скоро, уже совсем скоро, расскажем вам о погоде. Буквально после одной классной музыкальной композиции. Кстати, классный трек сейчас будет.
5: Шоу «Утро, мэны».
0: А я думаю, сова.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Как-то у нас скаканул-то ни с того, ни с сего-то.
5: Погода-то?
4: Да,
5: не
4: да.
5: Не будем рассказывать,
4: что ли? Нет, давай-ка мы расскажем. А ты что-то взял, перепрыгнул. Давайте погоду-то расскажем, конечно. Прогноз погоды, друзья. Поехали. Андрей.
5: Ну что, 13 октября, переменная облачность, по республике без существенных осадков, ветер юго-западный, южный, 4,9 метров в секунду, местами порывами до 12 метров в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, максимальная температура воздуха днем плюс 18, плюс 23, красотища! А сколько сейчас уже в Казани? Ну-ка посмотрим, плюс 14 меня показывает. Сегодня осадков не ожидается, ясно, солнечно, максимальная температура воздуха днем сегодня в Казани составит плюс 19, ночью будет плюс 10, соответственно. Ну и пока это тепло продержится с нами практически до конца недели. Вот в воскресенье будет 15 градусов, а до этого будет плавненько так вот с 19 до 15 опускаться, соответственно.
4: Это же прекрасно. Это же прекрасно, ребят. Погода такой красивая, осень, тепло. Ну, красота просто вообще шикарно. Наслаждаемся прекрасной осенью. И не забывай, что скоро зима.
6: У природы нет плохой погоды.
4: Ну так вот.
5: Нам тут предлагает петь «Когда твоя девушка больна».
4: Виктор Цой, да, хорошая песня. Но мы ее пели, уже не раз, если не ошибаюсь. Кстати, нам вот пишет Диляра. Доброе утро. БИМ, пожалуйста, я в поддержку, говорит, водителей такси. Попросите пассажиров такси Яндекс вызывать такси по наличной оплате. Оплата, говорит, по карте не приходит, а мы кушать хотим.
5: Ну да, да, слышал я тоже о таком.
4: Что, прям не доходит до вас, что ли? Так интересно.
5: Ну, там вот какие-то проблемы с Яндекс.Пэй, по-моему, были же.
4: Ну, потом, наверное, придет все это, я думаю.
5: Ну, скорее всего, да. Ну, машина-то кушать бензин хочет уже сейчас.
4: Тоже верно.
5: И организм тоже хочет кушать. Так что, видишь, приходится, соответственно, да.
4: Не, просто странно, смотри, допустим, человек доехал, да? Ну, условно, ну, я пассажир, да, у меня оплата по карте. Ну, у меня списалось, то есть, значит, деньги же ушли. Почему они до водителя-то не доходят?
5: Ну, вот куда-то они там еще заходят. Вот Диляр написал, не доходит, а при этом Ленар пишет, что доходит. А по наличке они за город не ездят. Ну, такой вот есть комментарий еще.
4: Ну да, ты уедешь за город, а потом раз и... А денег нет.
5: В темный лес еще куда-нибудь, если.
4: Да, не нравится, говорит, не возите.
5: Да. Ну, я думаю, наладится вся эта система.
4: Не, кстати, реально, Ленар пишет, доходит, Диляр, говорит, не приходит, говорит. Ребят, доходят деньги или не доходят до водителей?
5: Ну, это у всех по-разному, по всей видимости. Вот Рустем пишет, давай, еще одно мнение. Приходят деньги на баланс, и у клиента списывают, вывести невозможно. Вот, видишь, с чем сталкивается. Но Ленар сообщает, что приходит, но только с задержкой.
4: Это беда, это беда. Ну, это с наличными тоже, вот, кстати, вот Диляр пишет, опять не доходит, говорит. А с наличными тоже беда. Вот, допустим, вот я сейчас сижу, у меня наличности с тобой нету. Ну, вот, вообще нет, а мне ехать надо, допустим.
5: Пешком идти, что?
4: Ну, то как вариант.
5: У меня тоже, кстати, нет налички, если честно, да.
4: И решат, говорит, что деньги приходят, но только с задержкой. Вывести нет возможности. Интересно.
5: Ну, возникает, в общем, у них сложности.
4: Ребят, будем надеяться, что все исправят, потому что мощный агрегатор, я думаю, они уж точно справятся со всем этим.
5: Ну, вы там держитесь, если что.
4: Да, да.
5: Мы с вами морально.
4: Вот, говорит, привет, пишет нам Эльмаз, говорит, я пользуюсь Яндекс.Банком, на карте деньги имеются, но я расплатиться и перевести не могу. Слушай, что-то мощный там, походу, загвоздка-то.
5: Ну да. Ну, кстати, Рафис, как вариант, говорит, можно переводом тоже просто и все рассчитаться, если налички нет.
4: Да, да, тоже верно.
5: Ну и Марат здесь, и тоже нужно только немного терпения.
4: Согласен, золотые слова, ребят, я немножечко потерпим, ну, как всегда у нас.
0: Шоу «Утромены».
7: А я думал, вставать.

0: Плохие слова, ребят. Я немножечко потерпим, ну, как всегда у нас.
1: Шоу «Утро, мэны».
2: А я думал, слова.

0: Реклама на Бим-радио. 15 октября, 18:30, стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
1: О, футбольный клуб Рубин. ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
2: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни Зимняя Горка. Работаем без выходных.
3: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что ж, на улицах нашего города все в норме, по данным Яндекс.Карты. 3 балла всего-навсего и 3 затруднения. Первое, номер 1. Такой топ-3 пробок. Проспект Ямашева от Чистопольской улицы до Сибирского тракта. Это лидер, 8 минут. На втором месте улица Комиссара Габишева от улицы Сафиулина до улицы Рихарда Зорги. 5 минут потратится. И также 5 минут на улице Копылова от улицы Олега Кашевого до Тетской улицы. Мосты и дамбы. Ленинская и Миллениум 0-0-0. Во все стороны. Кировская в центр 0 из центра 3. Третий транспортный в центр 7 из центра 0. Тогда посмотрим, что на...
5: А там на третьей транспортной есть ДТПшечка в конце. Где Троицкий лес.
4: Напротив Троицкого леса прямо, да, ДТП с их стороны. Горок, друзья, в левом ряду ДТП, и поэтому... А пробка сама почему-то, она возле Акбарс-арены. Перед мостом почему-то.
5: Да, да, да. Начинается перед развязкой с Чистопольской улицы.
4: Это осужение такое, там постоянно вот это такой момент дурацкий. Все пытаются влезть, в итоге наоборот хуже только делают. На Кировской дамбе все так же остается отметка от ДТП. Кстати, она в какую сторону? В сторону Кировского района, да? Прямо на мосту, получается.
5: Прямо посерединке?
4: В средний ряд. Прямо на мосту.
5: А у меня вообще пропало.
4: Над водой. А, у меня есть пока.
5: Да, у меня зато есть на Оренбургском тракте есть отметка.
4: Вот, вижу, это, вижу.
5: Оренбургский тракт, как-то объяснить-то.
4: На выезд из города. Напротив Поволжского государственного университета.
5: А, ну это получается так. Это рядом с деревней университетой, да?
4: Да, да, получается так.
5: Так, вот
4: выяснили. Вроде больше ДТП нет.
5: Как там в целом тоже все зелененько, проехать можно.
4: Да. Больше ДТП не наблюдается, есть ремонты дорог в нескольких местах, но вроде все остальное хорошо. Да. Ребят, прекрасная остановка на дорогах, прекрасная погода. Наслаждаемся, есть повод прогуляться по нашему прекрасному городу, да, и насладиться этой золотой осенью.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Шоу «Утро мэны».
6: А я думал, сова.
4: Лидар предлагает, видимо, спеть песню 5 минут. Он же говорит, бишь минут.
5: А может быть, ему ехать осталось куда-нибудь? Или постоять осталось 5 минут.
4: Может быть. Да. Кстати, вот про еду, все говорят, все нормально, заработал вроде, деньги перевели, вроде все нормально. Так что, ребят, надо просто подождать, все будет нормально.
5: Да, нам тоже кто-то писал, что читал в обед или после обеда починят. То есть, ну, вот сегодня, видимо, уже вопрос решится, соответственно.
4: Я слышал
5: о том, что там вообще все сотрудники такие ключевые, прям не спали, все делали, решали.
4: Конечно, да. Это же какие деньги-то. Ребят, немножечко таких вот, скажем, новостей. Смотри, какую новость нашел. Врач назвал напиток, снижающий риск деменции.
5: Опа, и что же это за напиток?
4: Оказывается, кофе? Который я очень люблю. Я вот уже сегодня даже 3 чашки всандалил.
5: Ага, дома. На всякий случай, чтобы деменции не было, да?
4: А вот смотри, кофе при умеренном потреблении, не более 2-3 чашек, все.
5: Ты уже понимаешь ли, на грани здесь.
4: Я 3 вывел, сюда уже все. Может снизить риск развития деменции, рассказал, собственно, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин. Согласно исследованию, у тех, кто пьет 2-3 чашки кофе в день, риск деменции на 18% ниже по сравнению с теми, кто почти не пьет кофе, ответил врач.
5: Я вообще не пью кофе, я вообще в риске, получается.
4: Все,
5: в зоне риска.
4: Так, смотри, скоро будет.
5: Деменция,
4: что-то,
5: она каким образом проявляться будет? А что, где? Кажется, начинается.
4: Кто вы? Да, когда жену будешь узнавать, это не дай бог.
5: А, да?
4: Да, кто ты? Женщина какая-то приходит, как
5: там сразу прилетит, и сразу вспомнишь и узнаешь, соответственно.
4: Кстати, он подчеркнул, есть избыточное потребление кофе от 4 и более чашек в день не дает дополнительной пользы. При этом и декофенизированный кофе, то есть есть же, который без кофеина, не уменьшает риск снижения когнитивных функций.
5: Такой безалкогольный кофе как будто бы, да? Бескофейный кофе.
4: Также врач уточнил, что пить кофе необходимо только утром, а употребление его во второй половине дня может ухудшит продолжительность и качество сна.
5: Угу.
4: Кстати, на кого-то по-разному действует. Кто-то пьет кофе, наоборот, засыпает сразу.
5: Есть такие люди. Да, тоже слышал о таких.
4: Да. Так что, ребят, вот видите как. Оказывается, вот такая вещь, что сегодня я вот уже три чашки влепил и снизил риск, скажем так.
5: Деменции, как минимум, да.
4: Да,
5: ну, возможно, другие риски, знаешь, тут приобрел-то.
4: Так кто ж его знает. Вот еще одна новость. Миллиораторы Татарстана завоевали все призовые места на золотой осени 2026.
5: Кто? Миллиардеры?
4: Миллиораторы.
5: Миллиораторы, да.
4: Хорошо, миллиардеры, конечно. На главной агропромышленной выставке страны «Золотая осень 26», ну, 2026, в Москве подвели первые итоги отраслевых конкурсов Министерства сельского хозяйства РФ. Миллиоративная отрасль Татарстана продемонстрировала выдающиеся результаты, завоевав высшие награды за вклад в развитие отрасли, сохранение трудовых династий, эффективное использование орошаемых земель, заняв весь пьедестал почета. С первого по четвертое место все наши.
5: Красавчики,
4: ну,
5: вообще.
4: Круто.
5: А я же тоже, на самом деле, миллиоратор. Ты не знал? Да? Я, смотри, небольшой, то есть мили, соответственно, да, и оратор же, ораторским искусством.
4: А, так и я, получается,
5: да? тоже.
4: Миллиоратор. Мы же с тобой небольшие, да? Все,
5: смотри, наша общая победа.
4: А дед большой.
5: Большой оратор.
4: Он теперь большой оратор.
5: Большой оратор.
4: Получается так. Получается так. А, продолжает писать, что Татарстан ждет очередной температурный рекорд.
5: Это же здорово.
4: Да, да, да.
5: Мы лично радуемся, смотри, потому что тепло.
4: Да, оказывается, среднесуточная температура воздуха превысит многолетнюю норму на 8-10 градусов.
5: О, обалдеть. Это ничего так мощно. Прям 8-10. Это уже прям аномалия действительно какая-то. Там.
4: Это много, реально.
5: Угу.
4: Круто, круто, круто.
5: Да, тепло. Нам нравится.
4: Да.
5: Но снежок тоже попозже нужен немножко. Но это попозже, пока еще не время для снега-то.
4: Да. Кстати, в Уразовке, Нижегород, это Нижегородская область, открыли памятник Калина Жми.
5: Представляешь? Да?
4: Село Уразовка, Краснооктябрьского района Нижегородской области, торжественно открыли памятник классику татарской литературы Калина Жми. Это же приятно. Установили бюст, приуроченный к 125-летию со дня рождения нашего писателя. Это тоже здорово.
5: Конечно, да. Вот в феврале снег, Ворон пишет. Да, я согласен. Этот день февраля немножко можно. Да.
4: А также пишет, что школьников ждут каникулы с 26 октября по 3 ноября и выходной 4 ноября. Так ли это?
5: Ну, это, скорее всего, так. Но не у всех у школьников, опять же, сейчас многие учатся по другой системе. У них каникулы вот только закончились и началась, наоборот, учеба.
4: Да, вот тут так пишут, что вот сразу после каникул учащихся ждет дополнительный день отдыха 4 ноября, когда в стране отмечается День народного единства.
5: А, ну вот, вот, вот. А насколько я знаю, те, кто по другой системе, они там что-то 16 ноября, что ли, вот мне супруга говорила. Она вот хорошо считает эти каникулы, я плохо считаю. Я от нее обычно знаю, когда они, да.
4: Интересно. Ну, еще вот такая... А, нет, мы не успеваем. Педагоги Татарстана могут выйти на пенсию раньше, оказывается.
5: Да.
4: Для них действует особенный порядок назначения страховой пенсии. Необходимо не менее 25 лет работы на педагогических должностях и 30 пенсионных коэффициентов.
5: Да, за педагогический стаж тоже выслуга есть. Соответственно, можно уйти на пенсию пораньше. У меня мама так ушла.
4: Супер,
5: на пенсию
4: супер.
5: Пораньше, да.
4: Ребят,
5: она продолжала еще работать, конечно, но уже и на пенсию.
4: А скоро мы будем поздравлять именинников, а потом мы с Андреем споем. А песню мы уже классную, кстати, выбрали. Так что слушайте внимательно и подпевайте вместе с нами.
5: Доброе утро.
7: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. В отдельных школах Татарстана уже с ноября стартует курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». А начиная с 2027 года он станет обязательным предметом для всех школьников с 5 по 11 класс. До конца 2026 года в Казани планируют заменить свыше 20 тысяч уличных светильников. Цель модернизации – повысить освещенность городских улиц и снизить энергопотребление. По расчетам, это поможет экономить более 100 миллионов рублей ежегодно. Исследование показало, что аромат темного шоколада способен повысить выносливость на тренировке. Согласно эксперименту, спортсмены, вдыхавшие запах темного шоколада во время нагрузки, выполняли в среднем на 18 повторений больше. При этом участники не ощущали повышенной усталости из-за возросшей нагрузки. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: Ну что ж, дорогие наши именинники, мы с Андреем вам напомним. Напомним не только вам, всем. Что на «Звонок любимого радио» можно всегда сделать классное индивидуальное поздравление, заказать.
5: Да, причем не только с днем рождения.
4: Не же. Только.
5: Любым другим поводом, да.
4: Любой повод, друзья. Это на самом деле делается очень и очень просто. Смотрите-ка. Заходите на сайт bimradio.ru. В правом верхнем углу там такой большой оранжевый такой прямоугольник такой написано «Заказать поздравление». На него кликайте, там выходят варианты поздравлений. Там первый тост, привет-привету, ну много чего. Там оставляйте заявку, друзья, и вуаля, ведущие Бимрадио могут поздравить, друзья, ваших любимых людей с любым поводом.
5: Да, причем можем поздравить мы как в прямом эфире, так и прислать что-нибудь в личку непосредственно, там, аудио или видеофайл с поздравлением от любого ведущего.
4: Да, да, абсолютно, абсолютно верно. Так что, ребятушки, заказывайте, все это недорого. Как там, как Альберт говорит, стоит копейки, а понт налям.
5: Именно так, да.
4: Так что, ребят, вперед! Если вы не любите такие электронные дела, вы можете заказать по телефону. Вот уже с 10 утра, кстати, уже можно звонить.
5: 2-930-800.
4: Да, наш офис-менеджер на месте, она примет заявочку. Кстати, вот, допустим, сегодня у вас есть кого-то поздравить, вы не знаете как, звоните. Уже, допустим, в рабочем полднике его поздравят.
5: Как?
4: В прямой эфир могут вывести.
5: Легко, конечно,
4: разыграть могут. А могут в вечернем шоу. Но без Петра, правда, он болеет немножечко. Так что, ребят, добро пожаловать. Либо сайт bimradio.ru, либо телефон 2-930-800. Ну и все будут довольны.
5: Конечно.
4: А у нас еще есть группа ВКонтакте.
5: Да, туда тоже добро пожаловать. И там тоже огромное количество людей сегодня отмечают день рождения. Сейчас их поздравлять будем.
4: Поехали!
5: Среди именинников сегодня Дмитрий Сафин. Поздравляем. Поздравляем,
4: поздравляем
5: также Вадима Парфишина, Надежду Никулову, Анастасию Набаткину, Евгению Шмелева, Ильнура Гайфулина, Максима Илюхина, Нину Иванову, Марину Чернышову, Ирину Миронову, Елену Козлову, Рустема Гадина, Булата Ахунова, Полину Канагон.
4: Полину? Да. Полину?
5: Полина Канагон, Анжелика Молочка, Андрей Седов, Багит Багитов, Лилия Ярулина и Наталья Логвинова сегодня тоже отмечают день рождения. А вот счет Анастасии Кукушкина. Поздравляем.
4: Прекрасно, прекрасно. Ребят, всех, кого назвали и кого не назвали, кто у нас сегодня отмечает день рождения, мы вас всех поздравляем!

0: и чумового настроения. Щумового. Потому что щумовое настроение.
1: И самых преданных.
0: Друзья, поздравляем всех. Напоминаем еще раз. Bebride.ru. Заходите, оставляйте заявочку, либо звоните 2-930-800. Ну, а мы скоро будем уже петь. Нам, кстати, вот Эльмас написал, что на танком кольце две курочки столкнулись, одна другую догнала.
1: И...
0: Ну, вот тоже поздравляем друг друга с каким-то, видимо, праздником. Так что, ребят, скоро будем петь. Буквально остается совсем немного времени. Песню мы классную выбрали, поэтому я уверен, что вы будете вместе с нами подпевать, где вы только не находились. Так ведь?
1: Конечно.
0: Так что поехали дальше.
2: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
3: 15 октября, 18:30, стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
4: О, футбольный клуб Рубин. ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2, 0+.
2: Реклама.

0: Компания «Триарт». Нам доверяют. 258-30-58.
1: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
2: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Красивые формы – ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
7: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
6: Подробности на «Максимилианс.ру».
8: 18+.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Президентом Международной шахматной федерации ФИДЕ является Кирсан Илюмжинов, долгое время бывший главой Республики Калмыкия. По его мнению, шахматы были изобретены инопланетянами и подарены жителям Земли. Также Илюмжинов неоднократно заявлял в интервью, что в 1997 году пришельцы похищали его на 2 дня на свой корабль.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров и все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: Утро-оке на БИМ-радио.
6: Сейчас споем.
7: Обязательно.
6: Обязательно споем. Ты заходи, если что.
8: Да. Можно начать издалека вспоминать подвод, делать какой-то к песне. Тем более, тут же, знаешь, порой даже не знаешь, что именно будет и станет воспоминанием твоим.
7: Кстати, да.
8: Да. Вот про ковид думали, вот забыть бы эти времена, а потом, ковид. Как хорошо это было.
7: Не говори, каждый раз что-то новое у нас получается. Мы классную песню действительно вспомнили. Наш величайший вокалист ее пел. И поет, кстати, слава богу, живой.
8: Ну, а сейчас мы споем.
7: Юра зовут его.
8: Антонов. Да.
7: Юрий. Песня шикарная, ребятушки. Давайте вместе с нами подпевать. Классная песня. Ну что, зарядим, что ли?
8: Я готов. Все, ну, можно включать уже?
7: Подожди, не включай. Сейчас я включу здесь все вот это. Сейчас. Ну, сейчас споем.
5: Утро-оке на БИМ-радио.
6: Ахмед, поджигай!
8: Все, понеслась.
7: Давай.

0: Ну ладно, тогда уж не будем ждать. Мы не будем тогда ждать, а просто всем напомним, что для вас пели заслуженный утромен Республики Татарстан в лучшем на свете утреннем шоу, которое называется
1: «Утромены».
0: Да, классная песня, Юрий Антонов. Ну, как смогли, так тянули. Певцы мы, конечно, не самые лучшие, скажем так. Ну, чё ж,
2: как? Мы старались как-нибудь.
0: Что есть, то есть. Чё нам пишут-то? Ты вышла из дома, пишет нам. Отлично, отлично, отлично. Что еще?
2: Ну вот вспоминает переделочку, как раз вот эту вредящую здоровье, летящей походкой ты вышла за водкой и скрылась из глаз под машиной. Не будем о грустном.
0: Говорят, мне надо убавить чуток. Ребят, я старался, но я просто в полный голос. Андрюх, я пел, чего ты прямо?
2: Со всей душой, конечно, ну, конечно.
0: Как бы, это же караоке, утраоке.
2: Ну.
0: А в утраоке что?
2: Ну.
0: В караоке оружие постоянно.
2: Немножко перед этим там 150 для храбрости.
0: Я тот как...
2: А, не об этом сейчас мы.
0: Я как настоящий представитель караочной
2: индустрии.
0: Просто орал.
2: Караокер ты, получается.
0: Ну, ребят, песня шикарная. Надеюсь, вы с нами вместе подпевали. Ну... А что дальше, друзья?
2: Дальше у нас рабочий полник.
0: А Дамир пишет, красавчик, как всегда. Спасибо, Дамир. Да, дальше рабочий полник, да, дорогие друзья. Потом у нас вечернее шоу, вечернее трубим.
2: С 17 до 20.00, если быть точнее.
0: Да, без Петра. Вы помните, что Петр у нас немножко руку поломал? Ну и потом у нас еще привет-привет будет, конечно же.
2: Конечно.
0: И, конечно же, классная музыка, хорошая, веселая атмосфера, наш любимый ведущий. Все это на Бим Радио 102.8 FM.
2: Да, уже почти 32 года.
0: Вот. Точно. Ну а сегодня, друзья, с вами были Андрей Дмитриев
2: и Фарид Галимов.
0: Да, завтра я вернусь тоже в 7 утра.
2: Нет.
0: А ты нет. Ты за, да, я за Альбертом. А вот ты в пятницу вернешься. Да. А мне пятницу не
2: конкурс
0: будет.
2: Зловещего снега.
0: Да, да. Ребяшки, всем хорошего дня, всем пока!
3: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Реклама на BIM Radio.
2: Тренировка начнется через 5 минут.
3: Успеете. В ЖК «НК Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «НК». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на nk.ru.
4: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «НК Финанс» со сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на nk.ru. Договор для любого участия. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Ресторан «Максимилианс» и BIM Radio представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Спонсор игры «Утромани» на BIM Radio ООО «СЗ Октава». Жилой комплекс «Октава».
8: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
9: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
8: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
9: А метро далеко?
8: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
10: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В отдельных школах Татарстана уже с ноября стартует курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». А начиная с 2027 года он станет обязательным предметом для всех школьников с 5 по 11 класс. До конца 2026 года в Казани планируют заменить свыше 20 тысяч уличных светильников. Цель модернизации – повысить освещенность городских улиц и снизить энергопотребление. По расчетам, это поможет экономить более 100 миллионов рублей ежегодно. Исследование показало, что аромат темного шоколада способен повысить выносливость на тренировке. Согласно эксперименту, спортсмены, вдыхавшие запах темного шоколада во время нагрузки, выполняли в среднем на 18 повторений больше. При этом участники не ощущали повышенной усталости из-за возросшей нагрузки. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

Доброго дня, всем хорошего, замечательного, как погода, настроения. Погода шепчет плюс 17, яркое солнце над всем Татарстаном, что должно способствовать хорошему расположению духа и, конечно же, высокой работоспособности. Доброго дня, любимое радио, голос Елены Махмуд-Ракаев, хорошего настроения.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
1: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
1: Запрещено для детей.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: и традицион для этого времени. 3 балла местами за трудение, самые серьезные из которых на улице Комиссара Габишева от улицы Сафиулина до улицы Рихарда Зорге. 7 минут, 700 метров, 6 километров в час скорость потока. Николай Ершов от Гвардейской улицы до Сибирского переулка. 6 минут, 600 метров, 6 километров в час также. Ну и все остальное движется значительно быстрее. 3-я транспортная дамба. Внимание, в центр выставляется 7 баллов. Стоит значок аварии уже на этом, на центральной части берега. Сколько вот нужно, чтобы проехать? Нет информации, но вот 7 баллов 3-я транспортная в сторону центра. Это нужно учитывать. 7 баллов 3-я транспортная центр.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В 2027 году в старших классах изменится содержание обучения. Обновления затронут сразу 9 учебных дисциплин. Кроме того, школы начнут предлагать ученикам профильные траектории от инженерных и медицинских до психолого-педагогических и лингвистических. В Госдуме выдвинули инициативу о введении бесплатного проезда для школьников на автобусах на территории всей страны. Также предлагается обеспечить учащихся вузов и колледжей транспортными картами. Они дадут скидку 50% на поездки в городском и пригородном транспорте. В Совете Федерации выступили с инициативой обязать курьеров на электровелосипедах получать права. Кроме того, предлагается переместить такой транспорт с тротуаров на проезжую часть. По мнению авторов предложения, это поможет снизить уровень аварийности. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
2: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

«Смотри на мир» ярче. Я вас призову поучаствовать и обязательно телефонным звонком ответить на простой вопрос и забрать приятный, как всегда, приз, подарочный сертификат в ресторан. Это уже случится.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Бегемоты большую часть времени проводят в воде. Они часто спят, либо на отмеле, выставив верхнюю часть головы, либо полностью погруженными в воду. Во втором случае бегемоты, рефлекторно не просыпаясь, всплывают на поверхность каждые 3-5 минут и делают вдох.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
0: Отдыхай с Бим Радио.

Ну и настало время поучаствовать в нашей викторине. Смотри на мир ярче в нашей игре. Выиграть приз на фоне подарочный сертификат в ресторан. Суть очень простая. Я задаю вам вопрос. Предлагаю три варианта ответа. Нужно выбрать правильный и забрать у нас подарочный с карты ресторан. Как стать участником? Тоже очень легко и просто. 292-102-8. Это наш студийный телефон. Набирайте прямо сейчас. 292-102-8.

0: На мир ярче с БИМ-радио.
1: Спонсор игры «Смотри на мир ярче» – современный офтальмологический центр для детей и семьи «Клиника Смотри». Уже более 10 лет они заботятся о вашем зрении. Только представьте, за это время врачи клиники провели свыше 700 тысяч успешных операций. В команде работают настоящие профессионалы, врачи высшей категории, доценты и кандидаты наук. В клинике «Смотри» заботятся о пациентах любого возраста и предлагают полный спектр услуг. От точной диагностики до сложнейших операций. Специалисты клиники «Смотри» будут рядом на каждом этапе пути к вашему здоровому зрению. «Смотри на мир ярче». Имейте противопоказания, необходима консультация специалиста. Марата мы приветствуем. Марат, здравствуйте.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте, Марат. Доброго дня вам.
2: Ага, доброго дня. Слышно, что-то плохо очень.
1: Я стараюсь максимально громко разговаривать, чтобы через открытое окно даже можно было меня услышать.
2: Все, меня как раз. Раз, нормально?
1: Отлично, прекрасно, на раз. Все здорово, Марат, супер. Это от волнения у него стопудово. Ну что, давайте я вам задам вопрос, предложу три варианта ответа. Вам нужно выбрать правильный, хорошо?
2: Хорошо.
1: Отлично. Значит, смотрите, почему в старых фильмах немые сцены иногда снимали в негативе или с световым фильтром? Еще раз повторю, почему в старых фильмах немые сцены иногда снимали в негативе или световым фильтром? То есть, наоборот, темные делали светлым, а светлое делали темным. Для чего это делали? Вариант А. Чтобы было красиво и загадочно. Мода была того времени такая. Вариант Б. Чтобы компенсировать несовершенство пленки и сделать картинку контрастнее. То есть, ярче, более насыщенной. Ну и третий вариант, чтобы зрители думали, что это сон или воспоминания. Что выберем, Марат?
2: Опа-на.
1: Да.
2: Ну, давайте.
1: Давайте.
2: Вот это вариант. Ну, второй, я думаю. Второй, я так и, конечно, там особо не особо понял, но второй, я думаю.
1: Все правильно. Второй, именно второй вариант нам и нужен был, и мы его с вами и выбрали. Это действительно правильный ответ. Ранее пленки были малочувствительны к свету, и операторы использовали фильтры и особые режимы проявки, чтобы получить читаемую картинку. Так что странные цвета — это не только стиль, но и инженерная хитрость. Вы молодец, сертификат достается вам. Приветики, есть возможность еще передать кому, что, куда.
2: Сертификатики, большое спасибо. Приветики большое Казанью и Альметьевску. Вам, как говорится, Махмуд Аракаев, вы очень нас позитивно к нам этот настрой, как говорится, нам даете. Поэтому большое спасибо вам и всем ведущим БИМ-радио.
1: И вам большое спасибо, Марат, не кладите трубочку, объясню, что, где, как забирается. Вот так вот все просто на БИМ-радио. Ну, а мы с вами смотрим на мир ярче.
0: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
3: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс», АО «Альфа-Банк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено. Не оферта.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
7: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В 2027 году в старших классах изменится содержание обучения. Обновления затронут сразу 9 учебных дисциплин. Кроме того, школы начнут предлагать ученикам профильные траектории от инженерных и медицинских до психолого-педагогических и лингвистических. В Госдуме выдвинули инициативу о введении бесплатного проезда для школьников на автобусах на территории всей страны. Также предлагается обеспечить учащихся вузов и колледжей транспортными картами. Они дадут скидку 50% на поездки в городском и пригородном транспорте. В Совете Федерации выступили с инициативой обязать курьеров на электровелосипедах получать права. Кроме того, предлагается переместить такой транспорт с тротуаров на проезжую часть. По мнению авторов предложения, это поможет снизить уровень аварийности. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, происходящее может разбудить внутри интуитивные способности. Особенно вы будете хороши в поиске и раскрытии тайн. Тельцы, приложите усилия, чтобы сделать большой шаг вперед. Начинается новый период и пора принять решение. Близнецы, не советуем выделяться, охладите свой мотор. Все произойдет само собой, а вы пока копите силы. Раки. Звезды советуют избегать общения со странными людьми и выбирайте проверенные дороги. Львы. Это ваш день. Он совершенно не подходит для рутины и суеты. Девы. Пока на звездном небе зреют перемены, советуем заняться здоровьем, спортом и бытовыми делами. Весы. У вас появится ощущение, что вот-вот что-то поменяется. Главное – ожидать хорошее и строить амбициозные планы. Скорпионы. Не ждите от этого дня многого. Вы, как обычно, будете думать о своем. Уделите особое внимание выбору еды. Стрельцы. Окружающие будут настроены откровенничать с вами, рассказывать личные подробности, спрашивать совета. Козероги. Будьте внимательнее к организму. Было бы лучше устроить разгрузочный день, добавить растительной пищи. Водолеи. В личной жизни все будет предсказуемо. Ничего нового. Все самое интересное будет происходить на работе. Рыбы, пришло время включить коммерческую активность. Выполнение множества других целей тоже будет вам по силам. Всем знакам зодиака желаем успеха в делах.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио.
5: Яндекс.Карты вновь подсказывают нам, а мы рассказываем вам о том, что происходит на дорогах столицы Татарстана. Ничего страшного, 3 балла местами затруднений, всех затруднений даже и выделить-то особо нечего. Но будьте внимательны, на Ершова идут ремонтные работы на покрытии дорожном. И довольно-таки продолжительный участок до Октябрьского городка. Вот того места, где раньше был Чевлак, такая красненькая полосочка. И с другой стороны тоже, но чинит покрытие, но это уже Ершова и, как эта улица называется, Бори Гореева. Вот до этого перекрестка, там тоже стоит черный мужчина с лопатой, значит, будьте предельно внимательны за рулем, особенно в тех местах, где происходят ремонтные работы, но мало ли что, может быть, один ряд занят техникой, а вы из-за автобуса раз, и здравствуй, техника, берегите себя, свое движимое имущество, и не забудьте за него, кстати, налоги заплатить, да-да-да.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио.
6: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили отменить ВПН. По мнению авторов, они дублируют контрольные, перегружают учеников и учителей, а в итоге могут ухудшать качество образовательного процесса. В 2028 году в России запустят первый открытый государственный рейтинг автошкол. Качество обучения напрямую влияет на безопасность всех участников движения и самого начинающего водителя и других людей на дороге. Рейтинг станет стимулом для автошкол повышать уровень подготовки и сервиса, чтобы сохранять клиентскую базу. Вы замечали, что у разных людей время течет по-разному? Нейрофизиологи объяснили, почему так. Восприятие времени у человека нелинейно. На него влияют эмоции, освещенность и генетические особенности. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
2: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное: печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: 15 октября, 18:30, стадион «Акбарс-Арена», Фонбет Кубок России по футболу, «Рубин» Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика, билеты на официальном сайте клуба.
7: Приходи на футбол,
6: поддержи команду.
8: О, футбольный клуб «Рубин», ОГРН 118-169-00-13-120, Казань, Котлова 2-0+.
9: Тук-тук-тук, в дом «Лента», цены ниже плинтуса. Только до 15 октября, скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM-радио. 2-930-800.

0: Наслаждайся осенью с Бим Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Во время солнечного затмения лунный диск точно совпадает с солнечным, закрывая его практически полностью. Такой эффект обусловлен удивительным совпадением. Диаметр Солнца примерно в 400 раз больше диаметра Луны. Ну и расстояние от нас до Солнца тоже примерно в 400 раз больше. Поэтому с Земли оба светила кажутся примерно одинаковыми. Это совпадение пришлось именно на наше время. Луна постепенно удаляется от Земли. И спустя миллионы лет полное затмение уже нельзя будет увидеть.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неоферта. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно 30.

0: замечательная погода в Татарстане, плюс 17. Сейчас, я думаю, даже чуть потеплее, особенно если на солнце встать, вот так руки в стороны, то можно наслаждаться. Но нам с вами некогда этим заниматься, мы с вами работаем. Сегодня день засыпания деревьев, да, на счет 13.09 деревья засыпают. Ну и просыпаются климатологи. Зима в России будет теплой и может повторить бесснежные рекорды прошлых лет, заявили климатологи. А интересно, где они были прошлой зимой? Вот бесснежные рекорды прошлых лет. Они, наверное, на зиму, как журавли, отпочковываются на Бали куда-то в ту сторону. Наверное, вот к этим заявлениям привязан Международный день скептиков, который тоже сегодня отмечается. Но все-таки хочется надеяться, что зима не будет такой снежной. Неважно, холодный, теплый, главное, чтобы такой снежной, как в том году, не было. И тут климатолог этот продолжает: снегопады станут краткими, снег будет быстро таять, устойчивый покров маловероятен, а новогодний оттепель уже норма. Такое ощущение, что он... Нет, это не Бали, это Крым какой-то там, или Сочи город-курорт. Вот оттуда они пишут, что они там тянут. Кстати, вы в курсе, да, комитет Госсовета Татарстана одобрил полный запрет продажи вейпов в республике с 2027 года. Это произойдет не скоро, 1 марта, как бы дают время на то, чтобы все распродать и поменять направление бизнеса. Ну, за это спасибо. Вообще, курение убивает, конечно. Особенно климатологов. Ну, а у нас прямо сейчас свой музыкальный пересказ, что он уже сделал. Все просто, традиционно, 292. Мне нужно два участника, между которыми мы и разыграем приз. Что выставляется на приз? Кашель наших диджеев. Что-то собирающихся опять, что-то задумали. Мы разыграем сертификат на бизнес-ланч баварский клубный ресторан «Максимилинс». 292-102-8. Традиционно приглашаю принять участие двух игроков. Сегодня, с одной стороны, будет несложно, с другой, ну, кто знает, куда нас кривая дорожка вынесет. Поэтому еще раз напомню, 292-102-8, музыкальный пересказ, который мы разыграем прямо сейчас. Сертификат на бизнес-ланч баварский клубный ресторан «Максимилинс».
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Итак, музыкальный пересказ, в котором сегодня сошлись две прекрасных девушки. Первой до нас дозвонилась Анжелика. Здравствуйте, Анжелика.
2: Добрый день.
1: Там король, свита какая-то где-то рядом, что-то есть? Помощничка?
2: Нет, сегодня я одна.
1: Ну что ж, это грусть, тоска, печаль. Вам противостоит сегодня... Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Зовут вас как?
3: Гульнас.
1: Гульнас вам противостоит. Гульнас, у вас там король ваш где? Со своей свитой, там, подмогой. Помогать кто-нибудь? Нет. Будет кто-нибудь помогать вам, Гульнас?
3: Нет, я за рулем еду одна.
1: Эй, а ну-ка прижаться к поребрику немедленно. Немедленно. Мы беспокоим, во-первых, за ваш кошелек. Сейчас кто-нибудь вас раз, иди сюда. Вот, и там же разговаривать не будет, оштрафую сразу. Ну и, во-вторых, это не совсем безопасно рулить, разговаривать. И Гульнас еще, мы же знаем, красит глаза вот это, кыворот. И еще стаканчик кофе у нее в другой руке. Итак, я вам коротко о сути. Значит, я вам буду рассказывать о группе и о песне. Фактов будет немного. И вам нужно догадаться, что это за группа и что это за песня. Назвать ее, потом ее послушаем. Ну, а тот, кто первый это сделает, тот и заберет сертификат на бесплатный баварский клубный ресторан «Максимилис». Перебивайте меня, останавливайте. Вот. И главное быть первым. Хорошо?
3: Хорошо.
1: Прекрасно. Ну что ж, в середине 80-х годов прошлого тысячелетия питерский горком ВЛКСМ попросили композитора Александра Морозова создать лояльный власти коллектив, альтернативу самодеятельным, понимаешь, группам Ленинградского клуба. Долго выбирали вокалиста и выбрали Виктора Салтыкова. В 1987 году на смену Салтыкову в эту группу пришел Сергей Рогожин, тоже известный певец. В «Аукционе», помните, он там блистал. И один из главных танцевальных хитов середины 80-х в исполнении этого коллектива, где солистом был Виктор Салтыков.
3: Мануфактуром?
1: Что?
3: Мануфактуром.
1: Мануфактуром?
3: Мануфактура.
1: Не-не-не, это до того «Мануфактура». Да, Салтыков пел «Мануфактуре», там его и нашли. «Мануфактура» выступал на каком-то фестивале в Питере, там его Морозов и увидел. Но нет, это было позже. Это было «Мануфактура», это вообще самое начало 80-х. Значит, смотрите, песня стала визитной карточкой группы, принесла широкую известность. Особенно солисту Виктору Салтыкову.
3: Электроклуб?
1: Нет, электроклуб — это Аллегрова. Это вы путаете. В электроклубе стала Аллегрова. Многие, кстати, думают, что Аллегрова пела в этой группе именно вместе с Салтыковым. Нет. Аллегрова — это электроклуб. И, значит, вот пел это Виктор Салтыков, значит, в этой группе. Характерный синтезаторный модный звук. Так, это кто сказал?
3: Анжелика.
1: Так, теперь песню будем угадывать же. Нам же надо и песню угадать. Значит, группу мы знаем. Ну вот, танцевальный хит, вот эта песня, это про время суток, когда не хочется спать, потому что светло. Многие, кстати, специально ездят в конце мая, июнь, в Санкт-Петербург, Карелию, чтобы, так сказать, растянуть слой свет.
4: Белые ночи.
1: Кто сказал?
4: Это Гульнас сказала.
1: Подождите, да. Так, Гульнас первый сказал «Белые ночи». Теперь тот, кто первый все это объединит, тот и победил.
3: Форум группы
4: «Белые ночи».
1: Так, это, по-моему, все-таки Гульнас была, да? Анжелика была.
3: Нет, я тоже раньше была.
1: Нет, я сказал Анжелика, значит, Анжелика. Все, я молотком по столу стукнул.
4: Бдыщ. Гульнас тоже сказала.
1: Но позже, потому что у Анжелики характерное заедание звуку. Да, это не Анжелика так разговаривает, это связь так разговаривает. Вот. Не расстраивайтесь, Гульнас. Я сегодня договорюсь, на вашей улице будет праздник, перевернется КамАЗ с пряниками, хорошо? Вы, главное, этот момент не про это, вот это, как это, не протеряйте, потому что а вас нет. Значит, и КамАЗ, а Гульнас где? Вот и он будет уже с пакетами же приедет, с пустыми такими хорошими, добротными, чтобы много набилось пряников. А привет кому передадим, Гульнас?
4: Передадим привет моему мужу, угу. Данилу.
1: Сразу угрожать начала. У меня муж, Данила, мастер, он тебе такое скажет. Вам спасибо, Гульнас. Хорошего настроения, хорошего дня. Давайте с Анжеликой общаться. Анжелика, снова здравствуйте.
2: Здрасте.
1: Ну-ка, смотрите, как это, как не играть, так сразу у нее и все работает, и все хорошо. Привет, кому передадим?
2: Я хочу передать привет всей Казани. Хорошего настроения. Посмотрите на улицу, какая замечательная погода.
1: Здесь согласен.
2: И выходите на улицу гулять.
1: Здесь уже в Максе спрашивают, а скажите адрес, где КамАЗ с пряниками будет переворачиваться. Это знаете, чей КамАЗ с пряниками? Это Гульнас и Данил. Это их КамАЗ с пряниками. Что вы сразу лезете на чужие пряники-то? Вам большое спасибо. Анжелика, не кладите трубочку, расскажет, что где, как. И давайте слушать форум «Белая».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207 10 35 207 10 35.
4: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: «Сатья» в Казани. Милые дамы и господа, 25 октября приглашаем вас на семинар «Сатьи. Разговоры о главном. Любовь, энергия и наши страхи». 18+.
6: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
7: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон», офис 440.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили отменить ВПН. По мнению авторов, они дублируют контрольные, перегружают учеников и учителей, а в итоге могут ухудшать качество образовательного процесса. В 2028 году в России запустят первый открытый государственный рейтинг автошкол. Качество обучения напрямую влияет на безопасность всех участников движения и самого начинающего водителя и других людей на дороге. Рейтинг станет стимулом для автошкол повышать уровень подготовки и сервиса, чтобы сохранять клиентскую базу. Вы замечали, что у разных людей время течет по-разному? Нейрофизиологи объяснили, почему так. Восприятие времени у человека нелинейно. На него влияют эмоции, освещенность и генетические особенности. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: Ну что, давайте поздравлять. Начнем с наших слушателей, которые состоят в группе «Любимого радио» в социальной сети ВКонтакте. Анастасия Набаткина, Жова Осипова, Господи, дай всем, кто меня знает, того, что они мне желают. Крепкого здоровья вам, Анастасия. Айдар Загрудинов от ИП «Палт» от нефти из Альметьевска. Как красивая у нее девушка. Повезло. Елена Козлова от «Техмедфарм». Наверное, место работы. Булат Ахунов, он как-то пожарный, да? Не пожарник, ведь пожарник это жучок. Пожарник в костюме вот как раз. Работник МЧС, да, на работе. Ксения Анисимова, никогда не стоит никого ничего объяснять. Кто не хочет слушать, не услышать, не поймет. Что-то такое очень умное, да. Анжелика Молочко, зеленодольский зоомагазин. Наверное, место службы. Ильнур Гайфуль, ну, на море, красавчик, море. Раиф Габдрахманов, ведущий на любой праздник. Бим-радио Нурлат. Из Нурлатов... Байрамулин Габдрахманов с праздником, с днем рождения. Полина Кнагон с цветами. У нее все фотки с цветами. Также Дичков Виктор Васильевич, председатель совета директоров АО ICL КПО ВС. Филиппов Александр Николаевич, генеральный директор Зеленодольского завода имени Горького. Кукушкин Иосиф Исарионович, главный врач ГАУС Дрожжановская центральная районная больница. Жолобов Максим Николаевич, прокурор Рыбно-Слободского района. Мударис Зуфарович Аглямов родился в этот день. Татарский писатель, прозаик, поэт. Мингазов Мударис Мухиддинович, советский-российский татарский художник. Алексей Семенович Козлов, саксофонист. Ив Монтан, французский певец. Дмитрий Николаевич Патрушев. Ну, в Америке обязательно добавили джуниор, младший. Государственный политический деятель. Саша Ноем Барон Коэн, актер-комик и множество чем еще известен. Марк Анатольевич Захаров, режиссер театра кино. Тут множество замечательных. Тот самый Мюнхгаузен, «Формула любви», «Обыкновенное чудо» и многое другое. Крамаров Савелий Викторович. Тут и 12 стульев. Иван Васильевич, «Джентльмен удачи». Ну, можно тоже. «Неуловимые мстители». Маргарет Хильда Тэтчер, баронесса Тэтчер, 71-й премьер-министр Великобритании. Глеб Максимов, ученый, инженер-конструктор, создал первый искусственный спутник Земли. Петр Иванович Бартенев, историк, археограф, он основоположник пушкинистики, он первый стал серьезно заниматься Пушкиным. Алексей Сурков, русский советский поэт и журналист, автор песен, такой прекрасной нетленки, как «Бьется в тесной печурке огонь», написал, говорят, первую строчку, когда вышел из окружения и... землянки, реально, печка, и вот стихи полились. Ну, и у нас есть поздравления, что особенно приятно. И давайте поздравлять. Счастья, радости. Желать сегодня юбилей. 35 лет. Дорогой наш любимый Инсаф, от всего сердца поздравляем тебя с твоим 35-летием, с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Любим тебя и гордимся тобой. Жена Светлана, дети Тимур, Сабина, братишка Джамиль и Амир. И, конечно же, мама Азалия, которой мы желаем крепкого здоровья, так же, как и Инсаф. Инсаф, дорогой, любимый, с днем рождения.

0: Ну и, конечно же, хочется узнать, чем занимается человек, когда у него день рождения. И этот шикарнейший возраст 35 лет. Ты уже отец, я так подозреваю, взрослых уже детей. Ты любимый сын, любимый муж. Чем занимается Инса в свой день рождения?
1: Скажите, любимый муж едет за город с семьей.
0: О, со всю семью собрали?
1: Конечно, отмечать день рождения.
0: В темный-темный лес или что у вас там? Каковы планы за городом?
1: Да тут недалеко, в эту усадьбу Тишина, в Озерной.
0: О, я желаю вам там отлично отдохнуть, хорошее, спокойненькое место такое, без лишних глаз к тому же. Дети, вот они у вас большие, маленькие?
1: Так, сыну старшему 6, дочке 3 года.
0: Вот, это тот возраст, когда дети что-то начинают делать своими руками. У меня есть целая полка, заставленная, вот дочка мне дарила. У меня пластилин, если все это скомкать, но не буду. Это будет килограмма 2 всего там, из пластилина, шишки, желуди там, ежики какие-то, целая полка. Уже что-то дарили папе, вот что-то такое сделанное?
1: Конечно, своими руками нарисовали рисунок, поздравили.
0: Молодцы, молодцы. Лучший подарок – это что-то, сделанное своими руками примерно лет до 12. Потом надо будет уже копить, копилочку набивать аккуратненько. Ну, вы молодец, Инсаф, что всей семьей, все вместе. Маме передавайте большой привет, Сальмятлек, что все у нее было хорошо.
1: Спасибо вам огромное.
0: Сами бы кому что пожелали?
1: Я хочу, да, передать большой привет своей любимой маме Азале и своей любимой семье, супруге Светлане, детям Тимуру, Сабине.
0: Ой, Светлана, молодец. Там,
1: ну и моим друзьям, близким.
0: Хорошо, спасибо большое. Вам весело отметить праздник, так, чтобы было стыдно, но приятно вспоминать. Но детей лучше на этот момент куда-то отводить. Вам большое спасибо.
1: Спасибо огромное.
0: Вот так вот среди недели всегда классно. Выходные все-таки какие-то домашние сейчас более дни. А вот так среди недели выбраться куда-то. О, это с семьей.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Вспомним сегодня песню, которая именно в этот день, в 2002 году, пулей влетела во все чарты. Это испанская группа Last Ketchup. Помните, Ketchup Song у них была песня. Это сестры Муньос, Пилар, Лола, Луси и Росио. А отец их был известный в Испании гитарист. Фламенко по прозвищу Томата. И дебютный альбом так и назывался «Hills de Tomato, дочери помидора». В сюжете песни парень по имени Диего приходит в клуб и просит диджея поставить эту песню, но, не зная английского, он что-то там тараторит на свой лад, ну, по-испански, естественно, вот, а диджей англичан, ну, все как в жизни. К треку прилагалось запоминающиеся хореографии. Помните, эти постоянно скрещенные руки? И эту хореографию сестры придумали сами, импровизируя что-то на ходу, вот это все. И в итоге получилось, даже у этого танца есть название «Макарена Ту», «Макарена вторая часть». Ну, а мы с вами, давайте мы все-таки радио танцевать не будем, оставим это для батальня. А вот «Last Ketchup», пожалуйста, прямо здесь и сейчас.

0: на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер Хавейл?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «Брикс». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
5: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «Брикс». Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.

Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Хабим радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кузляр. Современные операции на веках в Кузляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кузляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Вновь время взглянуть на Яндекс.Карты и рассказать вам, что происходит на дорогах столицы. Выставляется 3 балла, местами затруднения. Ну, вот рассказывать, в общем-то, нечего. Парис Коммун, университет, Кремлевская, Глотукая до Чернышевского. Но тут и ехать 2 километра. И время проезда 12-10 километров в час. Ну, особо вот ни на что глаз не цепляется. Мосты и дамбы все прекрасного зеленого цвета. Есть пара аварий, но проблем они не создают при движении по городу. Вот на Ершова есть значок аварии. Там, где въезд на кладбище, будьте предельно внимательны. Ну и все, все хорошо. Внимательны будьте за рулем, и с вашим движимым имуществом будет все вполне прекрасно. Не забудьте, да, налоги, налоги. Не забывайте.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Бим новости.
2: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Логос Авто. ООО «СМР Инжиниринг».
3: Логос Авто – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Жители Татарстана могут принять участие в статистическом диктанте. Он пройдет с 13 по 22 октября в онлайн-формате. Участникам предложат два уровня сложности – школьный и углубленный. Цель акции – повысить интерес к статистике и укрепить статистическую грамотность. На берегу Верхнего Кабана у Фермского шоссе благоустроят территорию. Выделят зоны для тихой рыбалки, детской площадки, наблюдения за природой, а также участок для водного досуга со спусками для лодок. В Татарстане в ближайшие дни ожидается необычно теплая погода в духе бабьего лета. Температуры могут побить рекорды. Среднесуточные значения окажутся выше нормы на 8-10 градусов. Похожие показатели фиксировали в республике в 2009 году. С вами были новости на БИМ-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: Что сегодня, давайте посмотрим, какие праздники курьезные. В основном день засыпания деревьев сегодня. Международный день скептиков. Вот международный день костюма. Всем, кто в костюме, у вас сегодня праздник. Ну, не знаю, как это отмечается. Может быть, новое что-то какое-то такое. Да? Цветовое решение, может, не васильковое, а может быть, какое-нибудь оранжевое. Жилетка с отражающими полосками и на дорогу. Сегодня основание гидрографической службы российского военного флота. В 1827 году было создано управление генерал-гидрографа, положившее начало гидрологической службе российского военного флота. Первым генерал-гидрографом стал вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев. Вице-адмирал. Серьезно, детка. В этот день, в 1935 году, легендарный зачинатель жанра спортивных репортажей в СССР, комментатор Всесоюзного радио Вадим Синявский провел свой первый футбольный репортаж по радио из-за границы с товарищеского матча Турция-СССР. Ну, неподражаемый голос Синявского, его азартное комментирование превращали слушателей в участников игры и в немалой степени способствовали возрастанию интереса к футболу, ну и, конечно, другим видам спорта, ведь кто только что впоследствии не комментировал. В 1940 году в своем первом в жизни радиообращении 14-летняя принцесса Елизавета пожелала спокойной ночи английским детям США и Канаде. Представляете, спокойной ночи малыши, и ведет его королева английская. Весело. На государственном совещании Мао Цзэдун заявил: не надо читать много книг, и вообще читать не надо. Ну, такое себе, ну как без книжечек. Что еще? В 1969 году впервые в космосе находится 7 человек. Так, поподробнее посмотрю, что там случилось. В 1976 году Челябинск стал городом миллионером. Да, не так много у нас миллионерщиков в Российской Федерации. Ну, может, там просто это и не надо. Мы как-то все Казань, 1 300 000, 1 300 000. Как был в 2005-м, 1 300 000. Так и все, поем эту песню про синий трактор. Очень уж это подозрительно. Город разросся, а число населения как-то все не увеличивается, не увеличивается. Ну, слабо верится в такое, что, возможно, нас должно быть точно больше. Ну и в 1928 году, пережив свою семью, в родной Дании скончалась императрица Мария Федоровна, вдова Александра III, мать Николая I. И, согласно воле Марии Федоровны, в 2006 году она успокоилась рядом с супругом в Петропавловской крепости. Вообще, у нее очень интересная судьба. Она изначально была ведь невестой брата Александра III, Николая. И сына своего первого они впоследствии тоже назвали в честь брата Николая. Ну, наверное, вот так все при дворах этих и устроено.
0: Реклама на БИМ-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
2: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова от 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги, комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: 15 октября, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
4: Приходи на футбол.
3: Поддержи команду.
5: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
0: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
0: Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Когда появились первые звуковые фильмы, технологию дублирования еще не изобрели. Поэтому при съемках фильмов, предназначенных для международного проката, голливудским актерам приходилось играть одни и те же сцены несколько раз на английском, испанском, французском и немецком. Так как далеко не все актеры владели иностранными языками, они просто учили наизусть фразы диалогов перед очередным дублем.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: радио «Рабочий полдник» с Махмудом Аракаевым.
1: 2 песни, как всегда, послушаем. И небольшая история о людях, причастных к этим песням. Мы на той неделе говорили о Германе Витке. Это тот человек, который подсказал Титомиру: смотри, есть MC Hammer, делай как он. И написал текст песен «Делай как я». И также помогал Леониду Агутину с выходом первого альбома. Писал текст для всех песен, которые в том альбоме, включая «Босоногий мальчик» и «Оли-оли», вот это все. Ну и немножко продолжим историю его жизни, так как он был причастен ко многим известным хитам и исполнителям. Ну, например, в 1992 году с композитором Юрием Варумом была создана песня «Ля-ля фа», которая стала визитной карточкой, как мы помним, Анжелики Варум. При этом название не связано с нотами. Текст посвящен девочке по имени Ляля. А фа, ну я не знаю, это то ли фамилия, то ли среди друзей. Так и получилось Ляля Фа. Собаку классно назвать. Ляля Фа. Для группы «Иванушки Интернешнл» Витке придумал название. Он предложил вариант, сравнив артистов с героями русских сказок. Он просто однажды зашел в репетиционный такой: ну что за Иванушки? И назвал еще рыжим. И так и закрепился рыжий из Иванушки. Ну а Матвиенко уже добавил приставку, вот там по моде было что-нибудь иностранное, интернешнл. Ну и написал ведь еще и 2 трека для Иванушек. Это 2 бездомных океана глаз. Авторство Германа Витке. И «Миллион огней» песни еще есть у Иванушек. 2 океана послушаем. И второй рассказ про Кортневу, который вчера был день рождения. Талантливый поэт, музыкант, артист, солист, лидер группы «Несчастный случай», отлично знающий иностранные языки, образование. Именно он перевел зарубежные мюзиклы, поставленные затем в Российской Федерации: «Кошки», «Истинские ведьмы», «Мамма Мия», «Красавица и чудовище». Он сам исполнял роль Ромашова в «Норд-Осте» мюзикле. Ну и еще запомнился он выступлением «День радио, день выборов» и в спектаклях прежде всего, ну и в фильмах. Ну, в спектаклях они вообще интересны. Он там играет за всех артистов. В фильмах это приходит Чаев, там еще кто-то. А в спектакле за всех отыгрывает именно «Несчастный случай» Кортнев. Если вы где-то увидите афишу когда-нибудь, что «Квартет» и вот «День радио», «День выборов», обязательно смотрите, есть ли там Кортнев, потому что вместо них и бобры иногда выступают, или еще какие-нибудь музыканты. Нужно смотреть, чтобы именно Кортнев был. Это, потому что он сам еще артист, он сам играет. Ну и послушаем «Первый снег» от «Морального кодекса». Замечательный коллектив, замечательный пиздец. 2 трека «Иванушки», «Моральный кодекс».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226 93 45.

0: Тбилиси.
1: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 19 91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Любимое радио. Первое в Казани. Бим радио. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Жители Татарстана могут принять участие в статистическом диктанте. Он пройдет с 13 по 22 октября в онлайн-формате. Участникам предложат два уровня сложности – школьный и углубленный. Цель акции – повысить интерес к статистике и укрепить статистическую грамотность. На берегу Верхнего Кабана у Фермского шоссе благоустроят территорию. Выделят зоны для тихой рыбалки, детской площадки, наблюдения за природой, а также участок для водного досуга со спусками для лодок. В Татарстане в ближайшие дни ожидается необычно теплая погода в духе бабьего лета. Температуры могут побить рекорды. Среднесуточные значения окажутся выше нормы на 8-10 градусов. Похожие показатели фиксировали в республике в 2009 году. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.
3: Попалась такая новостюха. В 2008 году в этот день Ринго Стар опубликовал на своем сайте видео, в котором сказал, что у него больше нет времени раздавать автографы и попросил поклонников больше не отправлять ему ничего. У нас это не развито. На Западе это прям целая отрасль, это бизнес. Ну, допустим, ты пишешь Ринго Стару там уже письмо, вкладываешь туда какую-нибудь его фотокарточку и конверт с обратным адресом, оплаченным, с марками уже. Он поможет, скорее всего, распечатывает письмо, достает, отдает, тот подписывает, вкладывается в обратный конверт и отправляется. Ты получаешь уже карточку. И вот эта история с конвертами – это доказательная база для получения сертификата подлинности. Ты получаешь сертификат и выставляешь эту фотографию с автографом куда? Правильно, на продажу куда-нибудь, на какой-нибудь сайт, где продается это все, сайтов много, и зарабатываешь на этом деньги. Почему он решил своих фанатов без денег оставить? Этот Ринго Стар безжалостный человек. У нас как-то вот автограф-сессия это под палкой. То есть сажают, заставляют, вот стол, сидите, подписывайте. У них это, ну вот допустим даже, да, хоккейный матч закончился, выходит сборная финнов. Могут подойти к заборчику и порасписываться. Наши никогда не подойдут, наши в автобус и по своим делам. Тоже касается и клубного уровня. Никогда ничего, живут свои какой-то жизнью на планете под названием «Мы очень богатые люди». Но вообще автограф это вполне нормально во всей мировой истории. Чего я раззвонился? Я вчера просто, ну так, пытался навести порядок, бесполезно. Нашел автограф Николая Озерова, представляете? И вот, как давно это было. Вот, впечатление, где... Он здесь у нас, вот где у нас сейчас студия, он здесь давно-давно выступал в концертном зале. И, с тростью выходил, уже больной, но с радостью оживал. Когда выходил в зал, сразу оживал, рассказывал много замечательных историй.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер Хавейл?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно на 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем плюс скидка.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим Радио.
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер Хавейл?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Приложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте

0: просто. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно на 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
2: Максидом. Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
3: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено. Не оферта.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: инструкции на сайте или по телефону клиники.
1: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Ну, давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. Я надо карты рассказывать нам, мы доводим до вас. 3 балла местами затруднений. Вот и получается, что рассказывать-то и не о чем. Самая напряженная ситуация: Пушкин от левой Булочной улицы до улицы Дзержинского. 7 минут, более 1 километра, 10 км в час скорость потока. Копылова от Кашевого до Тенцевской 4 минуты, 700 метров, 11 км в час. На мостах и дамбах все прекрасно, все зелененькое. Вот так вот получается, рассказывать-то и не. Ну и в городе очень много ремонтной работы подходит к завершению, я надеюсь. И будьте предельно внимательны и аккуратны за рулем.
3: Путевые заметки на БИМ-радио. БИМ-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить. Потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ-медиа. 2-930-800.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности

0: говорим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане в рамках проекта «Кадры» жители могут бесплатно освоить новые профессии или повысить квалификацию. Обучение уже прошли более 4000 человек. Мера помогает выстраивать карьерный путь и облегчает трудоустройство. В общественной палате предложили поощрять школьников за добросовестное дежурство и давать им право выбирать зону дежурства, библиотеку, столовую, вход в школу или спортзал. Такой подход снизит нежелание выполнять обязанности. Зоопсихологи развеяли миф о едином кошачьем языке, его не существует. Зато кошки располагают богатым вокальным набором, десятки звуков плюс разные интонационные оттенки. Именно комбинации этих параметров позволяют животному сигнализировать о своих потребностях и чувствах. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: Что погода творит? А, ясный день сегодня выдался, 19 градусов сейчас в столице республики. Это максимальная температура на сегодня. Единственное, вот в 16:50 солнце все уйдет. Ну, как-то очень рано. Что сегодня? Сегодня 13 октября. В этот разобрался я, почему в космосе было 7 космонавтов. Можете себе представить, когда-то СССР могло осуществлять запуски пилотируемых кораблей серии «Союз» через день. 11 октября запустили «Союз-6» с Кубасовым, Шониным. 12 октября «Союз-7» и там Филипченко, Волков, Горбатко. 13 октября «Союз-8», Шаталов и Елисеев были экипажем. Так вот мне оказалось, что 3 корабля, и в космосе оказалось 7 космонавтов. Каждый день запускался корабль. Сейчас хорошо, если месяц газанули, уже праздник. Уже где-то премии раздают. Что еще в этот день? Указ Елизаветы Петровны о высылке ко двору котов. Сыскав в Казани здешних пород, кладенных самых лучших и больших котов, удобных к ловлению мышей, прислать в Санкт-Петербург ко двору я императорского величества. Ну что, вот так вот и пошла эта легенда о коте казанском. Что еще? В 1941 про Великую Отечественную всегда много историй попадается. Вот на ильинских рубежах подольские курсанты отбили танковую атаку с тыла, пытаясь обмануть наших мальчишек. Курсанты, что там, 18 лет. Немцы шли под красными флагами. На месте этой битвы сейчас памятник стальным курсантам в Подольске. Красивый монумент. В 1943 году легкий танк Т-70 гвардии лейтенанта Гаврюшина ворвался в Мелитополь, уничтожив несколько опорных пунктов в городском парке. Танкисты вновь вступили в неравный бой на улице Ремесленной, где гитлерцы готовили ударные части для наступления. Экипаж Гаврюшина подбил 2 танка, но сам погиб. После освобождения города по указанию командующего фронтом Толбухина танк Т-70 был установлен над могилой героев. Т-70 – это продолжение Т-60, легкий танк, но там не больше 10 тонн весом. Что еще в этот день? Вот такая вот история, типичная для Франции, 1985 год. Вооруженные грабители в масках ворвались в музей Мармутан в Париже, уложили на пол вниз лицом посетителей охранников и принялись снимать квартиры со стен. Снимали, знаючи, картины Мане, Ренуара, Моризо. Общая сумма 20 миллионов долларов. Вот так вот. Преступники не смогли продать столь известные полотна. В результате спустя 5 лет все похищенные шедевры были обнаружены на заброшенной вилле на юге Корсики в Порто-Векио. Ну и хорошо, что нашли.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Среди огромного количества комиксов про супергероев существует созданная Джимом Валентино серия «Normal Man», главный герой которой не имеет никаких отличительных навыков. Завязка сюжета является пародией на Супермена. Младенца отправляют в ракете на другую планету, все жители которой обладают сверхспособностями. Из-за их отсутствия прибывший герой и получает имя Normal Man.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: «Однажды в Казани».
6: Однажды в Казани место, где можно выиграть замечательный приз. Это сертификат в парк, семейный парк активного отдыха. Да-да-да, поактивничать с семьей – это всегда есть дело прекрасное. Вопрос будет несложный. Вот, все мы знаем о том, что в столице Татарстана, в городе Казани, существует университет. Ранее назывался Казанский государственный университет. Потом в 2010 году он получил статус федерального, да, Казанский, Приволжский, в скобках, федеральный университет. А вот имени кого, друзья мои, вы мне и будете отвечать сейчас нам в МАКС плюс 7-92-72-42-10-28. Плюс 7-92-72-42-10-28. Пишите, 10-й правильно ответивший и заберет сертификат семейный парк. Ну, не будет 10-го, по старой доброй нашей традиции, первый правильно ответивший Казанский Приволжский федеральный университет имени, вот кого имени, имени кого, в честь кого он называется.
7: Привет, как дела?
6: Да, два трека у вас на то, чтобы ответить. Жду еще раз напомню. 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Пока правильных ответов нет.

Казани. БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Однажды в Казани.
1: Да, давайте подводить итоги. Я вас спрашивал, как же называется наш Казанский Поволжский федеральный университет? Все решили, что он имени Ульянова Ленина. Нет, на самом деле тут такая заковыка, что у него нет имени. Он ничей, как бы. Логично, конечно, Николай Иванович Лобачевский, чтобы значился. И я соглашусь с Динаром, что это консерва. Да, именная консерва. Улицы, проспект — это хорошо. А целый федеральный университет — это гораздо круче. Да, здесь мы тут никаких не устраиваем. Тут никаких теорий заговора. Что вы? Упаси Господь. Вот, но никто не ответил, что у него нет имени. Вот, все считают, что он до сих пор Ульянова Ленина. Вот. Ну, хорошая временная консерва получается. И, да. Но от Лобачевского тоже был бы хороший вариант. И такой вариант даже есть. АПА прислала, да. АПА, спасибо большое, хорошего вам дня. Ну, вот, правда, только мы с Динаром знаем, похоже. Приз остается у нас.
0: Реклама на БИМ-радио. Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Эрос Рамазетти, Тина Тернер, замечательный дуэт. Дуэты всегда красиво, особенно мужской и женский. Два разноправленных голоса создают музыкальный шедевр. Ну, а у нас с вами впереди любимая песня. Что нравится вам? Дуэты, квартеты, все что угодно. Здесь, в любимых песнях, 292-102,8. Набирайте, называйте, ну и приветы обязательно попередаю.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Татарстане в рамках проекта «Кадры» жители могут бесплатно освоить новые профессии или повысить квалификацию. Обучение уже прошли более 4000 человек. Мера помогает выстраивать карьерный путь и облегчает трудоустройство. В общественной палате предложили поощрять школьников за добросовестное дежурство и давать им право выбирать зону дежурства, библиотеку, столовую, вход в школу или спортзал. Такой подход снизит нежелание выполнять обязанности. Зоопсихологи развеяли миф о едином кошачьем языке, его не существует. Зато кошки располагают богатым вокальным набором, десятки звуков плюс разные интонационные оттенки. Именно комбинации этих параметров позволяют животному сигнализировать о своих потребностях и чувствах. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: Моя любимая

0: моя любимая песня.
1: Время любимым песен, и здесь мы приветствуем самого нашего терпеливого слушателя Сергея. Сергей, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, как настроение у вас?
2: Хорошее настроение.
1: Солнечное. Вот, погоды вызваны, я так и понял. Ну,
2: не погоды, вторником.
1: А по вторникам что у вас? По вторникам я выигрываю по 1,5 миллиона рублей. Вот, поэтому у меня по вторникам хорошая погода. А что у вас во вторник? Выходной?
2: Нет, обычный рабочий день.
1: Обычный рабочий день. То есть то, что обычный рабочий день, это праздник, друзья мои. Вот когда необычный рабочий, тогда к Сергею лучше не подходи. Он превращается, в Сережу превращается он, и неизвестно, чем это может кончиться. Привет, и кому бы хотели передать, Сергей?
2: Привет вам, Махмуд.
1: Спасибо.
2: Сотрудникам, да, всем тем в основном, кого мы не слышим, которые помогают вам выходить в эфир.
1: Это да, таких людей много. И это правильно. Вам большое спасибо. Что послушаем?
2: Давайте послушаем, как мне кажется, одну из любимых песен Ярославы «Беовульф Феникс».
1: Хорошо, вам большое спасибо. Я не фанат Ярослава, не знаю, какой у нее плейлист, но выбор хороший, давайте слушать «Феникс».

наши слушатели вылетел от Артема, пишут нам, что мост Миллениум встал. Три отметки на ДП, левый средний ряд. Кто сейчас собирается на Миллениум, имейте в виду, да, прямо от Ершова. Если верить Яндекс.Картам, верим, надо на

А потом я увеличил картинку, оказалось, что это вот одна авария, когда увеличиваешь, они разъезжаются сначала на две, а потом на три. Прям и все это на Москву. Три аварии, если идти от Ершова. Первый левый средний ряд, в серединке моста это левый ряд, и крайний же к тому берегу, к Заречью, левый ряд. Вот такая невеселая история.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Тренировка начнется через 5 минут.
3: Успеете. Уже...

0: Реклама на Бим-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Тренировка начнется через 5 минут.
3: Успеете. В ЖК «НК Клубная» спортивный кластер на

0: АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Тренировка начнется через 5 минут.
2: Успеете. В ЖК «НК Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «НК». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на nk.ru.
3: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «НК Финансы» сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на nk.ru.rf. Договор для его участия. Предложение ограничено. Не оферта.

0: на Бим-радио.
1: Вновь перемещаемся на улице Казани. 3 балла мы ставим за турнир, как и час назад. Обращает на себя внимание Миллениум. Нам прямо на мосту 3 аварии из центра в сторону кварталов и съедем. И это самое большое затруднение сейчас в столице Татарстана. Ну, это еще и проспект Ибрагимова, улица Копылова. От улицы Академика Королева до Тетовской 20 минут. 1 километр длина этой пробки и скорость потока 3 километра в час. Это очень медленно. Что случилось, ребят? А, авария стоит, значок. Прямо на перекрестке. Ну, будьте предельно внимательны. Вкусная точка, средний ряд, прям рядышком. Что еще? Напомню, Миллениум и проспект Ибрагимова, Копылова от Королева до Тесовской. Еще Вишневского от улицы... А, ну это Миллениум, да. От Вишневского от улицы Николая Ершова до моста Миллениум 10 минут. Вот это 2 самых затруднительных участка. Ну, тут еще улица Мира нарисовалась. От Парковой улицы до Тополевой 7 минут, 1 километр 9 километров в час. Вот такие вот заторчики.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Ну что, друзья мои, всем замечательного окончания трудовых забот рабочего дня. Услышимся обязательно здесь, на волнах любимого радио. Голос Елены Макударакаев. Пока.

0: ВИМ новости. Спонсор выпуска новостей на ВИМ радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Логос Авто. ООО СМР Инжиниринг.
1: Логос Авто – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на ВИМ радио. В общественной палате выдвинули предложение предоставлять в аренду многодетным семьям нераспроданное жилье бесплатно. Это поможет решить проблему с покупкой просторного жилья. Также прозвучала идея выдавать таким семьям ипотеку под 0%. Специалисты рекомендуют заниматься физкультурой не менее 150 минут в неделю. Первым шагом могут стать короткие прогулки. Далее нагрузку стоит наращивать аккуратно, учитывая особенности организма и имеющиеся ограничения. Интересный факт. В Древнем Риме курица считалась деликатесом. Ее мясо было дороже свинины и говядины и попадало лишь на столы состоятельных римлян. С вами были новости на ВИМ радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим-радио.
1: 15.05 в Казани. Альберт Ботанин был со студией Бим-радио. Всем отличного настроения. Буду в ближайшие два часа рассказывать вам о том, что в мире происходит. Ну, тут количество мест в вузах сокращается. На Бали топливный кризис. Мошенников теперь мучают с помощью ИИ. Ну и приставы тут тоже начали массово проверять россиян. Об этом и о многом другом расскажу в ближайшие два часа. Ну и, конечно же, поиграем с вами в игры, которых немало. Ну вот, например, на подходе у нас игра «Смотри на мир ярче». Как всегда, очень близко.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: 15 октября, 18:30, стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
5: Приходи на футбол.
4: Поддержи команду.
6: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
8: Красавица, чего не нравится, пойми.
7: Подробности на «Максимилианс.ру».
9: 18+.
10: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Эталон женской красоты? Да хрен с ними, с этими 90-60-90. Бороды нет, уже плюс, ёкаламане.
2: Соу, сапелява.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: Ну все, свершилось наконец-то. Ну, вернее, не то, чтобы мы этого прям ждали, скорее наоборот, не ожидали. У всех же у вас дома есть на кухне. Открывайте шкаф, вот самая верхняя полка, вот куда вы обычно не заглядываете, там лежит сода, вот эта вот пищевая сода, ГОСТ. Какой там ГОСТ обычно? 32-802-2014. Вот стандартная пачка желто-оранжево-белая, вот красно-желто-белая, в общем. Ну вот эту пачку все помнят, она с кухни. Вот я себя помню, всегда такая была. Но пачку соды перекрасили наконец-то. Все, в синий цвет. Производитель обновил упаковку впервые за 30 лет. Теперь она синяя. Новую соду расставят в отделах бытовой химии. Так что имейте в виду, если вы будете спрашивать, а где сода? Где? Всегда же здесь стояла в отделе бытовой химии. Куда? Теперь она синяя. Все. Красную-желтую тоже оставят, но это для выпечки будет. То есть отдельно для выпечки, отдельно для того, чтобы... А для чего еще использовать? Это, ну, посуду мыть. Хотя, наверное, у соды миллион всяких разных. Как вы применяете соду? Какие у вас есть домашние лайфхаки? Вот это вот, смешать соду, уксус, зубную пасту и этим всем делом сжечь все, что вы хотели почистить или помыть. Ну, в общем, такие новости. Да. Классика навсегда, но пора меняться, как говорится.

0: были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Наверное, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе. Так просто в первый раз с тобой мы. Так близко, это в самый первый раз.
3: Мы не в первый раз играем в игру «Смотри на мир ярче», но вот кто первый дозвонится, с тем и сыграем. 2-92-102-8, 2-92-102-8, линия свободна, действуйте.

0: ярче с БИМ-радио.
1: Спонсор игры «Смотри на мир ярче» – современный офтальмологический центр для всей семьи «Клиника Смотри». Уже более 10 лет они заботятся о вашем зрении. Только представьте, за это время врачи клиники провели свыше 700 тысяч успешных операций. В команде работают настоящие профессионалы, врачи высшей категории, доценты и кандидаты наук. В клинике «Смотри» заботятся о пациентах любого возраста и предлагает полный спектр услуг от точной диагностики до сложнейших операций. Специалисты клиники «Смотри» будут рядом на каждом этапе пути к вашему здоровому зрению. Смотрите на мир ярче. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. А у нас на связи Рустем. Рустем, день добрый.
2: Добрый день.
1: А, Рустем, где мы вас застали? На работе, наверное, да?
2: А, в автосервисе.
1: А, в автосервисе. А что такое? Что, перед зимой решили автомобиль?
2: Да не, прокачиваю машину.
1: А, в смысле, тюнингуете?
2: Да, чип ставлю.
1: Да, ваш экзибит прокачал вашу тачку. Ну ладно, в общем, Рустем.
2: 360 кобыл.
1: Куда вам столько? Зачем? Что вы собираете? Это ж сколько они жрут, эти 360 кобыл?
2: Это про запас.
1: А, на про запас. Ну да, ну пригодится же всегда. В случае чего можно сделать колбасу из этих кобыл. Так, смотрите, у меня один вопрос и три варианта ответов. Как у вас со зрением, кстати, Рустем? Все хорошо?
2: Не жалуюсь.
1: Ну, правильно, есть 300, там сколько-то кобыл под капотом, то зрение хорошее, нужно иметь. Смотрите, если смотреть на яркую лампу, вот представьте, вы смотрите на яркую лампу, прям смотрите, а потом резко отвести взгляд, то перед глазами еще какое-то время плавает вот это светлое пятно. Что это? Варианты ответов следующие. Это первое. Остаточное изображение, так называемый послеобраз. Ну, в общем, рецепторы сетчатки перегружены временно. Второй вариант. Это микропылинки в воздухе, подсвеченные лампой. Или третий вариант – это вообще оптическая иллюзия, придуманная маркетологами, продавцами ламп. Как вы думаете?
2: Первый вариант.
1: Первый вариант. Точно уверены?
2: Уверен.
1: Ну, правильно. Конечно, все правильно. Это так называемый послеобраз. Ну, там, да, если на лампу то долго-долго смотреть, рецепторы привыкают к этому делу, ну и, соответственно, устают на время. Вот, продолжают посылать все равно импульсы в головной мозг. На самом деле мы уже лампу-то не видим. Все, Рустам, молодец, справился. Кому привет передадим?
2: Привет хочу передать супруге и своим детишкам Камиле, Мансуру и Алие.
1: Прекрасно. В качестве подарка вам достается сертификат в ресторан. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» еще обязательно появится в эфире БИМ-радио.
0: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В общественной палате выдвинули предложение предоставлять в аренду многодетным семьям нераспроданное жилье бесплатно. Это поможет решить проблему с покупкой просторного жилья. Также прозвучала идея выдавать таким семьям ипотеку под 0%. Специалисты рекомендуют заниматься физкультурой не менее 150 минут в неделю. Первым шагом могут стать короткие прогулки. Далее нагрузку стоит наращивать аккуратно, учитывая особенности организма и имеющиеся ограничения. Интересный факт. В Древнем Риме курица считалась деликатесом. Ее мясо было дороже свинины и говядины и попадало лишь на столы состоятельных римлян. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим-радио.
1: Ну что, немножечко новостей из мира технологий. Тут говорят о замену Макса. Максу выпустили в России. О боже, неужели? Ну вот так вот пишут. В общем, вышел платный сервис под названием «Молния». Вот, уже доступен для скачивания, говорят, за 750 рублей. Ну, он платный, подписка, все дела. Обещают заменить соцсеть, ТикТок, переписки, звонки, покупки. Ну, в общем, все там будет, как заявляют разработчики, все будет работать. Разработали его российская компания RedSoft и китайская Passion Tech. Вот. За следующие полтора года создатели рассчитывают набрать 1,5 миллиона пользователей. Вот. А, не, не полтора, 15 миллионов пользователей. Ничего себе. Нормальные такие у них планы. Осталось только уговорить россиян заплатить за мессенджер. Угу.

0: Бим-радио. Еще немножечко новостей накидаю вам в ленту сегодняшнего дня. Ну, тут такая настораживающая. Приставы начали массово проверять россиян на долги. Всего за один день банки получили 12,8 миллионов запросов. Ничего себе, обычно столько приходит за месяц. А в отдельные дни запросов стало в 48 раз больше. Банки просто не успевают отвечать за просрочку, им грозит штраф до 100 тысяч рублей. Вот так вот. Так что сейчас у банков там тяжелая пора. Приставы решили проверить, по всей видимости, вообще всех россиян. Ну а что 150 миллионов можно же проверить, если сразу всех одновременно запросить у всех, а банки пусть выкручиваются, рассказывают там.
1: Реклама на Бим-радио. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных

0: Действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Радио. Первое в Казани. Бим-радио.
1: Ну что, тут восстание машин, правильное восстание машин, такое оно нам нравится. В общем, искусственный интеллект против мошенников. Значит, мошенников начали приводить на ИИшки вместо обычных людей. Ну, как обычно, звонит, значит, мошенник: здравствуйте, я служба безопасности там чего-нибудь, ваши деньги под угрозой. Естественно, куда он звонит? Какому-нибудь пенсионеру, да, какому-нибудь пожилому человеку. Ну и, соответственно, вместо пожилого человека, вместо пенсионера включается искусственный интеллект, который максимально правдоподобно имитируют это. Милок, подожди, я за очками сбегаю, куда что переводить надо? Вот это все такое и прочее. Ну и, соответственно, вот тут прям целый стартап уже для этого есть. Вместо и 350 тысяч и пенсионеров, так называемых, часами слушают истории про безопасный счет и разговаривают с мошенниками, ну, минимум по 2 часа. Там надо прям украсть как можно больше времени у этого негодяя. В общем, стартап называется Apaid. Отвлекает он мошенников от реальных людей. Ну, пока эфир пытаются их развести, нейронки уже собрали 250 тысяч ссылок, реквизитов и счетов подставных лиц. Ну и передали их соответственным органам. Такая вот история. Если восстание машин, то мы на их стороне. Вот. Но есть у меня другая тут информация, что теперь еще и искусственный интеллект от лица мошенников звонит. То есть ИИшка звонит от лица мошенников, ИИшка отвечает от лица тех, кого пытаются обмануть. И вот два искусственных интеллекта друг с другом разговаривают. Такая вот история. Электричество жгут, а мы за это платим.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане утвердили выплату в 350 тысяч рублей для женщин до 25 лет при рождении второго и следующих детей. Мера поддержки будет действовать с 1 января 2027 года по 2032 год включительно. С 1 февраля 2027 года материнский капитал будет проиндексирован с учетом фактической инфляции. Семьям, которые еще не использовали эту меру поддержки, выплата на второго ребенка превысит 1 миллион рублей. А вы знали, для чего слону большие уши? Они помогают ему не перегреваться. Благодаря большой площади и густой сети сосудов они эффективно сбрасывают тепло в жарком климате, а размахивание ими дополнительно обдувает тело. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим-радио.
1: 16.05 в Казани, Альберт Ботанин по-прежнему с вами. В этом часе нас ожидает множество игр и подарков. Ну вот на подходе, например, игра «Поймай ритм» с «Волга» с «Канавта». Там, как всегда, что-то приятное можно заполучить. Ну и еще проанонсирую заранее, ну, ближе, наверное, к концу этого часа разыграем билеты на концерт. Все подробности впереди, а еще впереди море отличной музыки. Двигайтесь ближе, делайте громче.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тренировка начнется через 5 минут.
4: Успеете. В ЖК «НК Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «НК». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на nk.ru.
5: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «НК Финанс» со сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на nk.ru. Договор требует участия. Предложение ограничено. Не оферта.
6: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерда» 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадрат. Квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Ну что, вот прямо сейчас можно дозвониться по телефону прямого эфира сюда, к нам, на Бим-радио 292-1028. 292-1028. Сыграем в игру «Поймай ритм с Волга в Канавто». Поборемся за сертификаты в кофе.

0: Спецпроект. Поймай ритм с Волга в Канавто.
1: Ну что, время поиграть. Поймайте ритм вместе с Волга в Канавто. Звоните прямо сейчас в прямой эфир, отвечайте на вопрос викторины и узнавайте больше об автомобиле Волга. Выигрывайте подарки, естественно. Спонсор проекта «Поймай ритм с Волга в Канавто» ООО «Канавто 3». Волга К50 – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В Канавто выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга». К50, Сибирский тракт 52, Ярнгурский тракт 209В. Подробнее 8-743-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе Trade-in и Волга Финанс от АО Альфа-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта. Ну а на связи у нас Вероника. Вероника, день добрый.
2: Добрый день.
1: Вероника, а вы за рулем? Бываете? Ездите ли?
2: Я за рулем. Да, я давно не звонила, потому что я давно не была за рулем, поэтому...
1: Вот вы решили сейчас позвонить и проверить, да, насколько хороши вас... Ну, непростой вопрос все вас ожидает. Прям сложно. Нужно будет как-то постараться. Может
2: это
1: быть...
2: по ПДД же, да, вопрос?
1: Ну, не совсем. Прям очень сложный вопрос, невероятно сложный. Вот скажите мне, пожалуйста, вот представьте, вы сидите в новом C50, в новом, шикарном, просто пахнет еще новым. Новой машины внутри, вот это все. Какой саундтрек лучше всего подходит для поездки на C50? Вот саундтрек. Итак, варианты ответа следующие. Первый – это звуки уведомлений о новых задачах. Там тин-дин, тин-дин, тин-дин. Второй вариант – это любимый плейлист. Никаких рабочих звонков, если возможно. Но любимые песни. Да. Или третий – подождите, вы же третий еще не знаете. Торжественный марш при каждом повороте налево.
2: Второй.
1: Точно второй? Ну, это правильно, да, конечно. Главное, чтобы музыка нравилась водителю и не отвлекала от дороги. Ну, видите, легко и просто, оказывается, не так все сложно. Вероник, кому привет передадим?
2: Спасибо. Передаю привет всей Казани. Я давно не звонила на радио. Раньше я звонила постоянно, может быть, так раз в месяц.
1: Где же вы пропадаете-то?
2: Прошло где-то полгода. Ну вот, не было автомобиля, не было возможности дозвониться. Сейчас появилось.
1: Супер, здорово. Кому? Это все привет или кому-то еще?
2: Передаю привет всем тем, кто меня узнал.
1: Супер. Трубочку не кладите, за эфиром расскажу подробнее. В качестве приза вам достается сертификат в кафе. Ну а игра «Поймай ритм с Волга» с Канавто еще обязательно вернется в эфире Бим-радио.
0: Спецпроект «Поймай ритм с Волга» в Канавто.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
2: Я хочу три вещи. Во-первых, очень нужно все. Так, во-вторых, все остальное. И в-третьих, что-нибудь еще.
3: Мальчики, я вас обожаю.
0: Соус и пилявых.
2: Ничего, показал.
1: Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Астрономы Вавилона успешно предсказывали как солнечные, так и лунные затмения. Причем последние считались плохим знаком для правящего царя. Поэтому на период затмения назначался временный царь, которого затем убивали. Так что предзнаменование всегда оправдывалось.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неоферта. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Бим Радио.
1: Немного новостей от синоптиков вам закину во вторник. Сегодня же вторник, да? Ничего я не путаю. Так вот, значит, зима в России, говорят, будет теплой и даже безснежной, предупреждают климатологи. По прогнозам, снегопады будут непродолжительными, а выпавший снег быстро растает. Вот шансы увидеть устойчивые сугробы в декабре оцениваются как 50 на 50. Но нам в декабре, честно говоря, не надо прям уж таких суперсугробов. Нам в декабре к Новому году надо готовиться, к банкетам новогодним. Вот, а оттепели на Новый год постепенно становится климатической нормой. Такая вот история. Вы за что голосуете? За хорошую такую снежную зиму со снегом, с вот этими сугробами непроходимыми, чтобы все завалило к этой самой матери? Или вы, наоборот, за такую зиму, которая такая, ну, немножко слякотная, бесснежная, теплая, вот эта вот скользкая, влажная? Вам какая зима нравится? Прям такая зима-зима, минус 30, и чтобы снега было очень много. Или такая теплая европейская зима? Вы за что голосуете? Проголосуйте. 92-72-42-102-8. За что проголосуем, такая будет, наверное.
0: Реклама на Бим Радио.
2: Эй, друзья! Новогодние корпоративы в Максимилианс под ключ. О-о-о-о-о-о. Яркое шоу и праздничное меню от 4300 рублей на одного гостя. Для больших и маленьких компаний. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Запишите. Мудрость. Если женщина собралась стать счастливой, ей не может в этом помешать даже муж.
4: Сатья в Казань-экспо. 25 октября. 18+.
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер Хавейл?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане утвердили выплату в 350 тысяч рублей для женщин до 25 лет при рождении второго и следующих детей. Мера поддержки будет действовать с 1 января 2027 года по 2032 год включительно. С 1 февраля 2027 года материнский капитал будет проиндексирован с учетом фактической инфляции. Семьям, которые еще не использовали эту меру поддержки, выплата на второго ребенка превысит 1 миллион рублей. А вы знали, для чего слону большие уши? Они помогают ему не перегреваться. Благодаря большой площади и густой сети сосудов они эффективно сбрасывают тепло в жарком климате, а размахивание ими дополнительно обдувает тело. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
3: Отдыхай! С Бимрадио!

0: Бим Радио.
1: Ну, давайте посмотрим, кого у нас больше любителей зимы-зимы, прям зима, чтоб с сугробами, вот с этим снегом бесконечным, или тех, кто вот за, ну, слякоть такое не очень холодное, не очень морозное, но это мокренькая зима. Значит, это все к чему? К тому, что тут новость промелькнула. Синоптики и климатологи говорят, что эта зима на большей части европейской России будет такая себе, не очень снежная, скорее даже больше слякотная. Я решил вас спросить, какая зима вам больше нравится? Со снегом и морозами или нет? Ну и тут вот пишут за снежную зиму. Добрый вечер, за снежную зиму и минус 20, чтоб снег без перерыва. Ничего себе, Андрей. Вы... У вас, наверное, трактор есть, да? Поэтому вы любите, вот, чтоб снега без перерыва насыпало. Да, я буду зарабатывать. Наталья тоже за снежную зиму. Кто тут у нас еще? Алина спрашивает. Я, говорит, за нормальную русскую зиму. А как же лыжи и сани? Ну, да... Чего вы с этим снегом-то? Куда вам? Давайте, знаете так, если снега будет много, вот все, кто сейчас голосовал за снежную зиму, я вас всех записал, значит, мы вам всем снег будем отправлять. Насыпать прямо перед подъездом, или если у вас частный сектор, частный дом, прямо вам во двор будем весь снег высыпать. Хорошо? Договорились? Раз вы так его любите, этот ваш снег, забирайте. Нам не жалко его же. Все вот к ним. Кто еще любит зиму снежную? Отписывайтесь, будем составлять список, кому мы будем этот снег потом отправлять.
0: Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда?

0: собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
8: BIM-радио.

0: Бим Радио.
1: Обещал вам подарки, а точнее билеты на концерт. Вот прямо сейчас этим займемся. Ну, во-первых, как всегда, готовьтесь, вам понадобится либо Макс, либо вот этот второй мессенджер. Запретили его, не запретили название-то упоминать сейчас, я не знаю, на всякий случай. Я не упоминаю на всякий случай, но все понимают. Тот, который все равно продолжает работать. 92-72-42-102-8, цифры для ваших отправлений. Туда буду принимать правильные ответы. Вопрос у меня сегодня непростой, необычный, без вариантов ответов. Тут как-то надо придется поднапрячься, как-то нужно, в общем, мозгами-то пошевелить. Во-первых, два билета на предстоящий концерт «Фактор 2», разыграем 18+. Естественно, завтра состоится 14 октября в 20:00 в Максимилинсе. В общем, Владимир Панченко. В общем, вот такое вот веселье нас ожидает. Итак, вопрос. Скажите-ка мне, пожалуйста, дорогие мои любимые радиослушатели, сколько у нас ведущих мужчин здесь в эфире Бим-радио? Нужно посчитать цифру. Назовите мне, пожалуйста, сколько нас мужчин-ведущих. Девочек у нас трое. Вот, а мужчин давайте посчитаем. Пересчитайте, пожалуйста. Вот посыпались первые ответы. Вижу 7-8, но это все неправильно, ребята. Это все неправильно. Так, во втором мессенджере пока тоже неправильные ответы. Не вижу пока правильного ответа. Всего два. Вот кто-то написал: Василий, а че так нас мало вы и посчитали? Вы только двоих знаете, что ли? Мне кажется, как будто бы больше. Ну, хотя бы вот Петра Нежинского я помню, Махмуда Ракаева еще помню. Видите, уже не два вместе со мной. Итак, хоть кто-нибудь правильно-то ответит. А, есть правильный ответ. От Марселя! Марсель, хоть и не с первого раза, но все равно правильно ответил. Правильный ответ – 11 человек. 11 нас, да, представителей мужского пола здесь в микрофон говорим. Вот такая вот история. 3 девочки и 11 парней. Угу. Ну что, Марсель, мы вас поздравляем. 2 билета на предстоящий концерт. Завтрашний «Фактор 2» достаются вам. 18+, на всякий случай, концерт. Я надеюсь, вам есть 18+, Марсель, да? Есть что? Ну, в общем, напишите мне, пожалуйста, свою фамилию. Марсель, у вас здесь не указано. И номер телефона. Вот, сейчас. Да, все, с Марселем мы связались. На этом буду закругляться, но не прощаться. Совсем скоро здесь Ярослава и вечерний Трубим. Будем с вами веселиться все вместе.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Красивые формы – ваша уверенность. Мама-пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Давай быстрее, быстрее, ничего не успеваешь. Ну быстрее. Давай, скорее, скорее, скорее, скорее. Надо быстро. Нажимай. Да, вот, иначе, что, ты не слышишь ничего. Давай, вот сейчас слышишь, ну. Ты же опоздаешь, Ярослава.
5: Ты что?
4: Ну ты же всегда так.
5: У тебя все нормально.
4: Да нет, я просто.
5: У тебя все хорошо.
4: У меня все прекрасно.
5: Женым, ты переутомился, ты со скольки часиков тут сидишь?
4: Все нормально.
5: А ты прибавь мне наушники, пожалуйста.
4: Еще тебе прибавить?
5: Ну, чуть-чуть.
4: Тебе надо к врачу, слушай. Ты так это совсем. Так нормально?
5: А ты случайно не врач?
4: Я? Не знаю. Слушай, ну...
5: Всем здравствуйте, это во-первых.
4: Это да, я уже поздоровался, да. Бонжорно, бонжорно, бонжорно. Вечерний трубим, здесь Ярослава подоспела. Ну, она как всегда...
5: Я была поспелой уже.
4: Ты заранее всегда приходишь, за час.
5: Я пришла заранее. Во-первых, хочу всем передать огромный привет от Петра Нижинского. Он находится сейчас в больнице, сломал локоть. Сегодня у него будет операция в 20.00. Ноль по московскому времени, поэтому...
4: А будет прямая трансляция?
5: Что-то я с врачом не договорилась. Ты же тоже врач, давай.
4: Блин,
5: ты...
4: Было бы прикольно, знаешь, вот поставить эту прямую трансляцию. Ведь это же локоть, это же как бы не абдоминальная какая-то там или еще
5: ну,
4: что-то.
5: Ну, короче говоря, все ваши теплые пожелания Петру передала. Можете еще писать. Обязательно передам, но как-то разом давайте напишем, чтобы не... А можете в приветы просто писать, не сейчас. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Спасибо еще раз всем за поддержку. И тема давай делать.
4: А ты что так микрофон обнимаешь, как чашку кофе?
5: Слушай,
4: такую горячую?
5: Заметила даже.
4: Ну ладно, пусть
5: я
4: будет.
5: Я люблю
4: как...
5: контролировать, да? Процесс, да.
4: А
5: да.
4: Вот ты из этих людей, которые все время любят контролировать, беспокоиться заранее.
5: Я тревожница.
4: Ты тревожница.
5: Я тревожница.
4: Да.
5: Я везде и всюду прихожу заранее. Вот даже смотри, у нас 20 ноября будет день рождения в Бимрадио. Я заказала себе наряд.
4: Нам уже заранее.
5: Нам сказали, будет, ну я такая дотошная. Мне надо, чтобы сережки были подобраны. Все. И, в общем, сказали, что будет такая-то тематика. Я все заказала. Сапожки заказала новые, платье заказала новое, сережки заказала новые. И вот сегодня выяснилось, что... Ну, ты
4: совсем
5: знаешь,
4: все другое надо.
5: Совсем, вот вообще. И я теперь принялась все другое заказывать. Да, а ты из тех людей, которые все впритык. Альберт, завтра вечеринка.
4: Нормально.
5: За час куплю что-нибудь.
4: Ну,
5: или
4: да,
5: вот
4: да.
5: Надену, что есть.
4: Импровизация, я за это. Ну, в общем, к кому вы относите себя, уважаемые радиослушатели? К тем, кто заранее всегда вот все за месяц, за два или за год уже все стоит с вещами, с чемоданами, все уже готовый. Или из тех людей, которые все в самый последний момент всегда решают. Всех за людей, которые, у которых импровизация лучше всего. Что вообще, кстати, в каких случаях лучше заранее, а в каких случаях прям лучше не готовиться?
5: Нет, я люблю спонтанность. И вот спонтанность, например, сегодня мы с девочками вообще с подругами не собирались встретиться, но погода хорошая. А давайте порыбачим. И вот мы здесь на озере Кабан просто спонтанно встретились и порыбачили. То есть такое вот мне тоже надо в жизни. Но если касаемо работы, мероприятий, что-то серьезного, я все заранее. Да, я вообще не понимаю, как вот... Не буду тыкать,
4: смотри,
5: конечно.
4: Смотри, вот я тебе могу сказать так, что в некоторых случаях мозг, когда понимает, что все, дедлайны все прогорели, надо вот прямо сейчас включаться, он включается просто как ракета у тебя. Такие мысли, классные идеи появляются. И всегда импровизационно получается намного интереснее, когда ты не готовишься вообще абсолютно, а просто вот как в омут с головой ныряешь, и вот получается, что получается. Мне кажется, вот так вот. У меня, по крайней мере, так работает. Я не знаю, как у тебя все прям заранее на бумажечке написано, все по тексту, сколько,
5: да,
4: первый, второй, третий,
5: десятый.
4: Записывать.
5: В телефоне я люблю печатный текст. Всегда прописываю.
4: Ты любишь,
5: ну, ты
4: на
5: знаешь,
4: бумажках
5: вот
4: записывать.
5: Вот эти бумажки,
4: да,
5: если валяются в студии, это Ярослава была. Но я за собой все убираю, кстати, если ты заметил. Всегда есть чем в туалет сходить.
4: Да, да. Я должен был догадаться, что ты так закончишь эту шутку.
5: Да? Я стараюсь, я держу себя в руках, между прочим. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Делаете ли вы все спонтанно или все-таки должно быть заранее продумано ваше действие? Там прийти на работу пораньше, в театр пораньше, везде пораньше или все-таки все впритык? Вот на эту тему мы сегодня с вами будем болтать. Сделай наушники погромче. Будь ты человеком уже нормально, спокойно мне.
4: Бабуля, совсем уже не Ничего не слышу от нее.
5: Ничего не.
0: Вечерний Трубим.
1: Реклама на Бим-радио.
6: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
7: Октябрь – время менять правила. Планета Фитнес запускает главную акцию осени. Хочешь заниматься фитнесом полгода? Без пауз, заморозок и отговорок? Легко. Нужен запас времени? Бери 8 или 12 месяцев и получи до 60 дней заморозки в подарок. Никаких компромиссов. Предложение действует до 28 октября. Подробности по телефону плюс 7 843 212 21 20.
2: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.
8: Мне бы кухню побольше.
9: А мне место для работы.
10: А где моя комната?
11: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань-Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей. 18+.
12: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. И сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
13: Вот бы полный привод, чтобы сугробы, как орешки. Японскую надежность, чтобы наверняка. И теплые опции для комфорта.
14: Проще сказать, вот бы ГАК с выгодой до 800 тысяч рублей в «Диалог Авто». Успейте за выгодой этого месяца в «Диалог Авто» на декабристов.
15: Не оферта. Подробности в автосалоне.
16: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
18: Не выношу кронштейны на стенах.
19: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
20: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
21: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
22: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Народная примета. Если смартфон шлепнулся вам на лицо, значит, пора спать.
1: Да ну нафиг.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
3: Вечерний Трубим.
4: Ну, заварила, значит, тебе кофеечка. Ага. Готов слушать, что там у тебя заранее. Ты обычно делаешь...
1: Кофеечек в студию всегда. Нельзя, ты же помнишь?
4: Не-не-не, он мне не в студию, он у меня тут в соседней комнате остывает.
1: Не шмыгай. Не это... дыши.
4: Не дыши. Че ты меня бесишь? У тебя борода слишком громко растет.
1: Я пресс качала, у меня болит пресс, поэтому когда у женщины что-то болит, ее раздражает. А че сумку не сняла?
4: Да вот именно, сидишь тут в сумке до сих пор.
1: Мне как будто сейчас
4: в телогрейке. Все. Забери, никто не заберет уже здесь, что-то не переживай. Ты, значит, пресс качала, ага, и что, помогло? Простите, пожалуйста. Все, ну что так на меня?
1: Ну, шутить можно, да? Ну, ты же помнишь, что мягко шутить я не умею, да? И вот еще одна шутка, Альбертик, и... Так, ладно, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Тардам, тема-то у нас какая?
4: Тема у нас такая. Все заранее или спонтанно? К кому вы себя относите? К какому типу людей? И что лучше? В каких случаях что-то делать спонтанно, импровизационно, так сказать? А в каких случаях все прям заранее просчитать, продумать и... Ну.
1: И пересчитать.
4: Не пересчитать.
1: И передумать.
4: Да.
1: Булат пишет, спонтанный секс гораздо лучше запланированного.
4: По-разному, Булат, бывает. Смотря с кем.
1: Я даже обсуждать это не буду с вами, ребят.
4: Ладно, давайте, да, мы тему этого самого не будем обсуждать.
1: Всегда лучше заранее. Димка пишет, не люблю, когда впритык.
4: Ну вот.
1: Кстати, мне кажется, у мужчин вообще все всегда впритык.
4: Ну, по-разному бывает. По-разному. Впритык. Как, смотря как использовать это слово. Давай вот так. Ага. Что там еще есть?
1: Наконец-то блудная дочь вернулась. Здравствуй, родная.
4: Дочь.
1: Здравствуйте, Антон Пупсик.
4: Ты прям блудная.
1: Давно я вашей.
4: Где ты блудная-то? В каком месте?
1: В месте дочери.
4: Мне кажется, ты вообще из монашки. Что там еще?
1: Не, я решила, что монашку я бы не стала бы.
4: Ты бы не стала, да?
1: Я бы не смогла бы. Это ответственность большая.
4: Ты
1: ну вот эти все короткие платья, они же мои.
4: Угу.
1: А была бы я, ну, может быть, лет через...
4: Не, ну подожди, ты же можешь носить короткие платья и вызывающе одеваться, но при этом быть очень...
1: И кто тогда увидит мое платье?
4: Да, действительно, не сфоткаешь, не выложишь.
1: Ну, конечно. Привет, Бимка, привет, мой любимый дуэт. Здравствуйте, Рафиль. Во-первых, пожелаю Петру легко перенести операцию и выздоровление. Надо сфоткать ему все сообщения, я считаю. Там лежит бедолажка.
4: Потом сфоткаешь.
1: Я потом потеряюсь. Подожди, сейчас...
4: Давай я почитаю. Насчет темы. Как я как Ярославушка, все заранее. Лучше час подождать, чем на минуту опоздать.
1: Кстати, вот про опоздать. Mm-hmm. Как вы относитесь к тому, что нужно ждать? Вот бывает же, я, например, раньше очень нервничала, когда мне там... я тебя жду, и все, я начинаю, до сих пор еще привыкаю не нервничать. Я тебя жду, и все, у меня сразу паника, что меня ждут, мне надо быстрее, но потому что меня потом орали, если я вдруг задерживалась mm-hmm. где-то. Mm-hmm. И поэтому я всегда переживаю, когда меня ждут. Как вот вы, Рафиль, относитесь к ожиданию, что вот человек там на час, например, опоздал? Ну, это, конечно, не нормально, но мало ли в жизни все бывает. Как вот ты? Ты вот пришел на свидание, угу. А девушка на час опоздала. Еще
4: обычно
1: в костюме монашки пришла.
4: Обычно я сам опаздываю.
1: Да?
4: Да. Ну смотри, если ты приглашаешь девушку на свидание, вероятность 99%, что она опоздает. 99%.
1: Блин, я вообще всегда...
4: Почти всегда это работает. Ну, не знаю, я тебя вот не приглашал на свидание.
1: Мы мороженое ели с тобой вообще, ты забыл, да?
4: Ну это что это? Что это самое. Смотри, если девушку приглашаешь, она всегда опаздывает, поэтому можно не торопиться. Тоже можно чуть-чуть задержаться, минут на 5, на 10.
1: А вдруг она придет?
4: Не придет. Ни разу еще такого не было. Всегда опаздывает.
1: Ты выбирай нормальных девушек.
4: Нет, неинтересно мне с нормальными. Скучно! Хочу каких-нибудь... Вот.
1: Ладно, я промолчу. Добрый вечер, любимые. Я обязательно планирую все. На вечеринку могу спонтанно, легко. Александр еще спонтанно может на шпагат садиться, я видела. Да. Вот на вечеринку не ходил, но вот эти все фотографии с блондинкой эффектной на шпагате, это все Лейсан, чтобы вы понимали. Вообще красотка, молодец.
4: А смотри, а я могу объяснить, почему Лейсан все делает заранее, а на вечеринку всегда спонтанно может собраться. Потому что она всегда готова к вечеринке. У нее, мне кажется, просто стоит какой-то вот перед входом образ уже готовый, заряженный на месяц вперед. Даже несколько образов подготовленных. Что там еще нужно на вечеринку готовить?
1: Печень.
4: Печень. Ну, это не обязательно. Фастум-гель коленками помазать, чтобы не скрипели. Ну, не знаю, обувь какую-то удобную. Ну, в общем, она у Лейсан всегда все заранее готова. Поэтому на вечеринку она такая. Прямо сейчас все, готово,
1: Лейсан,
4: поехали.
1: Лейсан, вечеринка ко дню рождения Бимрадио будет 20 ноября. Это пятница, поэтому здесь уже мы вам облегчаем. Можете уже планировать. Кстати, вот я просто зашиваюсь на работе сообщение от «Я твой родственник». Твой?
4: Какой? А, какой родственник? Подожди.
1: Вот «Я твой родственник», он записан. Твой?
4: Мой родственник?
1: Скажи мой, и все, я дальше продолжу.
4: Нет, мне нет таких родственников,
1: последний
4: я не знаю.
1: Последний раз 4 дня отпуска были года 2 назад. Я даже на вечер запланировать не могу ничего. Все меняется каждый час. Не, ну понятно, что я тоже, бывает, запланируешь, дети раз и заболели. И заболели. Mm-hmm. И куда я с этими болеющими? Только не болеющие дети. Вот, а все остальное, пожалуйста. Ну и не болеющий Петр еще. Ладно.
4: Ну, Петра-то еще как-то с Петром-то еще как-то можно договориться. А вот с детьми. А если болеющие домашние животные, там вообще?
1: Что?
4: Ну, печалька. Так же, как дети. Не оставишь же животинку.
1: Я сразу вспоминаю, когда один слушатель нам написал, что когда у женщины маленькая...
4: Маленькая...
1: То есть, это две печальки.
4: Ага.
1: Когда ты говоришь слово «печалька», у меня вот сразу ассоциация. Дурацкий.
4: Смотри, Артемонстр пишет нам. Я вас что-то не понял. Спонтанность или впритык? Это же разное. Я, к примеру, люблю все спонтанное, но не впритык, а вовремя. На выходные ехали из Челнов в Казань. Спонтанно решили заехать в Елабугу, в музей Шишкина. Вот так вот.
1: А вы случайно ошиблись в слове «Челнов»?
4: Он тут... Как он написал...
1: Хорошо, что ты нормально.
4: Хорошо, что я прочитал нормально, да.
1: Я думала, это все, это у меня уже Челнов.
4: Ай, ладно.
1: Ладно, плюс 7-9-2-7-2-42-8.
4: Вы за спонтанность, да.
1: Мы за Челны. Держимся крепче за Челны.

0: Ну, что, выбрала. Сидит она, наряд себе выбирает.
1: Ну, конечно, теперь заранее надо наряд выбирать, чтобы успеть померить. Вдруг не подойдет, тогда придется носиться впритык уже. Ну,
0: или а ты впритык не любишь, это мы помним, да.
1: Ну, я люблю все заранее, да.
0: Все заранее. В общем,
1: тема у нас такая сегодня: все заранее или все впритык? Или как-то чередуете в этой области все заранее, в этой все впритык.
0: Ну,
1: если
0: нет,
1: впритык, то обувь чешки, например.
0: Может быть. Не, ну обувь впритык нельзя. Там этот, ну, вросшие ногти. Все подологи говорят, что надо хотя бы на размер больше. А зимнюю так вообще на два размера больше.
1: Ну, женщины тоже всегда говорят, что лучше на размер больше.
0: На словах-то они всегда все так говорят. А потом, когда говорят, что ой, куда такое?
1: А потом на свидание опаздывают.
0: Добрый вечер, пишет Рафаэль. Всегда прихожу на все встречи, мероприятия и так далее заранее. Не люблю опаздывать. Ну, опаздывать, понятно, никто не любит.
1: Кстати, приятно, что мужчины вот все любят тоже заранее. Вот ты какой-то... Тебя женщины воспитывали, может быть?
0: Какой я?
1: Ну, ты любишь все спонтанно.
0: Ну, как оно... Как пойдет, это называется.
1: Ну, значит, спонтанно.
0: Да, да.
1: Смотрите, я увидела Ярославу вживую, наконец, на вечеринке в субботу. Я тут спросила, и как вам? Ну, это не я спросила, ладно, это Альберт спросил. Обаятельно, милая, красивая девушка, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Вот кто-то сглазил же Петра, выяснили, что... Спасибо, что меня не сглазили, да. Фу, какашка, надо сказать тогда.
0: Так, ладно, хорошо, Павел пишет. Здравствуйте, Ярослав, Альберт. Обожаю, когда продумано и заранее все. Но бывают и форс-мажоры, например, как сегодня был. А что сегодня было, Павел, рассказывайте, что там? Как вы справились с этим форс-мажором? Ну, смотри, когда...
1: А вы нервничаете вообще, когда какие-то форс-мажоры? Я нервничаю.
0: Ну, нет, понятное дело, что все немножко нервничают, но у некоторых... У некоторых же бывает, знаешь, когда произошла какая-то неожиданная ситуация, и он все в ступор встал.
1: И наши штаны пошел менять.
0: Да, да. А вот как оно вообще?
1: Ну вот сегодня, смотри, мне надо в больницу было к Петру, а у меня дочь телефон потеряла. И я стала нервничать, что мне надо идти, а я вместе с ней телефон ищу. Псих берет. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Все заранее или все впритык, на какой стороне вы?
0: Ну а прямо сейчас информация от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита, клиника Муратова. Клиника Муратова – красивые формы и ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского, 67. Акция действия до конца декабря. Имеется у противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
4: IT-Skills. Школа будущего в Казани. Программирование для детей проще, чем кажется. Первый проект уже на первом занятии. Пробное занятие бесплатно. Программы обучения для детей с 6 лет. Улица Барри Галеева, 3А, на территории техникума связи. Подробности на сайте IT-Skills. Будущее начинается в школе IT-Skills. 12+.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: 15 октября, 18:30, стадион «Акбарс-Арена», Фонбет Кубок России по футболу, Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика, билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол, поддержи команду.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин», ОГРН 118-169-0013-120, Казань, Копылова 2-0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-329-44-741.
6: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлина и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, 14 октября в Казани переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Местами днем порывы до 12 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Сколько будет?
5: Не знаю, я такими маленькими размерами никогда не оперировал.
4: 15, правильно, Маргарита тебе подсказывает. Максимальная температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сколько будет 19 плюс 24?
5: Слушай, цифры вообще не мое. Это вот прям вот...
4: Сейчас, пока Маргарита считает, я вам расскажу. Да, Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. Днем до плюс 24. Сколько?
5: 24.
4: Сколько? Это бабуля из мема.
5: Ты чё опять?
4: 24 завтра, прикиньте, без осадков завтра.
5: Да.
4: Альметьевск, Бугульма, Знакаево завтра. Ты что, на калькуляторе считаешь? Так, завтра также плюс 24 без осадков. Нурлат завтра до плюс 22, ночью плюс 9 без осадков.
5: Ну и самое главное...
4: Чего нет, того нет. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
6: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
7: Вечерний ТРУБИМ.
4: Сколько?
5: Сколько?
4: Салатик! А дай по мемасикам пошли, папа.
5: Слушай, ну не все разбираются, шарят за мемы-то. Вот
4: я благодаря тебе только стала.
5: Ну вот, наконец-то.
4: Альберт Ботанин мне все время присылает какие-то мемасики и говорит, смешно за смешно. Ну и смешного там...
5: Да там все смешно, просто ты это, оторвись от удочек своих и это немножечко это. А, значит, давайте вернемся к теме нашей сегодняшней обозначенной. Заранее или спонтанно? Вы к кому себя относите и как лучше, что лучше делать заранее, а что лучше все-таки вот как-то вот импровизационно, незапланированно. Вот некоторые нам рассказывали, что лучше любовь — это вот спонтанная любовь.
4: А это какая спонтанная? А!
5: Ну, это вот спонтанный случай.
4: Слово «секс» ты не произносишь.
5: Я любовь заменяю его любовью.
4: Но это разные вещи.
5: Ну, не знаю.
4: Ты вроде взрослый и должен понимать это.
5: Ничего не знаю, не ломайте во мне романтика. Так, значит, смотрите, Рафиль пишет, у меня больше терпения, на большое терпение, я научился этому на скорой медицинской помощи. Это вот почему он все заранее и все такое прочее. Вот, видишь.
4: Не вижу.
5: Ну ладно.
4: Тогда... Рафиль же пишет, откуда я его видеть не могла бы.
5: Александр пишет, люблю незапланированное пополнение счета. Ой, это приятно. А бывает у вас такое, Александр? А вот в связи с чем связано такое вдруг вот незапланированно? Запланированное ждешь, знаешь, уже в уме разложил, на что, куда потратить, а тут бац, и приятненько.
4: Ты же говоришь, у тебя с цифрами не очень.
5: С цифрами не очень, но я же могу отличать большие от небольших. Я когда вот банковское приложение открываю, вижу там много циферок, мне сразу хорошо. А когда там мало циферок, я такой...
4: Когда чужой открываешь, да, наверное, там большие
5: циферки? Нет, чужой я не открываю, я в чужой не смотрю. Зачем? Мне зрение плохое в чужой, я не увижу в чужом телефоне ничего. Ты чё? Минус 48, ты что? Какой там? Ильшат пишет, секс спонтанный, покупка квартиры спланировать, а самые классные поездки спонтанные. Вот так вот распределил человек.
4: Ну, я тоже люблю поездки такие. А давай. И вот ты вечером уже ту-ту! Сколько?
5: Слушай, а классно, наверное, есть люди, у которых покупка квартиры — это спонтанная покупка. Такой мимо проходил. О, классный ЖК. Пойду-ка куплю.
4: Ну, вышел, да, с собакой погулять.
5: Да, с собакой вышел погулять, купил себе
4: ЖК. Привет, вечерние трубимчики, хорошего эфира. Люблю все прочитать заранее, чтобы не попасть в просак.
5: Прочитать заранее?
4: Просчитать.
5: Я
4: еще и со слухом не очень.
5: Да, со слухом. Слушаю тебя в твои наушники.
4: Я не люблю опаздывать, я лучше приеду раньше этого времени. Я лучше вообще, кстати, никуда не поеду, чем вот опоздаю. Ты смеешься? Нет, а не ты ли мне звонишь, когда меня 4:30 еще нет, и ты мне, а ты приедешь, ты где? Уже переживает. Ты же сказал, мы не будем Инну слушать.
5: Переживаю.
4: Обманул, ну, получается?
5: Обманул.
4: Я не люблю, когда меня обманывают.
5: Ну, что поделать? Жизнь такая, жестокая, несправедливая. Но мы можем не слушать ее прямо, мы можем прямо на ней поговорить. 92-72-42-102-8, цифры для ваших отправлений. Напишите, что думаете, спонтанно или заранее. Что-то заметила, все прям такие заранее, такие все прям правильные, обязательные, никто не опаздывает. Вот, что-то я не верю.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.

0: А вот так вот я не умею, например, песни вот как он... Ты умеешь такие высокие ноты брать, Ярослава?
1: Мне запретили кричать.
0: Ну, запретили Ярославе кричать.
1: А ночью буду кричать.
0: Это хорошо, это прекрасно, это здорово. Ну, давайте вернемся к нашей теме. Нет, не эта подложка.
2: Вечерний Трубин.
0: Итак, спонтанность или запланированность, к кому вы себя относите, что лучше делать вот абсолютно как-то импровизационно, а что лучше делать заранее, все просчитав, все подводные камни, ну все заранее же не просчитаешь, согласись?
1: Угу.
0: Угу. Что такое? Что такое? Ты до сих пор выбираешь себе платье? Ладно, что пишут наши слушатели? Димка пишет, дочка такая, я, видимо, исключение. Вот бесит, когда приходится ждать жену. А это бывает часто, особенно когда забираю ее с работы. Дочка такая же, Тамоша. Тамоша.
1: Капуша, наверное.
0: Капуша,
1: ну,
0: наверное,
1: типа
0: да.
1: Капуша.
0: Ну, я понял, да. Если сказать, что выходим на трени в определенное время, смело можно прибавлять 10 минут. Ну да, нет, классика, все такое. Да, всегда, когда за девушкой заезжаешь, например, говоришь, я заеду там в 6 часов. Стопудово можно заезжать
1: в
0: 6.30, она не будет готова.
1: Я тоже могу опаздывать на свиданке, например, потому что, ну, не то чтобы проверить, я реально, если я опоздал там на 3 минуты, но не больше, 3-5 минут, ну, там дети задержали, еще что-то. Ну, это как проверка, там, как человек себя будет вести. Ну, типа, целых 3 минуты, ты что там делала за целых... А бывает же там, ну, человек ничего тебе не говорит, значит, это нормально. Ну, злоупотреблять тоже как-то этим не хочется.
0: Слушай, ну, по поводу опаздывать на свидание, это нормально, ничего в этом такого нет.
1: Да нет, а сегодня ты на свидание опоздал, а завтра ты на встречу опоздал.
0: На свадьбу опоздал,
1: потом
0: на свадьбу.
1: Ты опоздал,
0: не приехал вообще.
1: Потом ты опоздал на знакомство с родителями, я не знаю.
0: А вот это да, это страшно.
1: Так что нет, надо как-то сразу стараться не опаздывать. Вообще, кто сказал, что по нормам женщина должна опаздывать.
0: Да никто никому ничего не должен,
1: ну,
0: просто я
1: чем,
0: проще
1: чем
0: на это
1: женщина
0: смотрю.
1: Отличается от мужчин? Значит, мужчина тоже может опаздывать.
0: А все могут опаздывать. Нехорошо это, но можно. Чего мы прям такие рамки-то создаем?
1: А ну, рамки, они везде.
0: Рамки, сейчас без рамок лучше. Добрый вечер, турбинки. О, классно, турбинки. Симпатично звучит.
1: На нас все держится, да, получается.
0: Врун, турбинки. По поводу темы, здесь все по ситуации. Если в туалете, то штаны лучше снимать заранее. Здесь согласен, Сергей, с вами абсолютно. Иногда прям лучше прям совсем заранее, еще на подходе. А если с девушкой или с женой, ну, в постели, то лучше, как бы, так сказать, впритык. Там вообще лучше, чтобы все было вот
1: как?
0: Максимально все друг к другу подходило. Вот, по-другому никак, пишет Сергей.
1: Как ключик к замочку?
0: Ну, пусть будет так, как ключик к замочку. 92-72-42-102-8, цифры для ваших отправлений. Напишите нам заранее или спонтанно, как у вас все в жизни происходит, к какой категории себя относите вы.
2: Реклама на БИМ-радио. Слушай, я все смотрю на машины. Хочется новое, но цены пугают. А ты про новый автосалон Тенет Плюс ТТС слышал? Там цены на новый Тенет Плюс от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Я сам на тест-драйв ездил. Уже в базовой версии богатая комплектация.
3: Серьезно? А где смотреть?
2: В ТТС. На Даурской, 18. В октябре. Действует спецпредложение на все авто. Не упусти. Ждем на Даурской, 18. В ТТС. Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann, 226-93-45, Крутовская, 20.
5: Global Service, автосервис, чинят тут Китай. Ездишь на китайца, звони, приезжай. Все в Global Service знают, прав то из Китая.
2: А на БИМ-радио.
3: Слушай, я все смотрю на машины. Хочется новое, но цены пугают.
2: А ты про новый автосалон Тенет Плюс ТТС слышал? Там цены на новый Тенет Плюс от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Я сам на тест-драйв ездил. Уже в базовой версии богатая комплектация.
3: Серьезно? А где смотреть?
2: В ТТС. На Даурской, 18. В октябре. Действует спецпредложение на все авто. Не упусти. Ждем на Даурской, 18. В ТТС. Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann, 226-93-45, Крутовская, 20.
5: Global

0: все.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
3: «Волга К50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс», АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: «Автору» хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
5: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
6: С вас 5 875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Сканавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мама, а мы ничего не забыли?
9: Кажется, ничего.
8: А зрение проверить?
10: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
13: «Максидом».
14: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. «3Арт». Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
15: Соцсети могут прилечь. «Обим-радио» с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру. Звездная пауза.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, происходящее может разбудить внутри интуитивные способности. Особенно вы будете хороши в поиске и раскрытии тайн. Тельцы, приложите усилия, чтобы сделать большой шаг вперед. Начинается новый период и пора принять решение. Близнецы, не советуем выделяться, охладите свой мотор. Все произойдет само собой, а вы пока копите силы. Раки, звезды советуют избегать общения со странными людьми и выбирайте проверенные дороги. Львы, это ваш день. Он совершенно не подходит для рутины и суеты. Девы, пока на звездном небе зреют перемены, советуем заняться здоровьем, спортом и бытовыми делами. Весы, у вас появится ощущение, что вот-вот что-то поменяется. Главное – ожидать хорошее и строить амбициозные планы. Скорпионы, не ждите от этого дня многого. Вы, как обычно, будете думать о своем. Уделите особое внимание выбору еды. Стрельцы, окружающие будут настроены откровенничать с вами, рассказывать личные подробности, спрашивать совета. Козероги, будьте внимательнее к организму. Было бы лучше устроить разгрузочный день, добавить растительной пищи. Водолеи, в личной жизни все будет предсказуемо, ничего нового. Все самое интересное будет происходить на работе. Рыбы, пришло время включить коммерческую активность. Выполнение множества других целей тоже будет вам по силам. Всем знакам зодиака желаем успеха в делах.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.
5: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
6: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
7: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Ну что ж, давайте посмотрим, что там происходит на казанских дорогах. В данную секунду 6 баллов по данным Яндекса, движение затруднено. Вот они, эти крупнейшие затруднения. Улица Габишева от Зорги до Кулгали по классике 17 минут. Ожидайте примерно так. Улица Мира от Сибирского тракта до Тополевой 17 минут. Гершова от Вишневского до Искры 13 минут. Васильченко от магазина «Стройматериалы» до улицы Восстания 13 минут. И улица Родины Ломжинская от Рылеева до Фучка на 12 минут, там затруднение растянулось. На мостах и дамбах, что тут у нас, везде в целом можно проехать, кроме Кировской дамбы, там из центра 8 баллов. А что там 8 баллов? Что? А кто это сделал? Нет, я не вижу никаких аварий на Кировской дамбе, по крайней мере, отметок здесь нет. И третье транспортное из центра, в центр 5 баллов. А что на третье транспортное? Ну-ка, авария? Нет, тоже ничего не вижу. Да и вообще, в целом, ничего такого серьезно затрудняющего движения из ДТП я не наблюдаю, кроме Мамадышки. Тут на Мамадышке в сторону, если ехать из города, не доезжая до Азат-Абасова, вот здесь вот есть ДТП, и, соответственно, тут красненькое. Тут все красненькое, но пока не бордовое. Все сведения о дорожной информации получены из сервиса Яндекс.Карт. Спасибо им за это. Ну, мы будем двигаться в новый час. Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: На расслабоне такое начало, да? Сейчас будет. Сейчас
1: прибавь, сделай погромче.
0: Сейчас, погоди, давай, все вместе.
1: Сейчас будет шикаром с Петром.
0: Все хорошо с Петром.
1: Да, всем здрасте, второй час вечернее шоу «Трубим». Альберт Ботанин, Ярослава здесь.
0: И что ты хотела? Что-то ты сегодня прям плывешь, мать.
1: А я сегодня на рыбалку ходила.
0: На рыбалку ходила?
1: Да, у меня щеки горят.
0: Щеки горят?
1: Да.
0: Кто-то вспоминает тебя. Рыбы на... Слушай, так рыбы нет, ты тут еще своей рыбалкой.
1: Так рыбы пахнет, ты скажешь.
0: Ну, поймала же ты что-то, вроде там выложил ты фотографию. Как? Что за рыбка-то была?
1: Это вчера был маленький судачок.
0: Судачок?
1: Да.
0: Жалко судачка.
1: А нет, почему? И он был отпущен?
0: Ну,
1: что ты жалеешь его?
0: Отпущен, это же... ты же.
1: Естественный отбор.
0: Ты
1: такая,
0: отбор Удочкин. Ты такая жестокая, да. Отбор Удочкин. Ну ладно. Ребят, сегодня мы говорим о...
1: Во что мы будем играть, кстати? Давайте нам помогите, пожалуйста.
0: Что-то Ярослава не хочет зубы.
1: Не говорит, хочу.
0: Не хочу я зубы.
1: Не хочу.
0: Надо что-то... Во что будем играть? Какие варианты? В шахматы. Давай в шахматы. Будешь шахматы?
1: Нарды.
0: Не, я в нарды не умею.
1: Падл.
0: Падл?
1: Да. Падали, но поднимались.
0: А там суть этого падла, она в чем вообще?
1: Суть падлы?
0: Да. Не, ну падла, игра.
1: Отбивать, ну как, бадминтон, только...
0: Подметно?
1: Бадминтон.
0: Бадминтон? Ну как теннис, нет. Короче, да, или нет?
1: Да, но теннис, там больше правил, пошла на теннис. Ну что, там все так сложно было, удовольствие ноль.
0: Подожди, какие там правила? Отбивай только себе,
1: ногу
0: знай, нет?
1: Вот так поставь, руку вот так поставь, выдох вот здесь, вдох вот тут.
0: Прям так все сложно?
1: Ну да, пошла, не поиграла, просто слушала, как надо ногу поставить.
0: Но зато, смотри,
1: на барабанах еще можно поиграть.
0: На барабанах я тоже люблю. Зато смотри, ты же любишь, когда все заранее, все просчитано, тебя все предупредили, ногу так поставить, руку так поставить. А вот представляешь...
1: Нет, я хочу удовольствие получать.
0: Вот, в этом и кайф спонтанного, всего спонтанного, незапланированного, что это резко сразу на тебя...
1: Ну, может, спонтанно на
0: теннис пойти? Ну, ты же ногу там не так поставишь.
1: Поэтому проще не пойти, значит, на
0: Поэтому
1: теннис.
0: Надо играть в теннис, как тебе нравится.
1: Любимчики-любимчики, привет, хорошего вечера, впритык и не заморачиваться. Спонтанно я любила так делать, когда была молодая и красивая. А теперь я просто красивая, поэтому хочется какой-то стабильности, надежности, наверное.
0: Mm-hmm.
1: Так, я твой родственник. Лучше заранее, чем спонтанно, потом развод выходит.
0: Такое, да, бывает, согласен. Лучше заранее. Нет, смотрите, прям если очень-очень сильно заранее, то тоже не очень хорошо. Наверное, все-таки надо какая-то золотая середина нужна в этом деле.
1: Вот нам эту бабку скинули из мема. Вот это сколько?
0: Нет, это другая бабка.
1: Та же самая. А, другая.
0: Это другая. Это ты что, которая это Кэнди Бобер носит?
1: Да, да, да.
0: Это
1: да.
0: Ты что?
1: Да, та в аптеке была, да,
0: та
1: я
0: была...
1: вспомнила.
0: Сколько? Ты чё?
1: Не ори.
0: Простите, все. Да. 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений. Пишите, за что вы? За спонтанность или за планированность? Как у вас это все происходит? В чем лучше спонтанность, а в чем лучше запланированность? Наверное, вот так, да, все-таки? Нельзя же прям во всем быть спонтанным или во всем быть запланированным.
1: А ты запланированный?
0: Я нет, я всегда спонтанный и внезапный.
1: Да, мы поняли.
0: Ну а прямо сейчас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника Муратова – красивые формы, ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского, 67. Акция действует до конца декабря. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Бим-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится. Октябрь – время менять правила. Планета Фитнес запускает главную акцию осени. Хочешь заниматься фитнесом полгода? Без пауз, заморозок и отговорок? Легко. Нужен запас времени? Бери 8 или 12 месяцев и получи до 60 дней заморозки в подарок. Никаких компромиссов. Предложение действует до 28 октября. Подробности по телефону +7 843 212 21 20.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Эй, друзья! Новогодние корпоративы в «Максимилианс» под ключ. О-о-о-о-о. Яркое шоу и праздничное меню от 4300 рублей на одного гостя. Для больших и маленьких компаний. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Не выношу кронштейны на стенах.
6: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
7: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
8: Мне бы кухню побольше.
9: А мне место для работы.
10: А где моя комната?
11: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань Молл. 3 этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
12: 18+. Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
13: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
14: А вы продаете рекламу?
15: Нет, просто даем послушать.
14: Красивая. 2-930-800.
16: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый и сам в состоянии себе ничего не покупать.
2: Прибудет с вами Соу Сапилявое.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
4: Вечерний Трубим.
5: Ну и чё, много написала, много уже придумала.
6: На
5: сколько
6: 1,
5: тебя?
6: 2, 3, 4, 5.
5: Ничего себе, ты быстро.
6: А у тебя?
5: У меня 2 только пока. Ну я просто что-то это давно в это. Вот я просто. А я буду импровизировать. Я даже ничего придумать не буду. Вот.
6: Все спонтанно.
5: Все спонтанно,
6: тебя,
5: на ходу, за одну секунду просто что-то быстренько накидаю.
6: А на ходу это ведь на ходу, это значит, ты двигаешься.
5: Да. Я всегда двигаюсь, я всегда
6: сидишь
5: в движении. Не, вот ты думаешь, что я сижу, а это если ты под стол заглянешь, у меня
6: даже не начинаю,
5: ножками
6: нет.
5: Все время. Ать-ать-ать-ать-ать-ать-ать. Это ОКР. Так, ну что, мы сегодня говорим об спонтанности или запланированности. К кому вы себя относите? Что лучше делать спонтанно, а что запланировать? Марат вот пишет: добрый вечер, Ярославушка Альберт. Ярославушка, Ярославушка, вот. Вот.
6: Не подлизывайся.
5: Ярославушка. Вот, Марат, вот он написал тебе. Ярославушка,
6: Марат,
5: да.
6: Здравствуйте.
5: И тебе говорит салам. Рад слышать вас в эфире. Жалко, Петр немного подвел. Да вот, отдыхает немножко человек. Санаторий у него там. А, кстати, у него как
6: там? Кстати, там такие виды, там такое озеро, там детская площадка. Да, там вообще целый, ну, прям можно гулять.
5: Вид хороший, в общем-то.
6: Короче,
5: там,
6: я
5: да?
6: поехала к Петру, и мы погуляли там вокруг, и там, ну, прям витамин D я сегодня вот получила благодаря тому, что я съездила в больницу.
5: Позагорела немного.
6: Да.
5: А палата хорошая там?
6: Да, но я туда не заходила, потому что там дедули меняли этот...
5: А, все понятно. Да. Ладно, пишет Антон. Други, где вы пробки смотрите? Говорит, Яндекс.Карты висят третий день. Посмотрите, пожалуйста, как на Дементьева с работы сейчас выезжать. А мы там и смотрим, у нас ничего не висит, у нас все работает.
6: Это сейчас... я просто под стол не заглядывал. Добрый вечер, Ярославушка, Альберт. Привык все планировать, просчитывать, прогнозировать. Практически никогда не опаздываю. Приезжаю заранее. Не люблю заставлять людей ждать. Да и самому будет некомфортно от этого. И терпеть не могу, когда крадут мои время. Прям лайк. А, рукой ударилась.
5: Ударилась.
6: Ко времени отношусь очень ответственно, ведь это единственная самая дорогая ценность жизни. Да? Нет, тут душновато получилось. Неправда. У вас все по факту. Я прям вам даже сердечко поставила, с вами полностью согласна. Ну, когда 4:35 просыпаешься, вне зависимости, будни или выходные дни, будешь приезжать везде заранее.
5: Какой жесткий режим у человека. Дементьева вроде свободно здесь показывает, зелененько. Вот Кашевого красненько, а Дементьева свободно. Ну, смотрите, вот я вот читаю все сообщения, и все такие прям... пунктуальные.
6: Такие,
5: я вот не люблю, когда все опаздывают, я всегда все заранее, у меня все всегда заранее. Прям все такие. Хоть один есть честный, признайтесь, вот такой же, как я, который, нет, я вот опаздываю иногда. Я не люблю ничего планировать. У меня все вот случайно, как пойдет.
6: А вот Павел пишет: твою любимую женщину могу и подождать. Терпение – океан. Не волнуюсь. Да и к форс-мажорам отношусь адекватно.
5: Ну и правильно. Да вообще надо проще относиться. Ну, задерживается человек, ну задержит. Значит, здесь причина. Ну не просто же так сидит человек вот просто на стуле,
6: ну, хорошо.
5: Специально опоздаю.
6: Ну,
5: вот
6: смотри,
5: вряд ли
6: хорошо,
5: такое.
6: Альберт, вот ты договорился с девушкой, что ты там с ней пойдешь в театр, в кино, неважно. И она говорит: слушай, сегодня вообще вот никак не получится, потому что меня подруги позвали там туда-то, мы пойдем туда-то. Ты не обидишься?
5: Не,
6: и
5: подожди.
6: И как тебе такое будет?
5: Это не то, это когда тебя отшили.
6: Нет, ну, пусть такое. Нет, оно она по факту. Приезжает, я не знаю, не лето, например, и девчонки достали билеты. И она говорит: слушай, я знаю, что я тебе обещала, но я так люблю не лето. И у девчонок есть билет. Ты обидишься? Вот, ну, ты
5: расстроишься? Не, ну если вот прям так она мне скажет, что я очень хотела давно, ну так, такая, да, давай...
6: Ну это твой косяк, получается. Ты не знал, что твоя любимая девушка хотела на не лето?
5: Это да, это надо заранее надо такое предугадывать. Да, мог бы заранее посмотреть. Да? Ну, конечно, да. А что такого? Пожалуйста.
6: Ну, то, что она тебя не отшивает. Нет, она тебе еще и должна будет потом, возможно.
5: Я и припомню это. Конечно, у меня же все будет записано. Естественно, несмотря на то, что я все забываю. Так, что тут нам еще пишет?
6: Доброго вечера, любимки. Отношусь к людям так, как мне хотелось бы, чтобы они относились ко мне. Я не люблю ждать, поэтому не заставляю ждать других. Я про план, контроль, но иногда хочется хулиганить. Спонтанные встречи тоже случаются.
5: Вот,
6: подожди, тут такая...
5: Вот.
6: подмигивалка вот такая.
5: С таким звуком прям?
6: Ну да, это
5: как будто
6: так...
5: у тебя хрустнула челюсть, как будто.
6: Как будто локоть Петра.
5: Так, что тут там еще пишет? Константин пишет. Всем привет. Привет, ребят, Ярослав, Альберт. Вы хорошая пара, спасибо. У нас все по плану. Школьники к вам ходят на регулярной основе. Это Константин нам пишет.
6: Да, это вот я на улице Константина вижу, всегда подхожу к нему.
5: А как без плана-то? Без него никак. Это как в песне. Все идет по плану.
6: Кстати, Константин, я к вам всегда подхожу. Если вы будете со стаканчиком, я ищу монету. Туда кину. Имейте в виду. +7 9272 42 102.8. Планируете ли вы что-то или все у вас происходит в этой жизни спонтанно?
5: Подожди. Я нашел. Наконец-то хоть один. Диляра пишет. Привет, Бим. Я вечно опаздываю. По пальцам можно пересчитать, когда я вовремя приходила. Понимаю, что так делать нельзя, но я сама порой не понимаю, как так получается. Вроде заранее начинаешь собираться, особенно утром на работу. Но то вещь, то дети, еще что-то. Прическу младшей сделать, то еще что-то.
6: Это как в песне.
5: Ну.
6: Как же так получается, что так в жизни случается? Кто это? А я ясные дни.
5: Возвращаюсь. А это Газманов.
6: Да, да.
5: Ты что, да. Забыл Газманов?
6: Забыла.
5: Ну ты чё уж, давай уж. Диляр, я с вами. Прекрасно вас... А знаешь почему? Потому что нарушен ощущение хода времени. Вот ты сидишь, думаешь, ну, 5 минут только прошло, а полчаса пролетело. Диляр, я вас прекрасно понимаю.
6: Ну хорошо, смотрите, вот Марат пишет, не знаю, о чем точно речь идет. Угу. Только включил. Если касаемо отдыха, поездки и встреч, то мне нравится спонтанность, эмоции, другие, неожиданность, интрига. А когда запланировал другие эмоции, ты уже знаешь, чего ждать. Хорошо. Вот рассмотрим тот вариант, что мужчина делает девушке предложение. Многие же мужчины боятся отказа и как бы начинают девушке намекать. И она уже...
5: Морально готовит ее, да?
6: И она уже знает, что он... Это уже не спонтанность получается. Хотя вот в этом деле, наверное, спонтанность была бы очень даже кстати. Но я бы не хотела, чтобы мне постоянно намекали.
5: Смотри, объясню. Тут такое, на тоненького сейчас. Объясню. Смотри, когда ты девушку готовишь морально, да, что как будто вот мы пойдем в какое-то крутое место, там красиво оденься и прочее. У вас были давно разговоры об этом.
6: Да, но то, что он вот начинает, а вот
5: как бы ты хотела, да.
6: Да,
5: и вот она уже начинает в предчувствии, и она понимает, что и когда...
6: И что в ресторан ее ведет не просто.
5: Да, не просто так, естественно, она там принаряжается и прочее. И вот происходит этот момент, когда он ей делал предложение, она такая, ну я так и думала. Она говорит ему, да, все прекрасно.
6: Стрёмно.
5: Но смотри, но если он ее вообще никак не готовит, и вдруг, неожиданно, когда она совершенно не готовая, абсолютно не накрашена, у нее голова болит, у нее там что-то еще происходит в ее организме. Она абсолютно к этому не готова. Тут камеры здесь начинают это все снимать. Естественно, тут блогеры какие-то появляются, цветы, куча народу. И она в этот момент думает, ну нафига сегодня-то, придурок.
6: И прикинь, она такая стоит, думает, это другая женщина. А я согласна. И все, и берет его колечко.
5: Да, вот так вот. Как быть? Как делать предложение? Спонтанно или запланировано? Такой вот у нас еще вопрос родился. Пишите 92-72-42-102.8. Мы пока будем готовиться к игре. Какой? Рифмоплетка.
4: Вечерний Трубин.
7: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
8: С началом промышленной революции во второй половине 18 века многие горожане получили работу на фабриках с жестким графиком. Однако далеко не все могли позволить себе иметь часы, чтобы вовремя просыпаться. В Англии и Ирландии эту проблему решали так называемые будильщики. Это были специальные люди, которые за небольшую плату каждое утро проходили по улицам и будили своих клиентов стуком палок в двери до тех пор, пока не убеждались, что клиент разбужен.
7: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
9: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров и все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
10: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Ты смотри, что пишут. А нам все читай, читай. Это хорошо. Значит, мне тема заинтересовала людей.
1: Значит, мы умеем читать.
0: Да, да, ты логично.
1: Вообще.
0: Необычно.
1: 10 из 10.
0: Логика. 10 из 10. Сиди и не 10, да. Так, это, видишь, готовлюсь к рифмоплетке, придумываю рифмы всякие.
1: Решил в поход пойти вечером, собрал еду и собрал еду в магазине. Сперли, что ли? И уехал. Ничего не планирую. Ильдар написал, да, мы про спонтанность и про планирование. Вы больше планируете или спонтанируете?
0: Часто слова, вы спонтанируете. Да? Пусть будет, хорошее слово.
1: А ты часто
0: слово.
1: Спонтанируешь?
0: Бывает, регулярно. Ну, конечно, а как без этого? Эдуард пишет. Ярослав, добрый вечер, как дела? Вот у тебя спрашивают, заметь.
1: Здравствуйте,
0: как у тебя дела?
1: А мы с Эдуардом, потому что виделись на вечеринке. Рок из 90-х.
0: Вот, смотри, когда мы приходили со мной на праздник, мне понравилось, как вы пили. Вот, пожалуйста. И
1: спасибо.
0: Хотим попасть опять на день рождения Мимрадио. Эдуард, обязательно приходите.
1: Приходите 20 ноября, билетики тоже будем разыгрывать совсем скоро к вечеринке. Добрый вечер, любимки. Сразу скажу, я по гороскопу стрелец, Земфир нам пишет. Угу. Все, стараюсь планировать заранее и стремлюсь к этому. Но! После «но» идет! Но!
0: Но большое, ага, и?
1: Все равно опаздываю постоянно. Даже на работу. То одно, то другое.
0: То третье.
1: То один, то второй.
0: Понимаю, да.
1: Да. Салам алейкум. Здравствуйте, Алга. Планирую, но не всегда все по плану. Ну и ладно, как должно быть, так и проходит. А нет, происходит. Самый хороший план и действие – это спонтанно. Решил и уехал.
0: Правильно.
1: Решил. И
0: согласен,
1: сделал.
0: Полностью.
1: Планы – ничто, если нет действий.
0: Планы – ничто, если нет денег. А, Руслан вот написал. Привет, Бимка. Как раз работаю в сфере, где создают ролики с помощью мемов. И на работу я прихожу раньше за час, а по-другому дела... А по другим делам могу и опоздать.
1: То есть легально ролики смотрят?
0: Он приходит на работу, смотрит мемасики, ему за это деньги платят, представляешь?
1: А, Руслан, у вас есть вакансия?
0: А где вы работаете, а? Подскажите, пожалуйста, я
1: для
0: тоже
1: Альберта.
0: Бы. На полставочки хотя бы. Я прям разбираюсь, знаете, я прям шарю.
1: Да, он шарит за мемы.
0: Я еще как только интернет появился, я сразу там сразу все запоминал, все записывал, выписывал.
1: Знаете, недавно Альберту показал смешной мем, а он сказал, ты в каком году его откопал? Старый мем.
0: Древнейший.
1: Сам ты старый.
0: Пятилетний. Недавности баян. 92-72-42-28. Цифры для ваших отправлений. Спонтанность или спланированность? Такое вот у нас сегодня на кону обсуждение. Ну, рифмоплетка очень-очень-очень близко.
2: Реклама на Бим-радио. Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: ТТС.
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием -30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
8: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.
10: 15 октября, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин» Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
11: Приходи на футбол.
10: Поддержи команду.
12: О, футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
13: В
3: честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
11: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.
0: Я вас зову. Скорее в игру «Я вас зову, чего же более», вот подсказывает, да, Ярослава. Игра «Рифмоплетка» у нас на подходе. Так что, мальчик и девочка, как всегда, 2-92-102-8, звоните. 2-92-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Казани завтра, 14 октября, в среду, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южно-юго-восточный, 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью +5, +10, максимальная температура воздуха днем +19, +24. Главное не ставить знак «равно». Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. Завтра ночью +8, максимально днем +24, без осадков. Альметьевск, Бугульма, Знакаево. Завтра днем +24, ночью +8 градусов, осадков не ожидается. В Нурлате завтра, кажется, хрюкнула, пока говорила, в Нурлате днем +22, ночью +9, без осадков. Да здравствует бабье лето и БИМ-радио. Под данной погоде предоставлены электронными средствами массовой информации. Спасибо.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Расцвела в стакане щетка. В эфире БИМа рифмоплетка.
5: Мне нравится так этот звук, вот он такой бодрящий.
4: Знакомый, да, звук?
5: Знакомый, да.
4: Нравится тебе такой, да?
5: Да, в деревне просто рос. Скотин гоняли. Такими звуками.
4: Я промолчу?
5: Ну ладно, рифмоплетка здесь у нас игра, в которой все очень просто. Казалось бы, да, с одной стороны просто, но на самом деле не просто. Нужно будет... Объясни, пожалуйста, какие правила тут? Просто я что-то путаюсь, теряюсь.
4: 10 слов у Альберта, 10 слов у меня. Нужно каждому слову за одну минуту успеть подобрать рифму. Если вы, дорогие наши сегодняшние участники, как-то сомневаетесь или вдруг потерялись, мы можем вам подсказывать наводящими словами, вот это все вам подкидывать. В общем, супер игра у нас тоже будет, если счет поровну. Итак, давайте познакомимся. Первым до нас дозвонился грустненький Руслан.
5: Руслан, что там у вас происходит?
4: Ну, что там грустненький, такой уставший сегодня Русланчик. У нас работал сегодня много, да?
6: Добрый день, нет, не грустный.
4: Не грустный, уставший.
5: Все, уже повеселел, видишь, бодрее. Я слышу в голосе прям.
6: Бодрее.
5: Руслан, а вы за спонтанность или за заранее запланированность?
6: Я, наверное, больше запланированный.
5: Запланированный, Руслан, вот.
6: Что говорится, 7 раз отъешь, 1 раз отпей.
5: Все правильно. Все равно потом переделывать.
4: 1 раз помяни.
5: На связи у нас еще Марина. Марина, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
5: Марина, а вы, наверное, такая вся спонтанная, внезапная, невероятная, да?
7: Нет, я как бы тоже запланирую за планирование, но обычно то, что планируется, плохо получается, поэтому приходится...
5: Поэтому, а смысл планировать-то тогда? Вот я тоже спрашиваю, зачем планировать? Все равно все пойдет не по плану.
4: А, кстати, имя Марина означает морская, а да. Море же оно то вот такое,
5: вот,
4: то спокойное,
5: именно.
4: То спонтанное такое вот.
5: Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Ну что, ребят, все очень просто. 10 слов Ярослава, 10 слов у меня. Мы вам слово, вы нам рифму к этому слову. Вы готовы? Руслан дозвонился до нас первый. Руслан, с кем будете играть? Ярослав, Альберт, кого убираете? Спонтанность или запланированность?
6: Давайте с
5: Ярославой. Вы за запланированность. Ну что, 1 минута, рифмоплетка понеслась.
0: Расцвела в стакане щетка. В эфире.

0: Это... Ну вот до осени сезон какой у нас? Это...
1: Ну, вас плохо слышно, Ярослав. К сожалению, что-то со связью не похоже. Еще раз.
0: Это?
1: Слово «это»?
0: Да, надо
1: лето.
0: Рифму. Молодец.
1: Лето.
0: Час. Никто, кроме...
1: Нас.
0: Хорошо. Гром... Ну, в химии там еще вот этот есть, еще там, и чтобы кто-нибудь помер, мы ему можем
1: подсыпать. Бим-бом.
0: А, тут тоже нормально. Ключи. Вот мне говорят, Ярослава,
1: ключ. Не кричи.
0: Молодец. А лет.
1: Еще раз.
0: Лет.
1: Лес.
0: Лет. Т. Потом говорят, я ору, лет. Включите.
1: Лет, не слышу, связь плохая.
0: Включите.
1: Лет.
0: На, молодец. Три. Эту попу давай вместе. Три.
1: Подотри.
0: Молодец. Речи. Романтичные.
1: Встреча.
0: Молодец. Земля.
2: Расцвела в стакане щетка. В эфире Бима рифмоплетка.
3: Вот так вот оно.
1: Это, к сожалению, совсем не
3: утро. Ну ладно, Руслан, что? Ну вы его угадали, сколько слов вы угадали?
0: В смысле угадал?
3: Ну, в смысле не угадал, а придумал. Рифм.
1: Ну, зарифмовал.
0: Ну, вместе,
3: зарифмовал,
0: вместе,
3: да.
0: Вместе с вами мы натерли на 7 слов.
3: На 7 слов? Ну, это же получается неплохо.
0: Ну, это неплохо, но хотелось бы лучше. Давайте, ну, вы тоже 7, не,
3: ну,
0: больше.
3: Тут уж как пойдет, я не знаю. Больше, не больше.
0: Ну,
3: что,
0: Руслан,
3: это,
0: я
3: это
0: вас
3: самое?
0: В любом случае хвалю, но что-то со связью действительно даже обидно как-то.
3: Ну, ладно, Руслан, вы пока не пропадайте. Будьте с вами на связи, с нами на связи. Марина, вы готовы?
4: Готовы.
3: Марина, у нас с вами 1 минута, 10 слов. Давайте, соберитесь. Понеслась, минута начинается сейчас.
2: Рифмоплетка.
3: Итак, первое слово — табурет.
4: Омлет.
3: Омлет, хорошо. Пирог. Ну, на ногах носят такие.
0: Да голодный, что ли?
3: Сапог, хорошо. Буй. Буй, говорит.
0: А, осторожно.
3: За буйки не заплать. Буй. Ну-ка.
4: А, буй.
3: Это я что делаю?
4: Поцелуй.
3: Огнетушитель.
4: Потрошитель.
3: Хорошо.
0: Так он и задумывался.
3: Забор.
4: Бугор.
3: Хорошо. План?
4: Капкан.
3: Кабан обычно. Ну ладно, капкан. Зубы.
4: Трубы,
3: хорошо. У кого, видишь, у меня губы, там трубы. Реклама.
0: Там тоже губы.
3: Реклама.
4: Реклама.
3: Ее на ночь надевают, чтобы не мерзнуть.
4: Пижама.
3: Цветок.
4: Цветок.
3: Дети пошли на...
4: Каток.
3: Ну, каток. Тоже неплохо, хорошо.
2: Расцвела в стакане щетка. В эфире Бима... Рифмоплетка.
3: Ну вот так вот, а получается, что 9 слов мы угадали, придумали рифму к 9 словам.
0: Молодцы.
3: Вот. Да. Чего ты
0: расстраиваешься? Достаточно искренне сказал.
3: Чего ты расстраиваешься?
0: Я искренне сказал, молодцы.
3: Ну давай как-то успокаивай Руслана, что ли, это приободряй. Давай, ты же с Русланом играла.
4: Ну вот он там, а так грустно.
3: Руслан, вы с нами еще?
1: Да,
3: все, вышел. Вот.
0: А у вас приемник, что ли, на заднем фоне?
1: Выключил.
3: Вот, только выключил.
0: А надо было выключить в самом начале, представляешь?
1: Да нет, я его включил после того, как уже отрифмовался.
3: Отрифмовался. Молодец. Ты чего делал? Я сегодня рифмовался. Ну,
0: так
3: тоже неплохо.
0: Зарифмовался. На самом деле, вы большой молодец. В следующий раз обязательно звоните, еще с вами поиграем, хорошо?
1: Конечно.
3: Конечно. Руслан, ну что за грусть такое?
0: Конечно. Руслан, давайте мы вам музыку поставим, песенку.
3: Какую хотите?
0: Вы
3: хотите музыку, да.
1: Ой, давайте что-нибудь из Лепса.
3: Из Лепса? Сейчас что-нибудь...
0: Под... Она не твоя!
1: Веселенькая.
3: Веселенькая? А что у него есть веселенькая?
0: Я счастливый, как никто.
3: Вот эту песню хотите?
1: Давайте.
3: Я счастливый.
0: А кому привет будете передавать?
1: Привет супруге, детям.
0: А зовут как? Все из вас
1: Алия.
0: тянуть надо все, как из меня детей, из вас вот информацию надо все вытягивать. Спасибо огромное вам, хорошего настроения, звоните еще обязательно.
3: Тебе нужно акушером работать, да? Любишь людей доставать. Руслан, спасибо вам большое. Марина, ну что? Марин, мы вас поздравляем!
0: Молодец, молодец!
3: Марина, во-первых, вам достается... что вам достается? Вам достается сертификат на картинг. Умеете ли водить? За рулем ли катаетесь?
5: За рулем катаемся.
0: Вот умеете еще? выводить.
3: Выводить людей из себя. Ну что, Марин, мы вас поздравляем. Кому привет будут?
5: Всем, кто узнал. Дочери, которая сидит на соседнем кресле.
0: Как зовут?
5: Аринка.
0: А сколько лет?
5: 7.
0: 7?
5: Будет через месяц.
3: А рифма, к слову, Аринка какая?
0: Мандаринка.
3: Мандаринка, да!
0: Единогласно!
3: Супер. Ну что, спасибо вам большое, Марина. За эфиром расскажем подробнее, что, где, как и когда по поводу приза. Рифма клёт.
0: Точно голодный.
3: Клёпка. Клёцкий я бы сейчас суп с клёцками поел бы, да.
2: Расцвела в стакане щетка. В эфире Бима рифмоплётка. Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Слушай, я все смотрю на машины. Хочется новое, но цены пугают.
2: А ты про новый автосалон Тенет Плюс ТТС слышал? Там цены на новый Тенет Плюс от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Я сам на тест-драйв ездил. Уже в базовой версии богатая комплектация.
3: Серьезно? А где смотреть?
2: В ТТС. На Даурской, 18. В октябре. Действуют спецпредложения на все авто. Не упусти. Ждем на Даурской, 18. В ТТС. Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта.

0: Все. Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тренировка начнется через 5 минут.
4: Успеете. В ЖК «НК Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «НК». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на nk.ru.
5: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «НК Финансы» сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на nk.ru. Договор требует участия. Предложение ограничено. Не оферта.
6: Сатья в Казани. Милые дамы и господа, 25 октября приглашаем вас на семинар «Сатьи. Разговоры о главном. Любовь, энергия и наш страхи.
7: 18+.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7441.

0: 174.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
2: Ужина, а для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УКРН 127-39-24-7-41.

Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: 174.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: Так, внимание, срочное включение. Кто помнит, как в том году, перед Новым годом вроде бы, да?
1: Да,
0: у
1: было.
0: Нас весь офис слег с одного невинного чиха Альберта Батанина. Сейчас Альберт чихнул раз 7, наверное. Поэтому
1: это
0: имейте
1: аллергия.
0: В виду, запишите кто-нибудь,
1: это
0: пожалуйста.
1: Это аллергия.
0: На как, на меня? Нет, мне сказали, что ты без меня сегодня весь день чихал, так что...
1: А это я в предвкушении.
0: Нет. Короче, имейте, кто-нибудь запишите в блокнот, что вот оно так и было. Время 18.51, Альберт чихнул 7 раз.
1: Потом будете предъявлять, да? Ну ладно, давай почитаем сообщение, тут полно.
0: Тема, напомни, пожалуйста.
1: Тема очень простая. Вы спонтанность или запланированность? Где лучше планировать, а где лучше импровизировать? Так, значит, что тут у нас пишут? Спонтанность – это когда остался в Сочи еще на месяц, так как проспал поезд. Это хорошо. Ну здорово же, здорово же. Если есть на что оставаться, то...
0: Я, кстати, один раз так на поезд опоздала в Москве.
1: Да?
0: Я не учла, что там навигатор и вот это все путается, и в итоге я опоздала на поезд. Боже, вы не представляете, что я пережила в тот момент. Мне кажется, вся старость на лице, которая у меня есть, это из-за этого случая.
1: Да? У тебя есть старость на лице?
0: Нет.
1: Ну, что ты тогда...
0: Кто сказал старость?
1: Что это тут придумаешь? Какая старость? Не было никакой старости.
0: А вот она зашла.
1: Зашла старость, да. И молодость зашла сразу.
0: Махмутик на Маракаев. Махмут, хорошего вечера тоже тебе.
1: Добрый вечер, Бим. Всю жизнь всегда везде опаздывал и опаздываю. Что школа, что институт, что бывшая работа. Бывшая, заметь, да. Сейчас работаю в такси и не парюсь, могу и опоздать. Вот Александр. А можно, да, чуть задерживаюсь, пробки, а что поделать? Ну, дорожная ситуация, она же меняется постоянно, да? Не предъявишь, главное, ничего ведь, если ты водитель такси.
0: Лучше спонтанно, нечего планировать, тратить время, нервы.
1: Регин пишет, добрый вечер, бимулечки, бимулечки, так приятно. Планы часто рушатся, опаздывать получается, всегда 5 минут не хватает. Спонтанно купили машину, привезли другую на ТО, а уехали на новой машине. О, видишь как, а еще спонтанно попали на день рождения бимрадио, это в 95-м году на теплоход Шишкин. О, видишь, спонтанность, оказывается, иногда приносит какие-то эмоции приятные, замечательные.
0: Шишки, например.
1: Ну, может и Шишки.

0: Или переломы да, какие-то. Андрей пишет: добрый вечер, Бим. Особенно у меня всегда все спонтанно. Но если что-то запланировано, никогда не опаздываю и не люблю, когда опаздывают. Будущей жене делал предложение заранее, все планировал. Она точно не ожидала в свои 22 года встать на колено. Это было очень...
1: Она встала?
0: Это, ну, видимо, ему было 22.
1: Это что, было... прям обязательно на колено вставать?
0: Что? Ну, чтобы романтично. А как?
1: Ну, если артроз, например.
0: А это не мешает вообще,
1: а
0: честно говоря.
1: А если предложение в 65 он делает?
0: Все равно надо стараться. Колени должны сгибаться и разгибаться. Больше физических нагрузок, больше сгибаний-разгибаний. Суставы не любят...
1: Что они любят?
0: Не любят покой.
1: Не любят перемену погоды. Про предложение у меня было запланировано спонтанное. Когда начали встречаться с молодым человеком, я сразу сказала. Это вот я тоже сказала, под какую песню мне надо делать предложение. Больше никто не слушает, мне кажется, эту песню больше.
0: Этот, как... Ты вот под эту хочешь?
1: My darling, my heart. Весь романтизм испортил твой голос и мой тоже, кстати.
0: Я специально.
1: Я сразу сказала, что хотела бы, чтобы это было романтично. Романтично и красиво. Не обязательно прилюдно, но красиво. А вообще все зависело от него. Это было неожиданно. Наверхни...
0: Наверхни, да, да. Наверхни чего-нибудь. Башни. Кофеечку наверхника. Да.
1: Все, мы как будто бы справились.
0: Да я вот вроде тоже думаю, что все прочитали. Если кого-то забыли, напишите нам, напомните. Ну, супер, здорово. Выясняется, что не я один такой внезапный и спонтанный.
1: И не я ничего... одна такая, которая любит все планировать.
0: Вас больше, как выяснилось. Ну, на словах, по крайней мере. На словах вы все прям не опаздываете, все всегда все вовремя делаете, планируете. А по факту, как будто бы больше таких, как мы, которые... А, нормально.
1: И так сойдет, да.
0: Вот, Вовка из 39-го царства, это мой кумир. Это вообще... Заметь, он никогда ничего не планировал. И у него всегда все хорошо получалось. А главное, счастливый человек. Потому что ты когда планируешь, и у тебя не происходит так, как ты планируешь, ты же расстраиваешься. А когда ты ничего не планируешь, фигня получилась, думаешь, ну и... А что ты хотел, собственно говоря, а что ты ожидал? А когда получилось хорошо, думаешь, о, классно, настроение сразу поднимается. Так вот, в общем, это, конечно, не индивидуальная рекомендация. Вот еще сообщение. В субботу ночью мы с сыном поедем в Москву на выезд поддержать наш Рубин. Ну, футбольный клуб играет. 22:30 мы поедем на автобусе. А это нам зачем информация, Эдуард?
1: Пожелать удачи.
0: А, пожелать? Хорошей Нет, я просто дороги. Вдруг Эдуард заранее уже купил билет, уже на вокзале сейчас стоит, на поезде там или еще что-то. Нет?
1: Ты просто не фанат.
0: Я просто не фонтан. Ну да. Ну, в общем, давайте посмотрим, что там у нас, кстати, с дорогами там.
2: Путевые заметки на Бим-радио. Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
3: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Ну, а по данным Яндекса, 4 балла в Казани. Местами затруднения. Немного все улеглось. Крупнейшие затруднения. Улица Сахарова от проспекта Победы до Закиева. На 14 минут рассчитывайте. Комиссар Габишева от Зорги до Кулгали 13 минут. Кулгали и Фучика... Нет, это Кулгали от Фучика до Габишева на 12 минут. Растянулась Ершова от Обжалелого до Сибирского переулка 9 минут. И улица Закиева от проспекта Победы до улицы Сахарова Академика на 8 минут. А что там на Сахарова? Что там в Азино происходит? Что там? Какие-то прям все... За Киева, Сахарова. А, ну тут обычное просто столпотворение. Ничего какого-то серьезного я не вижу. На мостах и дамбах везде свободно. Кроме Кировской, там из центра 4 балла. Будьте аккуратнее за рулем, смотрите в зеркала, включайте поворотники. Ну вы и так все сами знаете. Че я вас тут учу-то?
2: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Да, вот так вот мы сидим тут спонтанно или наоборот запланировано. Вот ты меня спросишь, насколько я не запланировал.
2: А, нет, нельзя.
1: Ты спросишь меня. Или это другая песня там была?
2: Да, неважно.
1: Да? Но ты говоришь, насколько я запланирован. Ты думаешь, у меня на этот час что-нибудь набито хотя бы, нет? Да?
2: Нет, ты вот насколько запланирован вообще к этой жизни? То есть, ну, у тебя планировано...
1: А, планы на жизнь?
2: Да нет!
1: А что?
2: Ну что ты какой...
1: Чё ты орёшь-то на меня?
2: Тусклый!
1: Тусклый! Это хороший. Чё ты какой тусклый?
2: Ты запланирован этой жизнью вообще? Как ты думаешь?
1: А, в смысле, ждали ли меня родители?
2: Да,
1: конечно.
2: Я тебе же третий раз
1: говорю. Да, естественно.
2: И ты всё, планирую ли я?
1: Меня запланировали, а я нет. Я как бы не планировал, просто меня в этот мир ввели. Ну вот, имейте, что имейте,
2: ну,
1: пожалуйста.
2: Не ввели, ну хотя ввели.
1: Вывели,
2: да.
1: Скорее.
2: Ввели, да.
1: Ну сначала... ладно, в общем. Слушай, а у нас тут еще непрочитанные сообщения, оказывается, есть, да? Или это у меня просто этот Мак подтормаживает?
2: Что-то вот тает.
1: Смотри, Павел писал вот тут. Вот сам терпеть, говорит, не люблю опаздывать и заставлять ждать меня. Сейчас познакомился с замечательной девушкой, которая очень серьезно относится к пунктуальности. И я счастлив. Вот, видишь, два пунктуальных человека нашли.
2: Ну, смотри, а если ты встретишь такую девушку, противоположность тебе, угу, которая будет пунктуальной очень.
1: Не, ну прям если для нее уж очень что-то будет важно, я, конечно, буду стараться.
2: Смотри, а какие у нее бедра.
1: Ну, не без,
2: да?
1: Этого, да.
2: Да, конечно, да. Этого, вот всегда этого найдется что-то там, вот это, потом вот то, вот все. Никаких тебе свиданий на ближайшие две недели. Понял меня? Будешь сидеть со мной в эфире, ты меня слышишь?
1: Это да.
2: Тусклый такой ты, а?
1: Две недели ближайшие у меня тут свидания с тобой будут. Oh, my love.
2: Ну, хочешь, я тебе буду читать.
1: Тебе стихи читать?
2: Да.
1: Нет. Что-нибудь покушать лучше с собой приносить, что-нибудь. Я вот за еду буду работать. Работаю за еду. Нормально так?
2: А я, кстати же, сказала в офисе, ты не слышала, я приношу какие-нибудь вкусняшки, и мы всем офисом дегустируем какие-то необычные вкусняшки.
1: Каждый раз все дегустируют, а я где в этот момент нахожусь?
2: В эфире.
1: А, ну,
2: ты
1: понятно.
2: Ты попробуй хоть раз из студии выйти.
1: Естественно.
2: А у нас за бабушкой сегодня будет?
1: Конечно. За бабушка, за бабушка.
2: За бабка.
1: Ты фразу-то придумала?
2: Придумала.
1: Да? Точно?
2: Да, точно.
1: Ну тогда ладно, поехали.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «За бабушка» на БИМ-радио.
1: Такая вот у нас забавушка.
2: Низко,
1: хорошо,
2: конечно.
1: Хорошо.
2: Ну, а я люблю высоких, я тебя могу.
1: На октаву выше пой. Ну ладно. Погоди, сам себе микрофон выключил нечаянно. Бывает такое. В общем, очень простая игра. Мы вам первую часть фразы, так сказать, разгон, а вы нам...
2: Ее окончание.
1: Да, догон. Итак, фраза на сегодня звучит следующим образом. Действуйте, пожалуйста, коллега.
2: До 19.40 принимаем ваши ответы в наши мессенджеры. Плюс 792-72-42-102.8. Предлагаем поразвлекаться. Сегодня вторник. Будем, как Руслан, не грустными сегодня. Гости просили... Нет, не просили ничего гости. Гости пришли так неожиданно, что Марина...
1: О!
2: Гости
1: что,
2: пришли так неожиданно, что Марина...
1: Что, да, никто
2: давайте
1: не ожидал.
2: Давайте развернем этот сериал. Прям хочу вот это.
1: Ты сериал прям хочешь?
2: Да, я хочу... Я...
1: Вон Айрат пишет, я, говорит, высокий.
2: Я тебя могну, Айрат, могну.
1: Айрат, а во сколько вы, насколько вы высокий? Можно в цифрах, пожалуйста, в метрах? Больше двух? Ну, надо, чтобы прям...
2: Напишите ваш рост, да, теперь прям даже интересно стало.
1: Туда
2: мы же все равно не проверим, кстати.
1: Мы не проверим, мы только поверим, да. Ну, так, знаешь, вот человек...
2: На фотке тачка какая-то.
1: Тачка, ну,
2: ну, не какая-то уж... Ну, отечественная, наша.
1: Отечественная? Я просто даже не вижу, не разбираюсь. Это, да, это точно наша отечественная. А, ладно, в общем, Руслан пока пишет свой рост.
2: Мы, не значит, Руслан, Айрат.
1: Айрат, да. Мы, значит, еще раз напомним фразу.
2: 1.90 метра. 1.90 метра? 1.90 рубль.
1: Ну, нормально, высокий, да.
2: Я тебя могну.
1: Но это, знаешь, бывает, что вот когда туда наверх просят позвонить человеку, чем кричать.
2: туда нельзя позвонить, там же все уже.
1: Там облачно, хочешь сказать?
2: Там преисподняя.
1: Там не ловит. Ну ладно, гости пришли так неожиданно.
2: Что Марина?
1: 92-72-42-102-8, пишите свои варианты.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ Октава». Жилой комплекс «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
10: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс», АО «Альфа-Банк».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
12: 15 октября, 18:30, стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
13: Приходи на футбол.
12: Поддержи команду.
14: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
15: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Димочка, тетя угостила тебя конфеткой. Что надо сказать? От души мать, реал красава, нестяк гриванула.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
3: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
4: Ну вот ты сглазила меня, я теперь вместо чихания, я теперь икаю.
5: Ты зеваешь.
4: Что делать? Не, зевать это тебе придется, ты сегодня до 10 тут.
5: Но не все ж смены тебе забирают.
4: Да, да, да. Все на нас только держится. Ну ладно, давайте почитаем, посмотрим, что
5: подожди,
4: там
5: наше... Подожди, игра за бабушка, да, здесь на Бим-радио. До 19.40 мы принимаем ваши ответы в наши мессенджеры. Плюс 7-9272-42-42-8. Это листок бумаги шумит. Я шумная, бумага шумная. Все шумное здесь у нас сегодня. Гости пришли так неожиданно, что Марина...
4: Что Марина?
5: Что Марина притворилась, что ее нет дома.
4: Ну да, это классика. Я всегда так делал раньше. Гости пришли так неожиданно, что Марина не успела купить себе квартиру. Молодец, Алексей, все правильно. Спонтанно не успела, хочется добавить еще.
5: Гости пришли так неожиданно, что Марина не успела сходить в аптеку. Сколько? И купить что-нибудь к чаю.
4: В аптеке, да, к чаю. Гости пришли так неожиданно, что Марина облегченно выдохнула. Слава богу, я не беременна. А, это... Какие гости? Семен, Семен.
5: Хорошо.
4: Да, гости пришли так неожиданно, что Марина поперхнулась черной икрой.
6: Какие гости? Я никого не ждала. Все мне.
5: Гости пришли тогда еще банку Нутеллы.
4: Да, банку Нутеллы.
5: Гости пришли так неожиданно, что Марина открыла дверь в куртке и сапогах. Радостно... Интересно, какого размера у нее сапоги, да, Альберт?
4: Так, да.
5: Радостно воскликнув: ой, как жаль, а я уже ухожу.
4: А это, кстати, рабочий лайфхак, да. Ты когда кто-то приходит, ты надеваешь одежду такой, блин, все, сейчас тороплюсь, уже срочно вызвали на работу, к сожалению, не получится. Гости пришли так неожиданно, что Марина притворилась, что ее нет дома. Это Валерия, снова это вот у нас такое уже было.
5: Угу. Гости пришли так неожиданно, что Марина ушла из дома до прихода гостей.
4: Заранее подготовилась.
5: Да.
4: Гости пришли так неожиданно, что Марина отправила на Бим-радио срочный запрос. Поставьте что-нибудь бодрое. Мне надо изобразить, как будто я планировала эту вечеринку. Диджей тоже запустил «Танец маленьких утят». И
5: а
4: Марина
5: там все выше от Юли.
4: Размахивала половником в такт. Заявила, это наш фирменный флешмоб. Тренируем координацию. Так, и гости пришли так неожиданно, что Марина отправила на Бим-радио «Включите хит про банкет» и гордо выставила банку шпрот как главный деликатес. Ну... Как ты к шпротам относишься?
5: Шпроты рижские обожаю.
4: Но
5: и шога
4: надо...
5: потом только, но я сама как язва.
4: Это здесь ты молодец, здесь прям да.
5: Гости пришли так неожиданно, что Марина ответила через дверь: дома никого нет. Марина всегда была так тревожна, что у нее была еда в холодильнике, потому что она тревожилась, а вдруг гости придут вот так вот внезапно.
4: А еды нет. Дома никого нет. А кто говорит? А говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. 92-72-42-102-8.
5: А ты все от Юли прочитал?
4: Вроде как, да. Нет? Чего я не прочитал еще? А, подожди, вот гости неожиданно... Подожди, я подложечку тогда еще добавлю, а то тут у нас заканчивается. Гости пришли так неожиданно, что Марина выставила на стол будильник и сказала: это главное блюдо. Время летит незаметно. Гости пришли так неожиданно, что Марина накинула на люстру шарф и гордо сказала: новый стиль, уютный гламур. Ну, главное, чтобы шарф не загорелся. Гости пришли так неожиданно, что Марина выставила на стол кактус в праздничном колпачке и сказала: это десерт экзотический. Какая гостеприимная Марина, да?
5: Гости пришли так неожиданно, что Марина засмущалась и намокла. Полы, видимо, мыла она.
4: Ну, перед... такое тоже
5: совпало,
4: бывает, да.
5: Это.
4: Гости пришли так неожиданно, что Марина успела не только накрыть на стол, но и слетать в Икею за новыми свечами для уюта. А куда она успела слетать, Альбина? В какую именно? В заграничную теперь только, если... Где там? В Беларуси есть? 92-72-42-102-8. Это цифра для ваших отправлений. Пишите, продолжайте фразу. Гости пришли так неожиданно, что Марина... Ну, а мы продолжим зачитывать это все дело.
7: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
8: Самки валаби млекопитающих семейства кенгуровых способны производить одновременно два типа грудного молока. Из одного соска кормится недавно родившийся детеныш, а из другого более взрослый детеныш, который уже покинул сумку. Молоко для него более жирное и с другим составом питательных веществ.
7: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
9: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
10: Может, пора изменить подход?
11: В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта, подробные условия предоставления гарантии на сайте kanavto.ru в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Но прямо сейчас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника Муратова – красивые формы, ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса! До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров, всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость! Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
5: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Я решила.
2: Это что за милый личико такое у нее, а?
1: Я решила, что ты теперь будешь Альберт Шмыга Ботанин.
2: Чё?
1: Альберт Шмыга Ботанин.
2: Да вообще не звучит, какая-то ерунда.
1: Я Альберт Жаным Ботанин.
2: Не, просто Жаным можно.
1: Да чё ты потому что...
2: Почему потому что... Ну, что поделать? Так, значит, напомни-ка нам, пожалуйста, фразу, которая у нас сегодня используется в Забавушке, как основная.
1: Чтоб ты шмыгал в этот момент, сам напоминай. Давай я буду шмыгать, а то напоминать.
2: Давай. Гости пришли так неожиданно.
1: Подожди, игра за бабушка здесь на Бим-радио. До 19.40 принимаем ваши окончания фразы на наше начало. Что, тебе так сложно сказать, что ли?
2: Конечно, лень просто. Гости пришли так неожиданно, что Марина предложила оторваться от души. Это опасное предложение.
1: Ну да, смертельное, я бы даже сказала.
2: В некоторых случаях главное ничего не сломать. Привет, Бимчик. Гости пришли так неожиданно, что Марина показала сразу 4 вида безразличия. Первое. Цветной, фиолетово. Геометрический, параллельно. Музыкальный, по барабану. Ну и самый распространенный, анатомический.
1: Я предлагаю сразу, да, что Марина показала, точка. Вот это все остальное уже слишком.
2: Марина показала.
1: Просто жест, когда они пришли. Гости пришли так неожиданно, что Марина решила не противиться судьбе и достала бутылку коньяка к принесенному торту. Вредит здоровью. Торт, конечно.
2: Ну, конечно, торт, там столько углеводов. Гости пришли так неожиданно, что Марина на ходу переоделась из домашнего халата в «Я просто так выгляжу всегда нарядная». Вот так вот дома. А ты так представляешь Марину? Прям настолько нарядную?
1: Марина смелая, отважная, ловкая.
2: Ну, да,
1: и
2: да.
1: Жизнь повидавшая, ей надо строить свою личную жизнь. Поэтому вот так.
2: Гости пришли так неожиданно, что Марина успела уснуть. А это самая рабочая схема, кстати говоря. Почему дверь?
1: А прям вот, ну-ка убавь к подложку.
2: Ну-ка,
1: а вот
2: давай.
1: Этого. Марина! Марина! Марина!
2: Она все равно орет. 92-72-42-28.
1: Подожди,
2: у нас еще, тут что, столько всего.
1: Ладно.
2: Столько всего,
1: Марина!
2: Столько всего. 92-72-42-28. Цифры для ваших отправлений. Пишите.

0: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон».
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
0: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вы зачем прервали такую прекрасную песню? Потому что гости пришли неожиданно, Евгений!
4: По данным Яндекс.Погоды, в Казани завтра, 14 октября, в среду, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 12 метров в секунду. Да. Минимальная температура воздуха. Скажите завтра «да» рыбалке. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Итого не плюс 15, имейте в виду. Максимальная температура воздуха днем завтра в Казани плюс 19, плюс 24. СММ, кстати, так и не сказала, сколько будет 19 плюс 24. Тебя не слышно.
5: Микрофон себе забываю все время включать. 19 плюс 24, да. Было 35. 45 или 35. Не мое, это математика.
4: Так, ладно. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны.
5: 45.
4: Днем плюс 5, плюс 8. Нет, это ночью.
5: Нет, 43. Подожди.
4: Возьми калькулятор, не позорься. Пользоваться. Умеешь калькулятором?
5: Нет.
4: Или только Максом? Альметьевск, Бугульма, Знакаево завтра днем до плюс 24 градусов без осадков. Нурлат завтра плюс 22. И Альберт очень просил озвучить погоду в Тетюшах. Завтра в Тетюшах плюс 22. В Тетюшах завтра ночью плюс 10. И также в Тетюшах не ожидается никаких осадков. Это в Тетюшах. Что
5: какой
4: касается
5: длинный прогноз.
4: Тетюш. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
5: Молодец.
1: Программа для именинников.

0: Рождения сегодня много.
1: О чем поем? Какую песню?
2: Подожди, убери-ка музыку.
1: Давай.
2: Every time it comes, та-ра-та-ра-там, та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-там. Это для Евгения, который грустит, что песня закончилась не вовремя.
1: Да?
2: Мы допели с тобой.
1: Мы допели?
2: Наша песенка
1: спела. Ну, ты допела, да. Наша... Ладно, давай поздравлять именинников.
2: Сегодня 13 октября. Кто-то ведь родился еще, и пятница это, возможно, у кого-то была. Отмечает свой день рождения прекрасные люди. Открываем нашу группу «Вимрадио Казань» ВКонтакте. Напомню, что у нас есть в Максе бим-болталка. Кстати говоря... Бим-болталка готовит творческий номер на день рождения Бим-радио.
1: Да
2: вы еще успеваете,
1: что?
2: Дорогие радиослушатели, вступить к ним в сообщество и подготовиться вместе с ними. Мы будем очень рады. Мы вам, а вы нам.
1: Подготавливайтесь,
2: вас, а
1: пожалуйста,
2: нас,
1: да, радуйте нас чем-нибудь творческими номерами, песни, танцы.
2: Да, в общем, открываю группу Бим-радио Казань ВКонтакте. Дмитрий Сафин сегодня отмечает свой день рождения. Вадим Парфишин, Елена Козлова, Надежда Никулова, Ильнур Гайфулин, Анастасия Набаткина, Нина Иванова, Анжелика Молочко, кормящая мать. Нет?
1: Я не знаю, ты меня спрашиваешь.
2: Может, Молочко?
1: Ты читаешь там.
2: Максим Илюхин. Марина Чернышова, Полина Канагон, Булат Ахунов, Ирина Миронова, Анастасия Кукушкина сегодня отмечает свой день рождения, Евгения Шмелева.
1: Угу.
2: А ты чего не подзвучиваешь меня? Вот я, например, говорю Анастасия Кукушкина, Евгения Шмелева, Булат Ахунов.
1: А, это, вот так, да, вот так, ага. Че
2: Максим
1: еще?
2: Илюхин, вот я сказал.
1: Илюхин, да.
2: Азамат Аксенов, Багит Багитов.
1: И?
2: Багитович, надо тебе добавить. Лилия Ярулина, Наталья Лангвинова, Андрей Седов, Милана Чумакова, Ильмир Габдулхаликов и Максим Максим.
1: Молодец, молодец. Ну,
2: с днем рождения, дорогие именинники. Альберт Батанин подготовил для вас стих.
1: С днем рождения, поздравляю и еду всю доедаю. Значит, ну такой я, что поделаю, я вместительный. Саша Барон Коэн сегодня свой день рождения еще отмечает.
2: Царь во дворца! Реально?
1: Ну этот, который, Борат.
2: Ну, царь во дворца.
1: Да-да-да.
2: Царь во дворца, царь.
1: Все правильно. Келли Престон, спросишь меня, кто такая?
2: Пресс я проскочила.
1: Не-не, Келли Престон, помнишь «От заката до рассвета»? Фильм.
2: Нет.
1: Да ладно, там...
2: Я помню, Престон был сын в этом, в «Отчаянных домохозяйках».
1: Не-не, мы такое не смотрим. Келли Престон играла в как раз девочку вот эту «От заката до рассвета».
2: Ну, сейчас она
1: там...
2: уже далеко не девочка.
1: Она сейчас, ей уже 57 годиков.
2: Савелий... То есть это ты посчитал, да?
1: Ну, тут написано так. Че, ты думаешь, я верю?
2: Ладно, ладно.
1: Савелий Крамаров сегодня отмечал бы свой 6... Какой он уже? Нет, ну, я даже не знаю, какой, в общем. Знаменитый вот этот. Щучки зайчи верченые, почки там какие-то. Это...
2: Лучше бы стихи учил.
1: Икра баклажанная и вот это все такое. А, еще Максим Лагашкин свой день рождения отмечает. Это актер, это знаешь, который он сейчас рекламирует вот эти все, как их, господи, аптеки.
2: Сколько?
1: Нет, другое. Ладно, ну вы его наверняка знаете, наверняка видели. Кто еще родился сегодня? Марк Захаров, советский российский режиссер театра, кино, сценарист, педагог, народный артист СССР и Маргарет Тэтчер. Да.
2: Железная леди.
1: Ну, она точно свой день рождения.
2: А почему ты не говоришь то, что какие-нибудь музыканты, например?
1: А есть музыканты, давай. У тебя 15
2: Ашанти?
1: Секунд. Ашанти?
2: Да.
1: Не знаю такого.
2: BTS группа еще.
1: Ой,
2: есть,
1: нет.
2: Чимин. А еще Чикаго группа. А рок-музыкант Пол Саймон. Кого из них не знаю. Ив Монтан.
1: И лично тоже не знаю. Давай Еву Польну будем слушать лучше. Вот ее мы знаем, она у нас есть.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Да ладно, таких
2: Талия
1: не бывает.
2: Талия 72, Бёдра 98.
1: Да, бывают такие. 98. Ярослава тут все платье себе выбирает.
2: Да, замучилась уже. 98, ненавижу эти муки выбора вообще.
1: Многовато,
2: прям.
1: Как будто бы. Нет, в смысле, это хорошо.
2: Не у меня.
1: Вот, да. В общем, сейчас подберем, не переживайте. Давай лучше мы подберем.
2: Стоп-холодильник.
1: Кстати, стоп-холодильник, это все.
2: Стоп-платье, выбор платья. Так, будем дочитывать ваш ответ, который вы успели прислать. Игра за бабушка. Кстати, а на кону у нас что?
1: А на кону у нас что? У нас кафе, ресторан, сертификат в ресторан. Вот.
2: Национальный. Рыбалки.
1: Это, кухни потом, да. Сначала рыбалки, потом кухни. В зависимости от того, что поймаете.
2: Как вчера.
1: Да. 92-72-40-22. Пишите. Итак.
2: Гости пришли так неожиданно, что Марина...
1: Что, Марина?
2: Решила, что это никакие не гости.
1: Мошенники. Гости пришли так неожиданно, что Марина обрадовалась и сказала: как вы вовремя, я тут ремонт затеяла, а бригада не пришла, вы же мне поможете?
2: А я, кстати, когда ко мне вот так приходит, говорю, а я тут как раз генеральную уборку затеял, поэтому дом какой срач. Гости пришли так неожиданно, что Марина включила второй микрофон и решила взять спонтанное интервью.
1: Нормально, да. Пришли так неожиданно гости, что Марина не успела вернуться домой. Тоже рабочая схема.
2: Гости пришли так неожиданно, что Марина сказала: я спать.
1: Ну,
2: ребятки.
1: Да, рабочие. Так, что это ты все прочитала, ты все прочитала. А вот, гости пришли так неожиданно, что пришлось их угощать тем, что нашел в голове. Тараканы были только рады. Или гости пришли так неожиданно и с постановлением, что пришлось съесть вещдоки. С опытом в глазах сковородки.
2: Сергей попросил ссылку на бим-болталку. Я отправила, так что бим-болталка, встречайте Сергея. На фотографии тут КамАЗ вроде, да?
1: Да, рыженькой. Гости пришли так неожиданно, что Марина увидела, как скумбрия на столе ласково улыбнулась.
2: Что Марине пришлось, сломя голову, бежать в магазин. Я бы доставку заказала. Что Марине потом пришлось долго и упорно работать с психологом, чтобы проработать детскую травму.
1: Ну да, от этого же, конечно, травмы могут быть. А мне так нравилось в детстве, когда приходили гости.
2: Вкусняшки приносили?
1: Ну да, конечно, всегда.
2: А где всегда. У нас Улым? Улым, иди сюда.
1: Да,
2: а
1: мне
2: смотри,
1: всегда что-нибудь вкусненькое давали.
2: А ты конфетку такую любите? У нас такую конфетку. А стишок? А стишок расскажи.
1: И стишок расскажи.
2: Это как турецкие продавцы мороженого.
1: Да?
2: Когда тебе дают мороженого, потом раз...
1: Бесит меня эти, честно говоря, турецкие.
2: Тебя вообще в детстве так не делали?
1: Нет.
2: Конфетку хочешь? А стишок?
1: Попробуй, не дай мне конфетку в детстве.
2: А ты маме помогал?
1: Какой скандал?
2: А ты маме помогал, а ты убирался дома? А ну-ка, ну, мама что скажет?
1: Мама врет. Нормально, конфеты все мне.
2: Вот где леща можно было ловить, да?
1: Да. Ну что, все, что вы тут дальше допишете, уже не в зачет. Вот, кстати, привет, Бимчик. Гости пришли так неожиданно, что Марина спросила: а вы что, уже уходите? Нет. А что так медленно?
2: А что так медленно?
1: Все, пойдем определять победителя в игре за бабушка, кому же достанется сертификат в кафе национальной кухни. Ну, вы пишите, если что-то в голове у вас еще появится.
0: Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
5: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
6: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
7: Максидом! Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
8: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Компания «Триарт» нам доверяют. 258-30-58.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
2: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное – печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на БИМ-радио.
4: Ну, такое тоже неплохо, да, такое подойдет в целом. Ну, только белые вот эти сапоги, они вообще не в тему там белые. Надо не белые тогда, черные. Муки выбора, Но такие же муки выбора у нас тут, когда мы выбирали победителя в нашей сегодняшней забавушке. И, в общем-то, выбрали мы победителя в нашей сегодняшней забавушке. Главное сейчас это надо прочитать как-то так, ну вот, чтобы вот как-то оно вот так вот.
5: Смешно, да.
4: Не, ну то, что смешно, и, ну, и, в общем, в целом понятно, жизненно, как ты сказала. У тебя такое бывало?
5: Бывал,
4: да. Со всеми такого случалось. Ну ладно, давай оглашать победителя.
5: Ты что ли?
4: Че, у меня он есть перед глазами, я открыл.
5: Ну и все, давай, тогда я читаю фразу, а ты ее заканчиваешь.
4: Давай, сейчас, погоди, поехали.
6: Гости пришли так неожиданно, что Марина
4: облегченно выдохнула и сказала: фу, слава богу, не беременна.
5: Ну это очень жизненно, бывает такое. Да. Мы же все взрослые люди.
4: И прекрасно понимаем, про каких гостей идет речь. Ну да ладно. Сергей, мы вас поздравляем. Вы молодец.
5: Да.
4: Как всегда, плодотворно трудитесь на благо забабушки. Выдаете всевозможные интересные варианты. Вот сегодняшний вариант. Я одержал победу. Мы вас поздравляем. В качестве приза вам достается сертификат в кафе национальной кухни. Что-нибудь вкусненького там и отведайте. На этом будем закругляться, будем прощаться.

0: полетим, да?
1: А, ты будешь тут как этот, как бульдозер, как трактор.
2: Нет, я
1: работать, как этот комбайн.
2: Нет, тут как трактор, который писал как нам вот сегодня Сергей, который в бимболталку вступил. Вот трактор оранжевый, а я еще помню, есть синий трактор, красный, синий трактор, по полям.
1: А он синий там, он синий. Нет, подожди, он там только синий
2: один был.
1: Был? Тебе виднее, ты же эту песню, наверное, чаще слушал. Я, честно говоря, так, чисто поржать. А у тебя она тик не вызывает нервный?
2: По-полям, сейчас скажу, по-полям. Что вызывает, ты же ее поставишь?
1: Поставлю, да, конечно.
2: Нет, не вызывает.
1: Тогда поставлю, тогда поставлю. Все, на этом будем закругляться.
2: Все,
1: вечернее
2: за эфир,
1: шоу, да, завершается. Спасибо большое, Ярослава.
2: А нет, не
1: здесь...
2: до завтра.
1: Да, я завтра, да.
2: Ты не завтра.
1: Завтра.
2: Завтра табуретка.
1: Слушай, табуретка, точно. Надо им позвонить, а то он забудет. Надо его предупредить, человек старый все-таки. Все, на этом прощаюсь. Ярослава с вами остается. Не мучайте ее, продолжайте. Она полностью в вашем распоряжении. Трактор тоже поставлю. Все, пока-пока.
2: Пока.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Звездная пауза.
7: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, происходящее может разбудить внутри интуитивные способности. Особенно вы будете хороши в поиске и раскрытии тайн. Тельцы, приложите усилия, чтобы сделать большой шаг вперед. Начинается новый период и пора принять решение. Близнецы, не советуем выделяться, охладите свой мотор. Все произойдет само собой, а вы пока копите силы. Раки. Звезды советуют избегать общения со странными людьми и выбирайте проверенные дороги. Львы. Это ваш день. Он совершенно не подходит для рутины и суеты. Девы. Пока на звездном небе зреют перемены, советуем заняться здоровьем, спортом и бытовыми делами. Весы. У вас появится ощущение, что вот-вот что-то поменяется. Главное – ожидать хорошее и строить амбициозные планы. Скорпионы, не ждите от этого дня многого. Вы, как обычно, будете думать о своем. Уделите особое внимание выбору еды. Стрельцы, окружающие будут настроены откровенничать с вами, рассказывать личные подробности, спрашивать совета. Козероги, будьте внимательнее к организму. Было бы лучше устроить разгрузочный день, добавить растительной пищи. Водолеи, в личной жизни все будет предсказуемо, ничего нового. Все самое интересное будет происходить на работе. Рыбы, пришло время включить коммерческую активность. Выполнение множества других целей тоже будет вам по силам. Всем знакам зодиака желаем успеха в делах.

0: первые в Казани.
1: Ну что, всем добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Ярослава, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Какой-то у нас все слушающий Альберт Ботанин тут сидел. Все, прибавила себе наконец-то наушники, как мне комфортно. Ваши приветики начну зачитывать через час. В этом часе, кстати говоря, к нам придет гость, а будем интересненько разговаривать. Все, как всегда, по вторникам, в общем. А многие жалуются на недосып, на то, что хочется спать, такая погода, сонливость. А это еще даже ноябрь не пришел. Я вот тоже, кстати говоря, очень хороша в постели. Могу спать весь день.
0: Наслаждайся осенью с Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 15 октября, 18:30, стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Каталова 2-0+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
4: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: 18+.
6: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: Еще раз добрый вечер. Вот Дмитрий нам написал, я прям даже зачитаю. Ярослава, привет, чувак. Я очень рад тебя слышать, такая приятная неожиданность. Не успел на трубим, еду домой, снова с тобой. Веселого тебе эфира, Дмитрий Дожор. Вся бимболталка такая, в смысле, Дмитрий Дожор? Чего не пишешь? Дмитрий, как у вас дела? Расскажите, пожалуйста, все ли у вас в порядке? Что-то вы как куда-то пропали. Как будто бы, кстати говоря, не вы один, россияне вообще стали очень медлительны. Это все связано с разными факторами, от экономических до психологических. Чтобы точнее понять, о каком именно проявлении идет речь, имеет смысл взглянуть на ситуацию с разных сторон. Итак, первое. Эмоциональное выгорание и стресс. Ну, как говорят, вы не выгорели, вы просто горели не там. Вот это все. Изменение рынка труда, осознание, осознанное замедление. Тренд сейчас растет на баланс между работой и личной жизнью. Люди начинают осознанно отказываться от суеты и достигаторства в пользу более размеренного темпа. Ну, потому что один раз живем, конечно. Демографические сдвиги. Это общий мировой тренд также с увеличением доли людей старшего возраста. Средний темп жизни в обществе естественным образом может казаться более спокойным. Я вот вообще считаю, целуй медленно, прощай быстро, а кастрюльку из-под гречки мой сразу.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: муза с какой-то блондинкой.
1: Ты к ним подошла?
0: Сдурела, что ли? Как я подойду? Я же в отпуске с мамой.
2: Смешно было, да.
3: Шоу Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Не совсем романтично, конечно, здесь у нас заканчивает эту песню, но единственное, что я из нее точно смогла вынести, это то, что я хочу послушать Джастина Тимберлейка. Cry me a river. Помните, он в клипе подглядывал за молодой тогда Бритни Спирс? Сейчас, наверное, даже за деньги не пойдет. А я бы пошла! Итак, смотрите, я решила посмотреть, смотрите вы и слушайте, я решила посмотреть юморные прозвища, как называют друг друга вот эти вот парочки. Ну вот котик, зайка, это все как будто бы слишком отбито, да? Смотрите, пирожок, беляшек, ну у нас в Татарстане беляшек, пузяка, плюшка, крокозябра, чудище. А чудище и чудовище, у меня вот тоже есть человек, который чудовище записан. Это разные вещи, чудище и чудовище. Да, ну чудище как будто ласково, как будто ты на него вообще нормально реагируешь. Вонючка, гоблин, гремлин. А помните фильм «Гремлин» был 18+, там тогда казалось, это было страшно. А сейчас можно пересмотреть. Мой спонсор, директор, ну это что-то на женском, да. А также кот, кот-обормот, мурище. Шрек, Фиона, Терминатор и так далее и тому подобное. Я лично клички вот эти все прозвища не люблю. Я просто считаю, что есть три вида мужчин. От Бога. Иди с Богом. И не дай Бог.
1: Бим Радио.
0: Так, у нас Элтон Джон тут вылез, да? Сейчас мы с вами. Прости, ничего личного, без обид. Представляем, да, молодую Бритни Спирс. Вот эти волосы у нее белокурые. Талия, тогда еще талия. И кудрявый Джастин.

0: Стоим радио.
1: Улетай лучами солнца в небо.
2: В этой студии уже появился гость. Совсем скоро начнем общаться. Оставайтесь здесь и пишите: Ярослава, как врачи? От Бога, с Богом, не дай Бог. Да, тоже

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сатья в Казани. Милые дамы и господа, 25 октября приглашаем вас на семинар Сатьи. Разговоры о главном. Любовь, энергия и наши страхи. 18+.
2: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: БИМ-радио.
1: Всем еще раз добрый вечер. +7 972 42 102.8. Меня зовут Ярослава. Гость обязательно появится, но немного позже. А пока давайте к статистике. Вот считается, что женщина, она переносит ссоры намного сложнее, чем мужчина. На самом-то деле, в долгосрочной перспективе мужчины переносят расставания, тяжелые кризисы, ссоры эмоционально тяжелее, хотя реакция проявляется по-разному. Женщина переживает как бурная первая реакция. Женщина сразу открыто выражает эмоции, начинает кричать. А когда женщина кричит, у нее еще и голос такой противный становится. И мужчины думают, что это за женщина моя разговаривала нормальным голосом. Обсуждать проблемы с близкими чаще выявляется инициаторами разрывов или конфликтов. Также женщин больше поддерживают, а мужчина все держит в себе, и поэтому у них нет такой поддержки. Мужчина часто подавляет эмоции в первые дни из-за социальных ожиданий. Нужно держаться, я мужик! Из-за чего их реакция кажется менее выраженной. Также исследования университета Лангстера и Берлинского университета показывают, что в долгосрочной перспективе мужчины страдают сильнее. Я вот вообще после ссоры не переживаю. Ну, все обычно переживают, что наговорили лишнего. Я переживаю, что я не договорила. И вообще надо было подраться.

0: подвигу солдата. Сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: В эфире БИМ-радио, цикл программ «К подвигу солдата. Сердцем прикоснись». Это проект, знакомящий с важной миссией волонтеров и добровольцев, которые помогают людям в зоне СВО и жителям освобожденных территорий. В рамках проекта в студию приходят волонтеры и добровольцы. Это люди из Казани, Татарстана, которые объединяются для оказания всесторонней помощи. И сегодня мы продолжим говорить о больших делах, которые совершаются по зову сердца. Герой программы у нас сегодня, на самом-то деле, впервые за мою такую практику. Иванова Ольга, писатель и волонтер. Ольга, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый вечер.
1: Расскажите, пожалуйста, немного о себе. У вас столько регалий на самом-то деле. Я даже боюсь ошибиться, поэтому, может быть, сами представитесь. Давайте я вам помогу. Член Союза писателей РТ. Да?
2: Да.
1: Руководитель секции русскоязычной литературы Союза писателей РТ. Вы, если что, меня поправьте. Лауреат премии имени Державина и премии Сажиды Сулеймановой. Победитель многих литературных конкурсов, в том числе «Герои рядом» в 2025 году. Автор 6 исторических романов по истории татарского народа.
2: Все верно.
1: Вы состоите в фонде «За мирное небо» с мая 2025 года, да?
2: Да, полтора года.
1: Вы пишете посты для волонтерской группы, оказываете посильную помощь, встречаетесь с действующими бойцами, и вы их просите рассказать их жизненные истории. Получается, до СВО еще, да, чтобы они рассказали эту историю?
2: Нет, к нам приходят бойцы, которые приходят в отпуск уже. Они действующие бойцы на СВО, приходят в отпуск и обязательно обычно приходят на склад, потому что у нас такая тесная связь с подразделениями, с бойцами. В общем-то, и дружба такая уже сложилась со многими. Многие бойцы у нас в нашей группе состоят, они, значит, постоянно читают наши посты и сами что-то пишут в ответ, участвуют в сборах, в том числе, когда мы собираем для бойцов на какое-то оборудование. Даже вот так получается, что если даже собираем на другое совсем направление, бойцы с других направлений тоже присылают деньги для бойцов другого направления.
1: Этим летом вы дописали роман «Верю, люблю, жду» о событиях на СВО 24-25 годов. Роман отправлен на конкурс «Герои рядом 2». То есть вы из истории действующих бойцов пишете романы?
2: Безусловно. Берутся истории за основу. И уже герои, прототипы многие служат герои в романе. Также до этого «Герои рядом» в 25-м году, когда был, я написала рассказ и повесть, где и волонтеры наши были тоже героями, в том числе мой дядя, который вот был тоже не так давно на БИМ-радио летом, Фарид Гельфанович, серебряный волонтер, который ездил сам на СВО с 2022 года. И вообще очень много интересных людей у нас там на складе встречается, в нашем фонде, которые отдают свои силы безвозмездно для бойцов, для того, чтобы устроить их быт и помочь. Мы работаем конкретно только по заявкам подразделений. Очень большую работу проводим. Каждый месяц фонд отправляет от 1 до 4 фур гуманитарной помощи, и уже около 100 подразделений у нас охвачено нашей помощью, и постоянно новые подразделения прибавляются, просят о том, чтобы мы посылали гуманитарный груз.
1: Ольга, а расскажите, вы пришли как волонтер за мирное небо и потом стали писать? Или вы уже, будучи писателем?
2: Да, меня попросили именно писать посты. Ну и я включилась более так уже в работу, потому что как бы равнодушно пройти мимо того, что чем сейчас живет наш народ, наша страна, как писатель в том числе, я не могла.
1: То есть вы изначально книги не писали, и у вас именно вот эта вся тема
2: Именно про СВО, конечно, я с самого начала не писала. У меня исторические романы. Это Казанское ханство, Золотая Орда. Но сейчас история делается на СВО, история нашей страны. И, конечно, я не могла пройти мимо этого. А писать, как бы сидя просто на диване, это невозможно. Это нужно в эту историю окунуться, поговорить с ребятами, самой как-то поучаствовать в этом. Тогда ты начинаешь этим жить, понимать и писать. Ну, я думаю, что-то очень похожее, близкое к правде.
1: Ольга, а в какой момент вы понимаете, что вот это должно стать рассказом или романом? Как реальный человек превращается в литературного героя? Вот по каким параметрам вы его отбираете или историю его?
2: Иногда это вообще очень так неожиданно происходит. От какого-то даже вот просто в разговоре как-то что-то упоминают, и из этого рождается сюжет. Это даже вот как-то объяснить очень сложно. Вот у меня последний рассказ, который я написала, называется «Мансур и Мишка». Он у меня родился, когда я просто увидела передачу. Ну, вы, наверное, тоже это помните. Девочку 10-летнюю у нас наши бойцы там нашли. Она одна осталась, убили всех у нее, родители всех. Они ее спасли. И у меня вот это как-то вот получилось так, что в рассказе у меня бойца ранили, и мальчик его спасает, прячет у себя в подвале, а потом уже боец, когда ВСУшники идут на зачистку, он спасает уже мальчика, помогает, в общем, ему спастись. Ну, этот рассказ я тоже отправила на конкурс. Почему, в общем-то, я отправляю на конкурс? Потому что если ты становишься победителем, то твое произведение, угу, да, издается. В общем-то, это более близкий путь к тому, чтобы произведение дошло до читателей.
1: А вот ваш рассказ «Огонек в ночи» о герое России Олеге Сорокине писался при содействии родителей. А как вообще вы получили благословение от них?
2: Сначала я прочитала об Олеге Сорокине статью в «Казанских ведомостях». Мне, в общем-то, почему этот человек, этот герой оказался мне близок, потому что он еще был и творческим человеком, писал стихи. И я познакомилась сначала с его сестрой, потом с мамой Светланой. Мы очень много разговаривали о нем. И вот, да, я спросила, могу ли я написать. Ну, конечно, я, в общем-то, написанное всегда отправляла маме. Мама его читала, она как-то что-то где-то поправляла. Писать вот конкретно о человеке, ну, когда ты его, допустим, не знаешь лично, это сложнее всего, но благословение было дано. В общем, я рада, что этот рассказ вышел в книге. И о нем, и о его также друге Дмитрии Петрове и о Данииле Малолеткове, то они втроем. Это такая история очень... Я могу как бы коротко рассказать. Это
1: у нас время ограничено, просто я тогда вам меньше, да, вопросов задам. Вы можете, конечно, рассказывать.
2: Это первый месяц войны, 22-й год, первый месяц войны, март, в марте месяце. Они прикрывали отход двух рот, два старших лейтенанта и контрактник 20-летний. Старшие лейтенанты обоим по 26 лет. Они остались прикрывать отход двух рот. На них шло 1500 боевиков. В том числе такой печально знаменитый Кракен, который очень издевался над нашими бойцами. И они спасли свои роты ценой своей жизни, сами вызвали потом огонь на себя. Несколько часов они держали, а потом вызвали огонь на себя. И вот Олегу Сорокину посмертно Героя России дали, а Дмитрию Петрову и Даниле Малолеткову Орден Мужества.
1: А какой отклик находит ваше произведение у самих бойцов? И что не менее важно, у членов их семей? Были ли у вас, Ольга, случаи, когда ваши тексты помогали кому-то пережить трудный момент или наладить связь, ну или просто почувствовать, что они не одиноки?
2: Ну вот я, к сожалению, еще пока не знаю, бойцы читали или не читали вот эти вот мои рассказы, потому что они не так давно вышли. Но я как бы в постах, у нас были такие посты, довольно длинные, как бы, когда мы описывали вот истории бойцов конкретно. И волонтеров в том числе. Ну, бойцы отзывались очень даже это. Им хотелось, им, в общем-то, они просят всегда, чтобы о них писали. Даже не столько о них, а об их товарищах, которые погибли.
1: Стесняются?
2: Они, да, вот они, в общем-то, скромные. И в общем-то, так много чего о себе не рассказывают. О себе, ну и вообще о своей жизни военной. Ну, много еще как бы это тайна и секреты, о чем нельзя говорить. И это тоже есть. Так что вот приходится как-то их разговорить на каком-то этапе.
1: Ольга, а каким вы видите главное предназначение своего творчества и своей волонтерской работы сегодня?
2: Ну, я считаю, что мы должны дойти до победы вместе с бойцами, помогать, продолжать как можно больше и привлекать, конечно, людей к этому, чтобы люди, в конце концов, тоже помогали. Очень сложно сейчас в фонде, потому что идут заявки от бойцов дорогостоящие. В общем-то, чем-то таким, как раньше продукты отправляли, этим бойцы сейчас обеспечены. А вот дорогостоящие, транспорт очень сильно горит у них, быстро, да, поражается. Идут там отопители, генераторы, детекторы дронов, рации. Вот это все очень дорогостоящее. И, конечно, нужна помощь и меценатов, в том числе предпринимателей. У них больше возможностей, чтобы закупать все это. Ну и, конечно, просто... Даже вот просто бабушки, которые приносят носочки, которые они сами связали для бойцов, это тоже, конечно, все воздействовано. Плетут сети маскировочные, антидроновые, делают сухие супы женщины у нас. У нас несколько много групп, которые вот занимаются. Кто печет чак-чак? Очень бойцы любят чак-чак. И не только татарстанские. Мы ведь не только татарстанские подразделения снабжаем. И других регионов у нас нет чужих. Все любые, кто обращается, мы всех снабжаем по возможности.
1: Ольга, спасибо за то, что вы пришли к нам, поделились вашей историей, вашим творчеством. В том числе напомню, что у нас в эфире цикл программ «К подвигу солдата. Сердцем прикоснись». И в гостях у нас сегодня Иванова Ольга, писатель и волонтер. Вам всего доброго. Ребятам большой привет. А вам творческого вдохновения, сил, конечно же.
2: Спасибо большое.
1: И энергии.
0: «К подвигу солдата. Сердцем прикоснись». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
0: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

еще раз добрый вечер. Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Уже через 12 минут. Ну ладно, там еще гимн у нас отпоет наш замечательный. И сразу будем начинать программу «Привет-привет». Вижу уже ваши приветики. Начну с самого первого. Сегодня, Светлана, вам скажу, что ваш привет не первый, но обязательно его тоже зачитаю. Итак, современные люди забыли, что такое скромность. В эпоху социальных сетей, культура успеха, self-branding, самопрезентация, давайте будем по-русски разговаривать, скромность часто начинает казаться устаревшим понятием, потому что давит какие-то там алгоритмы. Ну, тут умные слова, на самом-то деле, мне кажется, вечером во вторник они вообще нам даром не нужны. Смена ценностей, культ индивидуализма. Черт возьми, что это за сложные новости сегодня у нас какие-то пошли. В общем, люди забыли. Еще раз добрый вечер. Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Уже через 12 минут. Ну ладно, там еще гимн у нас отпоет наш замечательный. И сразу будем начинать программу «Привет-привет». Вижу уже ваши приветики. Начну с самого первого. Сегодня, Светлана, вам скажу, что ваш привет не первый, но обязательно его тоже зачитаю. Итак, современные люди забыли, что такое скромность. В эпоху социальных сетей, культура успеха, self-branding, самопрезентация, давайте будем по-русски разговаривать, скромность часто начинает казаться устаревшим понятием, потому что давит какие-то там алгоритмы. Ну, тут умные слова, на самом-то деле, мне кажется, вечером во вторник они вообще нам даром не нужны. Смена ценностей, культ индивидуализма. Черт возьми, что это за сложные новости сегодня у нас какие-то пошли. В общем, люди забыли, что такое скромные. Вот

0: скромность часто начинает казаться устаревшим понятием. Потому что давят какие-то там алгоритмы. Но тут умные слова, на самом-то деле, мне кажется, вечером во вторник они вообще нам даром не нужны. Смена ценностей, культ индивидуализма. Черт возьми, что это за сложные новости сегодня у нас какие-то пошли. В общем, люди забыли, что такое скромное. Вот меня тоже всегда интересовал вопрос, а нужна ли сейчас кому-то скромность? Потому что я знаю, что многие мужчины ищут в женщинах скромных, а потом уходят к нескромным. Я вот, например, тоже скромна до безобразия. Ну, а после безобразия опять скромна. Гороскоп
1: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, происходящее может разбудить внутри интуитивные способности. Особенно вы будете хороши в поиске и раскрытии тайн. Тельцы, приложите усилия, чтобы сделать большой шаг вперед. Начинается новый период и пора принять решение. Близнецы, не советуем выделяться, охладите свой мотор. Все произойдет само собой, а вы пока копите силы. Раки. Звезды советуют избегать общения со странными людьми и выбирайте проверенные дороги. Львы. Это ваш день. Он совершенно не подходит для рутины и суеты. Девы. Пока на звездном небе зреют перемены, советуем заняться здоровьем, спортом и бытовыми делами. Весы. У вас появится ощущение, что вот-вот что-то поменяется. Главное – ожидать хорошее и строить амбициозные планы. Скорпионы, не ждите от этого дня многого. Вы, как обычно, будете думать о своем. Уделите особое внимание выбору еды. Стрельцы. Окружающие будут настроены откровенничать с вами, рассказывать личные подробности, спрашивать совета. Козероги. Будьте внимательнее к организму. Было бы лучше устроить разгрузочный день, добавить растительной пищи. Водолеи. В личной жизни все будет предсказуемо. Ничего нового. Все самое интересное будет происходить на работе. Рыбы. Пришло время включить коммерческую активность. Выполнение множества других целей тоже будет вам по силам. Всем знакам зодиака желаем успеха в делах.
6: Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2-930-800.
0: Говорили про прозвище ваших вторых половинок, и вот, если честно, тут всякие словечки мне не нравятся. Своей жене говорю, просто радость моя, на том спасибо пусть скажет. А она еще заставляет говорить, люблю тебя и так далее. Ты саму вот совсем оборзела, говорит, уже. Да ты базовый минимум, вы че?

0: радио. Первое в Казани. Call the doctor, page
1: the nurse. Все, еще одна песенка, и будем переходить к вашим приветикам.

Песенка про разбитое сердечко. Как-то весело поет мужик. Он точно любил. Кстати, сообщение прочитаю. Вырву из контекста кое-что, Ленар. Вечер добрый, Рослав.

0: пишите приветы.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Учим слова на вечеринку Бим-радио.
2: Просыпаюсь утром, улыбаюсь днем.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Ну вот и все, вы тут дождались. Всем здравствуйте, всем еще раз добрый вечер. А возможно, кто-то готовится ко сну, но сначала дождетесь приветиков, которые вам передали. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры. Меня зовут Ярослава, я говорила? Ну, в общем, меня зовут Ярослава, зачитываю ваши приветики. Сегодня привет открывает Павел. Привет, Казань теплая. Привет вам, Ярослава, отличного вечернего эфира. Приятно вас слышать на одной волне. Ну, тут зеленый этот кружок, там еще 4, короче, всего их в общей сложности. Привет, болталки, не скучайте вы там. Если можно, трек можно. Идем дальше, текст минуточку. Здравствуйте, Ярослава. Привет всем слушателям Бимрадио. Петру скорейшего выздоровления. Поставьте, пожалуйста, Лепса Натали. Кстати, Петра еще не увезли на операцию, только что с ним связывалась, пока ждет своего часа. Бедняжка голодный, наверное. Так, Натали, ага. Добрый вечер, я диспетчер. Здравствуйте, Димка. Петр, вся болталка с тобой. Держим кулачки. Очень хотелось бы услышать Алексея Хворостянова. Обожаю эту песню. Падали, но поднимались. Мне кажется, там Дмитрий... Алексеем, да? Не Дмитрий Хворостян, думала, ну, Дмитрий. Ну, он мне все равно нравится, даже Алексеем. Мне кажется, он такой брутальный в этой песне вообще. Так, здравствуйте, передай привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталке, Петру Н. Ладно. Скорейшего выздоровления. Поставьте, пожалуйста, что новая седая дочь. А все обязательно поставлю. Есть еще приветики, минуточку выше. Добрый вечер, Ярославушка. Привет, конечно, вам, моей семье, моим девочкам, всему нашему городу, слушателям бим-болталки, ведьмочкам. Особый привет Петру. Желаем ему скорейшего выздоровления. Ждем в эфире. Поставьте, пожалуйста, песню в стиле диско-вирус. Я посмотрю, что это за песня. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Также напомню, что у нас есть приложение Beam Radio. Скачивайте, чтобы слушать Beam Radio в любой точке мира. Не побоюсь этого слова. Всем еще раз добрый вечер.
0: Привет, приветов на Beam Radio.
2: Реклама на Beam Radio.

0: Компания «Триарт». Нам доверяют. 258-30-58.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Эту песню заказал Дмитрий И. Без продолжения, просто Дмитрий И.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Я раньше думала, что Натали это какая-то взрослая тетенька, что ей поет такой вот дяденька таким вот голосом, такую серьезную, пропитанную любовью, конечно, любовью песню. Так, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ваши приветики очень много, надо все успеть зачитать. По поводу песни Людмила, есть песня Гагарина и Лазарев, Happy End, я ее закачивала, поэтому я вам ее обязательно поставлю. Так, идем дальше. Доброго вечера, Ярослава, легкого эфира. Передаю привет всей Бим-семье. Напомню, Бим-болталка в Максе. Кому нужна ссылка, обязательно вступайте. Очень теплая атмосфера в данной группе. Ссылку кину. Так, пусть все на любимые болталки-читалки. Много планов впереди у нас. Пусть все сбудется. Петр, скорейшего вам выздоровления. Поставьте, пожалуйста, мою любимую песню. Какая же песня любимая у Ксении? Быть может быть, Шаде? Я могу долго гадать, но тогда не успею привет зачитать. Это Индия, спектакль. Я когда вижу ваше имя, у меня рука уже сама тянется эту композицию музыкальную поставить. Когда у вас уже бесит насчет? Напишите. Надеюсь, успею услышать ее в эфире. Вроде как успеваете. Добрый вечер, Бимушка и очаровательная Ярослава. Огромный привет любимым Бим-болталке. Очень переживаем за Петра Нежинского. Дай бог ему здоровья, силы, скорейшего восстановления. Пусть все пройдет легко и удачно. Держим кулачки. Вместе мы сила. Вместе команда, вместе мы банда. Еще вот так добавлю. Поставьте, пожалуйста. Don't worry, be happy. Поставим обязательно песню «Шаман, я русский». Пожалуйста, в студию. В студии я пока одна сижу. Здравствуйте, Ярославушка. Передай привет болталке, девчонкам, ведьмочкам и всем, кто знает. Давайте песню послушаем «Рефлекс». Мне трудно говорить, но что молчать, да? Там что-то такое, Юля. Если нет, именно ее можно любую другую с группой «Рефлекс». Петру скорейшего восстановления здоровья. Так. Ярославушка, перед операцией кушать нельзя. Да, Петр в курсе. Да, он там облизывается на вкусняшке, которую ему привезла. Так, в следующий раз я начну с приложения Beam Radio, пока у нас Хворостян Алексей.
0: Привет, приветов на Beam Radio.

0: вот Полина Гагарина поет о том, что она там что-то как дура. А вообще, я вот, например, тоже взрослая, самодостаточная женщина. И имею тоже право вести себя как дура, да.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Я не знаю, как эта песня переключилась, ну ладно.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: +7 9 8 2 42 102 8. Мы тут с Beam болталкой куражимся. Вот эти танцующие смайлики. У меня есть смайлинки. А, мне пора на отдых, как будто бы, но немного позже. Сначала зачитаю ваши приветики. А, с Бим-болталкой на связи, вступайте обязательно тоже. Мы обсуждаем песни, которые играют у нас в эфире. Вы можете, кстати, заказать свою. Привет, Бимчик. Здравствуй, Ярослава. Вместе с ребятами с болталкой хочу поддержать Петра Нежинского. Искренне желаю ему наискорейшего выздоровления. Пусть его рука, в скобках локоть, быстрее заживает. Вы с Петром супер. Мощь. Поставьте что-нибудь на ваш вкус. Спасибо. От Михаила. Нормально, что я сказала от Михаила? Нельзя было, наверное, да? Ну, я уже сказала. Так, добрый вечер. Спасибо. Я все сказала. Добрый вечер, любимая Бим-радио. Здравствуйте, уважаемый Ярослава. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Ризвану и попрошу, Сергей, я куплю тебе дом. Там еще фамилия была. Да, от Рената Ракиповича сообщение. Добрый вечер вам тоже. Добрый вечер. Чудесное любимое радио. Осень в Казани нынче чудесная, теплая, солнечная. А я вот что-то лето вспомнила. Дорогая Ярослава, поставьте, пожалуйста, мото «Август – это ты». Всем влюбленным большой привет от Дании Раулевны. Раульевны. Вот так вот. А вы влюблены, Дания? Ксения Сергеевна, привет тебе. Сиреневой Луны Агутина тоже. Всем привет. Болталка. Вот это вы собрались в субботу. Вот это вы зажгли! Огни земли! Да, мы все там были. Добрый вечер, Бимка. Ярославушка, передай, пожалуйста, привет всей станции скорой медицинской помощи города Казани, всему Татарстану, кто сейчас на сутках. Дай бог им терпения, профессионализма, сил. Если можно... Я поищу то, что вы заказали. Так, есть еще приветики. Ой, как много. Привет, Ярославушка, хорошего эфира и вечера тебе. Привет всем ведущим Бимушки. Петр, скорейшего выздоровления тебе. Привет, любимый Казань. Желаю всем шикарного вечера, отличного настроения. Поставьте, пожалуйста, Надежда... Неожиданно. Не от Надежды Кадышева, «Широка река». Но сначала у нас...
2: Кто тебя рисовал?
1: Ушла, Ксения Сергеевна.

0: глаза. Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Кто в машине свистеть можно? Кто дома не надо, а то денежков не будет. Не благодарить.

0: happy. Look at me, I'm happy. Don't worry.
1: Скажите честно, кто-нибудь пропевает это? Вот сейчас сидит, прям выводит вот каждую нотку. Я да. Что, даже свистеть и щелкать пальцами я не умею.
2: Привет, приветов на Бим Радио.
1: +7 972 72 102 8. Приложение тоже у нас Бим Радио есть. И здесь Ярославушка, привет! Было бы куча времени, я бы все это время вот сейчас сидела и выводила слово «привет». Я вернулся. Привет всем таксистам Казани. Можно что-то из репертуара группы «Мельниц» послушать? Ота Николаева Владислава Алексеевича. Во-первых, где вы пропадали? Где вас носило? Я жду вот прям в письменном виде вот эту вот объяснительную вашу. А во-вторых, Николаев Владислав. Я вам скажу, что у нас в «Мельнице» есть песня, которую поет Николаев Игорь. Вот такое вот стечение обстоятельств. Ничего необычного. Так, вы тут еще пишете сюда в «Макс». Вот дошла очередь до этого сообщения. Да, вы все поете. У-у-у, молодцы, я вами очень горжусь, я в вас верила. Так, «Никогда не надоест спектакль». Ну, как и мне «Феникс», да? Давайте держаться рядом где-то. Воинственное настроение будем по «Фениксу». Да, по «Фениксу», ай, да, по «Фениксу». Спокойное настроение. Ну, давай спектакль перед сном, да, где-нибудь. А лучше вечером, когда рядышком. Ну, ладно, это у меня фантазии тут мои, кому они вообще интересны, да? Так, Рафиль пишет. «Кто сказал, что ты женщина? Ты в моих глазах девушка, так как все девушки Бима». Ну, давайте по факту. Все девушки, они будущие женщины. Все женщины – это женщины. Все женщины – это будущие бабушки. Все мужчины когда-то будут спать с бабушками. Как вам это умозаключение? Так, если можно, Сергей Жуков. Смотрите, Сергей Жуков у нас будет играть в этом часе, потому что Алган нам написал. Салям алейкум, салям всем. Любимому радиоведущим Петру здоровья, легкого восстановления. Кстати, Петра прямо сейчас оперируют, я вам передаю эту новость. Легкого восстановления, всем прекрасного вечера, отличного настроения, позитивного мышления, самое главное, крепкого здоровья. Салям участникам болталки. Песня группы «Руки вверх», любую позитивную. Я вот решила, что это будет где-то она там. Скоро вы, мужчины, не будете лицезреть вот эти вот юбчонки короткие. Ну, хоть послушаем. А пока у нас, кстати, впереди шаман «Я русский».

0: же, как и я.
1: Сейчас пойду Байкал облизну, и вообще все сойдется.
0: Дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Юля немного не дождалась свою песню, а рефлекса не будет? Это врач проверяет обычно, Юля. Садитесь на кушетку, он так стукнет, ножка должна дернуться. Вот Петр дернулся и стукнуло. Вот наоборот нельзя, запомните.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, добрый вечер, Бимушка, добрый вечер, красавица и звездочка вечера Ярославушка. Хочу пожелать нашему Петру скорейшего выздоровления, поскорее услышать его в эфире. Аминь. Привет моей любимой семье Бим-болталки. Поздравить с именинами Михаила и счастливым числом 13. Дмитрия, всем прекрасного вечера. Если можно послушать песенку «Ева, я любила тебя». Кстати, а вы знаете, что почему Ева такая вредная получилась? Потому что ребра были такими. Хорошего вечера, звездочка. Вечера, Ярославушка от Храмовой Натальи. Вам тоже хороший вечер, спокойной ночи. Я знаю, что у вас один глаз уже закрыт. Спи, и второй, и третий пусть тоже закрывается. Ярославушка, я понимаю, что ты переживаешь за Петра. Я тоже. Но перед операцией кушать и пить нельзя. Никому, что ли? Нет, можно, и вам можно. А Петр уже там, да. Ну, там это в смысле, ну, там нормально все у него. Пить нежелательно, пусть операция пройдет успешно, пусть выздоравливает. Я, как медик, тоже переживаю. Мне кажется, медикам не надо переживать. С холодным сердцем надо вот это отпустить и забыть, как Эльза и Анна в мультфильме. Вы что, не смотрели? Даже тот, кто каждый вечер с вами ужин готовит. Вы еще и повар, получается. Медик-повар. Главное, буквы местами первые не перепутать. Привет, Ярослава, красава. Всем казанцам тепла и добра. Поставь, пожалуйста. Ничего себе, вы старье откопали! А это можно слушать вообще? Я сейчас посмотрю, погуглю. Давно не слышала. Кстати, привет с Байкала, раз уж вспомнила. Спасибо большое, спасибо. А мой муж поет «Я Рустик!» Про Рустика тоже есть песня. «Я ухожу, к другому его зовут Рустем, он каймас по боксу и бизнесмен». Ну, если, Елена, вдруг когда-то решите, есть песня. Имейте в виду, но я за семейные ценности, да, я, если что. Так, да, как Петр, напишу обязательно. Он ночью обещал выйти со мной на связь. Добрый вечер, поэтому, если я не высплюсь, знаете, что это. Добрый вечер, большой привет вам, всему Татарстану, Казани, Виталию, всем таксистам, пожалуйста, песню «Парадокс, докс». Это не парадокс, это «Я куплю тебе дом».

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Привет, приветов на BIM Radio. Передавай приветы через мобильное приложение BIM Radio.
1: Алга, это для вас. Ну, еще для тех, кто просил руки вверх.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: +7 9 2 7 2 42 102.8. Впереди у нас август. Это я про песню. Ваши музыкальные пожелания, мне кажется, уже не влезут. Ну, как будто бы да. Главное, чтобы вы в этой жизни везде успели. Да? Так, тут написано, пить надо... Ничего не надо пить. Воды, чая надо пить в Татарстане. Алга сейчас вам скажет, надо, да. Добрый вечер, поставьте, пожалуйста... Чик-бум. Чик-бум. Вот то, что я вот это спела, чик-бум. Это считается, что я вам ее немножко поставила. Собственно, между прочим, исполнение. Можете отзыв написать. Задолбала подпевать песни. Медик всегда переживает, даже когда инъекции делаешь. Поверь, пожалуйста, Рафиль, сейчас немножечко отвлекусь. Я, как мать троих детей, столько прошла, и были женщины, которые терзали мою руку. Да ладно, не больно! А поэтому мужчины, мне кажется, врачи, они более чувственные, чем женщины. Особенно гинекологи. Я понимаю... Пятая точка не моя, все такое. Да, я все понимаю. Медик — это человек, который переживает за все и за все. Этого объяснить, конечно, профессия не всем дано. Зато вы можете писать приветики в наши мессенджеры. Вот Владислав написал, что решил отдохнуть от всех радиостанций, понял, что соскучился именно по Биму, особенно по моему голосу. Приходите на вечеринку, которая состоится 20 ноября в честь дня рождения Бим-радио. Пока вот. Вот же. Че, как тихо. Сейчас все будет.

0: Действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Всем еще раз добрый вечер. Здесь получила сообщение, я пытаюсь въехать в него. Итак, добрый вечер, Beam Radio. Передаю привет DS. Вы не отвечаете или это не вы? Не пойму. Вот Кличко сообщение пишет, да? Я читаю группу, чтобы быть в курсе всех новостей. Вы очаровательны своим письмом и слогом. Леонид Портной, кто создал тебя такую? Хорошего вечера вам всем. Так что, Ксения Сергеевна, вы теперь со своим Арсением вообще никому не интересны. У вас там уже все стабильность. У нас тут вот Вальдемар написал DS. Камерн Диас, как будто, да, хочется сказать. Но нет. В общем, какие-то у нас тут тайны эти. Следствие ведут Колобки, так же, как и как зовут автора с никнеймом Алга. Молодец, Ярослава, кстати, пишет он. Прекрасно провела эфир, счастливо добраться до дома к деткам-конфеткам. Я еще не прощаюсь, вы что меня все отсюда выживаете? Вот Павел тоже пишет. Ярослава, благодарю за классный эфир на волне 102.8. Спасибо, но у нас еще вот есть что у нас. Чик-бум. Чик-бум. Чик-бум.

Вот этой песней мы будем заканчивать. Привет, Ярослава Красава. Всем казанцам тепла и добра. Поставьте, пожалуйста, вот эту песню. Запрещенка она, оказывается, была. Я что-то не поставила. Ярослава, передай, пожалуйста, привет бабай. Давно не слышно. Вот, Миша. Вы себе будущему тоже можете привет передать. Вы тоже будущий бабай. Все как будто бы с приветами на сегодня все. Меня зовут Ярослава. По традиции скажи, берегите себя, пожалуйста. Белый свет собой. Если вам сегодня никто не говорил, что вас любит, знаете, что я вас люблю. И вам мудрость, конечно, сегодняшнего дня. Утро всегда доброе. Дальше сами. Все, пока.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Радио. Первое.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио.

Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах. Когда

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

Утреннее настроение на любимой волне. Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Yeah, so right. Let's go now. So come on.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: БИМ-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: глаза.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2-930-800.